0: Команда «Утомленные солнцем». Город Сочи.
1: Потерялась я, мама.
2: Что? Здравствуй, девочка. Что ты здесь стоишь одна на солнцепеке?
1: Я потерялась.
2: Ты потерялась?
1: Я так сильно потерялась, что потеряла то место, где я потерялась.
2: Как ты потерялась?
1: Я прыгала на батуте.
2: И почему ты потерялась?
1: Сильно прыгала. И потерялась.
2: А где твоя мама?
1: Не знаю.
2: А как она выглядит?
1: Плохо.
2: А где вы живете с мамой?
1: Red Bull. Нет, Адреналин Раш.
2: А, пансионат энергетиков?
1: Да.
2: Ну хорошо, давай сначала. Как тебя зовут?
1: Не помню.
2: Вообще не помнишь?
1: Помню только последние три буквы.
2: Какие?
1: Адя.
2: Адя? Давай по алфавиту. А Адя?
1: Нет.
2: Бадя.
1: Нет.
2: Вадя.
1: Нет.
2: Может, Гадя?
1: Похоже, но нет.
2: Задя.
1: Нет.
2: Может быть, и Адя?
1: Нет такого имени.
2: Фадя.
1: Нет.
2: А, может, Надя?
1: Нет.
2: Опа. Я буду называть тебя Гадя.
1: Красивое имя.
2: Гадя, а как твоя фамилия?
1: Не помню.
2: Вообще не помнишь?
1: Помню только последние три буквы.
2: Какие?
1: Ова.
2: Но тут попроще будет. Иванова.
1: Нет.
2: Петрова.
1: Нет.
2: Сидорова.
1: Нет.
2: Корова.
1: Нет.
2: Здорова.
1: Нет.
2: Хреново.
1: Да.
2: Хреново. Гадя Хренова?
1: Да.
2: Слушай, Гадя, а ты помнишь свое отчество? Ну, мне так, для себя, чисто поржать.
1: Не помню.
2: Вообще не помню.
1: Помню только последние три буквы.
2: Вна.
1: ВИЧ.
2: Петрович.
1: Да!
2: Гадя Петрович Хренова?
1: Да!
2: Я бы тоже потерялся. Ну хорошо, попробуем по-другому. Куда могла уйти твоя мама?
1: Не помню. Помню только последние три буквы. КВН.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Август. Это месяц, когда люди приветствуют друг друга грозным вопросом. Тебе кабачки не нужны?

0: и телеканал НТВ представляют. «Сатья с юмором» отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Мария, домохозяйка из Екатеринбурга, спрашивает.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: У меня такой вопрос. Что делать, если мы с мужем по-разному смотрим на распределение семейного бюджета? Например, я хочу потратить деньги на отпуск, а он хочет потратить деньги на ремонт. И он все время меня попрекает, что мне ничего не нужно, мне лишь бы кайфовать, а он вот старается для нас, для всех. Такой молодец.
0: Сатья отвечает.
2: Потрясающе. Но лукавство заключается в том, что она хотела бы съездить в отпуск, а ремонт он должен сделать был на какие-то другие деньги, которые он, возможно, украдет у соседей. Как-то так. Я даже могу предположить, что задачу перед ним сделать ремонт поставила кто? Женщина, конечно, да. А он гад и не хочет и сесть, и рыбу съесть, и аквариум выпить, как ей бы самой хотелось, да. У нас разное представление. Ну, надо выделить деньги на ремонт, а на остатки съездить в отпуск. Просто если у вас ремонт, то в отпуск надо съездить в Подмосковье, а не в Таиланд в бизнес-классе по 450 тысяч в одну сторону. Тогда никаких ремонтов не будет. Вопрос о том, как поделить те копейки, которые у нас есть, на то бесконечное количество желаний, которые у меня тоже присутствуют. Ну, кто подскажет? Никто. Мы по-разному тратим. Ну, взять кредит, может быть, на отпуск, решение вопроса. Потому что что может быть мудрее, как съездить в отпуск в кредит? Я как-то видел рекламу. Даем кредит на подготовку ребенка к школе. Я думаю, ну это ж вообще тест на безумие, да? Это вот просто, вот если человек приходит, говорит, мне нужен кредит, чтобы ребенка в школу отправить. И ему не надо давать кредит, потому что он болен. Он уже провалил тест. То есть ты не заметил, что твой ребенок в школу собрался? Ты кто? Я думал, ты просто маленький человек, а ты в школу собрался? Жена, 25 февраля, какой-то человек в школу за мои деньги хочет идти. Берем кредит, берем. Дебилы. Малолетние, судя по всему.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Юмор ФМ представляет. Для вас поет и шутит Акмаль.
1: Как Брюс Ли прыгнул Павлик и на скорой увезли.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: 33 коронки, золотая пасть. 33 коронки, это надо ж было так упасть.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда нашей бабушке исполнилось 60 лет, она стала ходить пешком по 5 километров в день. Сейчас ей 85, и мы понятия не имеем, где она.

0: часы.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самые лучшие.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: Сводки с полей. Сельхозсобрание, встает председатель и говорит: значит, дорогие колхозники, в прошлом году мы с вами посеяли 10 га пшеницы, их всех сожрал хомяк. Значит, в этом году мы посеяли 15 га пшеницы, их опять сожрал все хомяк. В следующем году мы с вами, товарищи колхозники, посеем 30 га пшеницы, пущай эта тварь подавится. Нажми на кнопку, получишь результат. Ну или внимательно читайте инструкции. Подходит шеф к уничтожителю бумаги, но он же Шрёдер, и спрашивает у секретарши: «Машенька, а какую тут кнопочку нажимать?» «Да не надо чего нажимать, просто вставляйте бумажку, и все». Шеф вставляет бумажку, и она исчезает в Шрёдере. Шеф смотрит на все это и говорит: «Маш, а мне вообще-то 3 копии надо было». И снова в эфире «Секреты высокой кухни». У известного ресторатора Рабиновича берут интервью. Скажите, Рабинович, а правда, что у вас подают вот те самые котлеты из рябчика?
4: Он говорит: да, почему бы нет? Но это же очень расточительно.
3: Ну, да, но мы добавляем туда немножечко конины. В какой пропорции, извините, можно уточнить?
4: Да, все по-честному. 1:1. 1 рябчик, 1 конь.
1: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Если ты и красив, и умен, и в делах успешен, а она любит не тебя, а совсем другого, радуйся. Ты к тому же еще и не козел.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Блат. Вы представляете, вот Блат исчез. Я себе не представляю. Раньше вот я жил на улице Стойкости в Ленинграде. Это почти под Москвой. Это на расстоянии примерно 2 рубля от центра. Значит, километров 20 от центра. В общем, когда я там один директор гастронома, он велел, значит, он через кого-то передал, чтобы я пришел туда, в этом диком районе. И он меня повел вниз, в подсобку, в полной темноте. И стал говорить, вот этого сколько? Я говорю, что это? Сколько? Я руками нащупал в темноте, что-то такое длинное. Я говорю, ну столько, он отрезает. Он боится говорить, а вот этого сколько? Я говорю, я не знаю, чувствую бутылку. Я говорю, две. Он говорит, две. Значит, он очень любил меня, вот из-за Райкина и всего. Говорит, нет, я хочу, чтобы вы немножко хоть подкормились. А вот это, я жил один тогда. И вот это вот, я чувствую, что какая-то курица или утка. Я говорю, можно целую? Давай одну целую, значит, все. И вот так вот он мне, вот в темноте, этого сколько. И вот так вот запаковал. Причем я потом ушел где-то через с другой стороны. Мне вынесли с третьей стороны. И толпа страшная стояла, которая, если бы увидели, что я с такой кошелкой, они же знали и служебный вход. Просто убили бы, к чертовой матери. В этом районе. Уж сколько говорили, я уже читаю. Уж сколько говорили, сколько писали об этом, что страдает у нас обслуживание другом друга. Что хромает у нас хорошее отношение человека к человеку. Товарищи, братья, сотрудники, соученики, я обращаюсь к вам, дети мои. Автоинспекторы и владельцы, официанты и голодные, кассиры и безденежные, вахтеры и те, кто предъявляет в развернутом виде. Протянем друг другу руки. Сегодня ты пришел ко мне, завтра я к тебе. Сегодня ты мне даешь щи, завтра я тебе вырываю зуб. Администраторы, не переваривающие живых людей, тайге нужны лесники. От вас до ближайшего жилья будет 500 километров непроходимых болот. Пойду в магазин. Здравствуй, друг мой и брат-продавец. Же что же ты меня так не любишь? Посмотри на меня, я же точно такой же. Пальтишко, шапочка, ботиночки, шнурочки. Куда же я пойду хлебца купить? Только к тебе. Нас много, верно, а я в чем виноват? Ты же тоже размножаешься. У тебя зарплата маленькая, правильно. А у меня разве больше? Что ж ты на меня бросаешься? Я тебе, что ли, добавляю? Любимый брат, обними меня через прилавок. Всплакни и обслужи. Обслужи, куда ж деваться нам обоим? И пишут об этом. И говорят, а пока мы сами не договоримся, никто нам не поможет. Нарежь, птичка моя, и взвесь. А потом закроешь магазинчик, и все расскажешь. И что яблоки не твои, и колбаса не твоя, и выручка не твоя. А я тебе скажу, что и завод не мой, и станок не мой, и ты не мой, и я не свой. Все наше, все родное. Уж обслужи, кудрявый, а я тебе из завода гаечку вынесу, в холодильничек твой вставим, и застучит он, запоет, как канареечка, и ты будешь доволен, и я, и хорошо нам всем станет, и сойдет на нас великая благодать. Обнимемся, братья, облегчим душу. Иди ко мне, таксист, иди, родной, иди сам, мне недалеко. Стой, стой! Вот с чем у нас еще плохо, так это с такси.
0: Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ.

0: Снежински, 6 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Тараканы развелись? Неудивительно. Я никогда не верил в их отношения.

0: Надежда Ангарская, плюс Стас Ярушин, плюс лучшая в мире самая громкая фан-зона.
1: И еще один очевидный плюс. У нас в гостях певец, автор суперхита «Ягода малинка» Хабиб.
0: Ой, что сейчас будет, друзья? Хабиб, что тебе предложить? Чай, кофе, бэк-вокалисты, подтанцовку? У нас всего это.

0: Слишком характер горячий. Да, у Никиты характер горячий. Никита бывает кусач.
1: Двух первых точках все понятно было.
0: Да, это просто мы, ну, размазали, чтобы да. подольше. Он да. когда слушал, понял, что про него.
2: На Юмор ФМ.
1: Давай, Хабиб.
3: Календарный месяц уж кончается, за квартиру нечем нам платить. Вот и чемоданы собираются, угадайте, с кем я буду жить. С матерью, с отчимом, с бабушкой.
4: И так далее, все родственники.
1: Поем.
3: За айфон, бабка деда предала. Дед сидит, чай гоняет, улыбается. Ай, смешно, вот смешно, на айфоне Touch ID. А у нашей бабки нет большого пальца.
1: Не понимаешь?
4: Жалко бабушку.
1: Ну, бабушка, не у нее не уметь. Большого пальца нет, через Touch ID не может зайти никуда. Шутки, песни, плюс. Ты, твоя песня.
0: Ну ладно, давайте. Припаркуйте меня за бесплатно. Я буквально на 10 минут. Я туда и немедля обратно. Припаркуйте вот где-нибудь тут. Припаркуйте меня за бесплатно, припаркуйте без денег совсем, а не то я завою, а не то я залаю, а не то я квитанцию съем! Квитанцию тут съем, Стас.
1: Все, все, пройду. Хабиб, давай твоя песня.
4: Скажу честно, у меня тоже пройду. Сейчас.
3: Сделал тёще я рагу с мухомором, с мухомором, а с мухомором. И знакомлюсь я теперь с прокурором, с прокурором, ой, с прокурором.
2: На Юмор ФМ.
5: Ваши аплодисменты Хабибу, звезде проекта «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ. Спасибо, друзья, я к вам еще и не раз и с большим удовольствием. Для вас пели и шутили, видимо, еще и станцуют. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Хабиб. Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует.
2: Шутки, песни, плюс. Ярушин, Ангарская.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Сказала мужу, что когда он выйдет из душа, мы поговорим о том, что я нашла у него в телефоне. Муж моется уже четвертый день.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Здравствуйте, друзья! Думаю, самое время нам сыграть в дочки-матери или, если угодно, сыночки-отцы. Правила игры простые. Дети откалывают приколюхи, а я, Гар Дмитриев, выбираю и озвучиваю самые смешные. И всем очень весело! Ну что, пройдем к песочнице?
0: «Угарный папа».
1: 4-летний Даниил с мамой вернулись из гостей, где Даня 4 часа с упоением гонял хозяйских котов. Он рассказывает папе: представляешь, там было 2 котика. Один спрятался, а второй смирился. Семену 4 года. В детском саду обед. Сема говорит воспитательнице: женщина, принеси мне компот. Из школьных сочинений Антона. Проверяя мое сочинение, вы тоже можете проявить сострадание и великодушие. А для чего весь этот фальш? Эти люди, от которых прямо так и веет этим фальшем и запахом вранья. Культурные люди хотят быть на глазах других людей еще культурнее, а это уже невыносимо.
0: Угарный папа.
1: Папа и 4-летний Паша в торговом центре. Папа отказывается покупать сыну игрушку, сказав, что нет денег. Сын на весь магазин громко заявляет: «Ты мне не отец, у тебя вечно нет денег». По радио поет Полина Гагарина: «Драмы больше нет, больше не болит, больше не болит». Дочь Аня слушает и спрашивает: «Мама, что у нее не болит? Если не болит, зачем она повторяет? Все уже поняли, что она притворялась, чтобы ее пожалели». Хорошего понемножку. Пойду полистаю Telegram Юмор ФМ, ну тот самый, куда вы отправляете смешные истории про ваших детей. Надеюсь, найду там много вкусного и смешного. Вкусное съем, смешное озвучу. Да, кстати, если вы забыли номер, напоминаю: +7 915 0303 567. Всегда ваш Гар Дмитриев. Чао.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм!
1: Розы гибнут на газонах, а мужчины во френд-зонах.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если жизнь — это вызов, то я перезвоню.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
4: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Родители отнеслись к моей девушке как к родной дочке. Сразу стали искать ей нормального парня.

0: РФМ. Шутки. Уважайте своих родителей. Они закончили школу без Гугла и Википедии.
1: И песни.
2: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: Шевченко. 5 шуток про
1: здоровье.
2: Минздрав предупреждает: нет денег — не болей.
3: Пьяный врач, ухо, горло, нос, на свадьбе получил во все свои специальности.
4: Бесплатная медицина у нас начинается с платных бахил, а платная медицина с бесплатных бахил. Сдал кучу анализов, заплатил 10 тысяч. Теперь врач подозревает, что у меня есть деньги.
3: Мне кажется, что вы больны не мной. Мне кажется, что вы больны по жизни.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

помнят твои губы, строгие.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Пытался смахнуть пылинку с экрана телефона, заблокировал 247 контактов и купил трактор.

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Никифор Ляпис спустился с пятого этажа на второй и вошел в секретариат станка. На его несчастье он сразу же столкнулся с Персидским. «Ну, как торговля?» «Написал замечательные стихи. Про Гаврилу. Что-нибудь крестьянское. Пахал Гаврила с позаранку. Гаврила плуг свой обожал». «Да что Гаврила? Ведь это же халтура!» — защищался Ляпис. «Я написал о Кавказе». «А вы были на Кавказе?» «Ну, через 2 недели поеду». «А вы не боитесь, Ляпсус? Там же шакалы». «Очень меня это пугает. Они же на Кавказе не ядовитые». «Скажите, Ляпсус, — спросил Персидский, — какие, по-вашему, шакалы?» «Да знаю я, отстаньте!» «Ну, скажите, если знаете. Ну, такие, в форме змеи». После этой виртуозной защиты Персидский потащил упирающегося Ляписа в соседнюю комнату. Там на стене висела большая газетная вырезка, обведенная траурной каймой. «Вы писали этот отчерк в «Капитанском мостике»?» «Я писал». «Это, кажется, ваш первый опыт в прозе. Поздравляю вас. Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом». «Ну и удружили же вы Капитанскому мостику. Мостик теперь долго вас не забудет, Ляпис». «В чем дело?» «Дело в том, что... вы знаете, что такое домкрат?» «Ну, конечно, знаю. Оставьте меня в покое!» «Как вы себе представляете домкрат? Опишите своими словами».
2: «Да, ну, такой... падает, одним словом».
1: «Домкрат падает». «Заметьте все, домкрат стремительно падает». «Подождите, Ляпсус, я вам сейчас принесу полтинник». Но и на этот раз полтинник выдан не был. Персидский притащил из справочного бюро 21-й том Брокгауза. «Слушайте, домкрат – одна из машин для поднятия значительных тяжестей. Обыкновенный простой домкрат, употребляемый для поднятия экипажей и тому подобное, состоит из подвижной зубчатой полосы, которую захватывает шестерня, вращаемая с помощью рукоятки, и так далее. И этот прибор, по-вашему, обладает способностью стремительно падать? Почему вы халтурите, вместо того, чтобы учиться? Ответьте.
2: Мне нужны деньги.
1: Но у вас же их никогда нет. Вы ведь вечно рыщете за полтинником. Ай, Трубецкой, Трубецкой. Да, кстати, Ляпсус, почему у Трубецкой? Никифор Трубецкой. Почему вам не взять псевдоним еще получше? Например, Долгорукий. Никифор Долгорукий. Или Никифор Валуа. Или еще лучше, гражданин Никифор Сумароков Эльстон. Если у вас случится хорошая кормушка, сразу 3 стишка в «Герасим и Муму», то выход из положения у вас блестящий. Один бред подписывается Сумароковым, другая макулатура Эльстоном, а третья Юсуповым. Ах вы, халтурщик!
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
3: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь.
3: Я, Николай Фоменко, ровно на 1 час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите!
4: Фоменко фейк-радио!
5: Да, детка, именно так.
0: Фоменко Фейк Радио. В эту субботу в полночь на Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Снежинске 7 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: А вам не кажется, что сын маминой подруги и муж подруги жены — это один и тот же человек?

0: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Марина Светлакова, Обнинск.
1: Добрый вечер, здравствуйте, привет. Да, я Марина, мне уже за 40. Я не замужем, все мои подруги сидят с детьми, а я сижу в ТикТоке. Кто не знает, такая соцсеть для школьников и странных взрослых. Я там целыми днями, 30 тысяч подписчиков. Подругам очень интересно, они даже иногда спрашивают, ты... Я недавно одной хвастаюсь, я говорю, представляешь, у меня один видос 4 ляма набрал. Она такая, Марин, лучше бы ты ребенка родила. И я такая, думаешь, он больше наберет? Быть блогером вообще непросто. Тебя любой может унизить. Вот недавно мне написали комментарий. С такой заточкой ты никогда себе мужика не найдешь. Я не поняла сначала, при чем тут колющее оружие? Я не на той стадии отчаяния, чтобы так охотиться на мужчин. Типа, свадьбы лежит.

0: заблокирован. Для вас газеты и телевизор. Знаете, единственное, от кого мне было бы приятно услышать, что я уже старая, это пенсионный фонд. Типа, эта старость еще не у нас. Пенсия давно ждет вас. Недавно прям вот приятный парень пригласил меня на свидание. Но не забывайте, что мне пишут только странные люди. Он написал: если хочешь, приезжай ко мне, посидим в машине. Я думаю, у тебя что, машина в квартире стоит? Я знаю только одного такого, отец дяди Федора. Неужели разводится? Ну просто как, у тебя есть машина, ты в ней сидишь, а приехать не можешь. Я представляю, мне сбрасывают геолокацию, я приезжаю, там ДПС. То есть мне, чтобы посидеть в машине, нужно вызвать машину, посидеть в машине, доехать на машине, чтобы посидеть в машине. Слишком насыщенный вечер будет. Оказалось, что он таксист. Я думаю, ну хорошо, что не охранник пятерочки. Как бы ты меня тогда пригласил? Приходи ко мне, поставим в дверях. Или шахтер, спускайся ко мне, подолбим шахту. В общем, я поняла, что серьезные отношения мне не найти, и стала встречаться с одним парнем для здоровья. Пока он однажды не сказал: слушай, а давай я сделаю тебе ребенка. Здрасте, папа Карло. Сейчас бегаю за поленом. Он говорит: ну у тебя же нету. Я говорю: у меня и моющего пылесоса нету. Сделай мне лучше его. Он такой: ну... Я говорю: да я понимаю, это деньги, а ты хотел помочь тем, чего не жалко. Подруга говорит: ты что, всю жизнь искать будешь? Я говорю: ну а что плохого? Не с ним-то понадкусываю. Да. Ну а если не найду, знаете, издам энциклопедию. Мужчины от А до Я. От Антона до Якова. С Якова до всякого. Спасибо, Марина Светлакова.
1: Это большой стендап.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Когда я читаю книгу, книга становится умнее. Если заблудился в лесу, иди домой. Нужно делать как нужно. Как не нужно, делать не нужно. Чистые пруды, знаешь? Я почистил. Если жена делает тебя счастливым, то какая разница, чья это жена? Можно бросить пить, курить, девушку, но только не сцепление.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Слава богу, что в мире придуман такой термин, как флирт. Вот когда вы сидите где-то в кафешечке, Валера, я без трусов, это не флирт. Чуть дольше задержалась глазами, чем было бы прилично. Где-то там замлела, где-то за пуговку пиджака потеребила. Вот такую женщину хочется.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
3: Мы не хмуримся и продолжаем.
2: Новости, от которых хочется улыбаться.
4: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
2: Веселые песни.
5: Поднимите мне зарплату.
2: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
6: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
2: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если Чебурашку обвести мелом на асфальте, то получится очень неприличная фигура.

0: FM. Шутки.
1: Не, ну что за люди? Пригласили в гости чаю попить и весь вечер только чай и наливали.
0: И песни.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Здравствуйте, мои спортивные, активные, позитивные. А не устроить ли нам небольшую разминку, а? Если лежите, сядьте. Если сидите, встаньте. Если стоите, ходьба на месте. А я, Роман Юнусов, вас изрядно повеселю, поскольку тут комментаторы такого наговорили. Хоть стой, хоть падай. Поехали.
1: Гол! Штанга!
2: И в этот самый момент Чуганов отдал пас, так как услышал стук копыт бежавшего сзади защитника. Да, стройными рядами идут японские олимпийцы. А, простите, это корейские олимпийцы. Они так похожи по глазам. Удар! Хороший удар, но мяч застрял в телах сборной Бельгии. Весь вечер на стадионе стояла такая тишина, что было слышно, как наша команда пролетает, как фанера над Парижем. Вы только посмотрите! Посмотрите, как технично опростоволосились игроки «Локомотива». Нарушение! Москвич попал ногой нашему нападающему чуть пониже спины. Хотя там и мягкое место, но все равно штрафной. 3-4. Закончили. Предлагаю как следует отдышаться, набраться сил и снова встретиться на Юмор-ФМ с перлами от наших любимых спортивных комментаторов. Я улетел, но обещал вернуться. До скорого. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.
3: Это происходит с каждым однажды. Несколько секунд и все.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Уважаемые пассажиры, самолет Ту-134 садится. У кого есть зарядка от Ту-134, просьба пройти в кабину пилота.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Мы удивительно способный народ. Просто мы в никуда способны. Или в не туда.
2: Такое объявление на стоянке автобуса. Уважаемые пассажиры, 100-й маршрут отменяется в связи с исчезновением дороги. Пивбар в Уфе.
1: Пиво в ладошки не наливаем. Это...
2: Ну, плакать хочется просто. Представляете, налей
1: пивка. Вот это...
2: Еще трогательней. Магазин бытовой химии. На двери. Время работы с 9.00 до 20.00 каждый божий день.
1: Народ талантливый.
2: Объявление на ларьке. Киоск закрыт по техническим причинам. Ушла в декрет баба Надя. Но народ зато наш непобедим. Только у непобедимого народа табличка на воротах кладбища может быть такая. На территории кладбища запрещено загорать. Ой, а это в Москве, неподалеку от Садового кольца, там переулок такой. Три платных кабинки туалета. Готовы? Написано, закрыто учет. Учет чего? Можете сказать сразу? Объявление на улице. Продается белое счастливое свадебное платье. Я в нем 5 раз выходила замуж.
3: Ой, трогательное письмо. Женщины очень наблюдают жизнь потрясающе. Присылают больше писем, чем мужчины. Вот она написала. У нашего подъезда на асфальте кто-то прикололся и написал: «Я люблю твою жену». Все мужики в напряжении ходят. Мне нравится, что у авторов этих писем есть высокий градус чувства юмора. Это обнадеживает. Где еще мог произойти такой случай? В лифт зашла девушка, хотела нажать на кнопку и поехать. А в это время догнался мужик, вот с таким лицом, таким, как будто только что потерял всех родственников, кроме тещи. И она перепугалась его. Говорит, я с вами не поеду. Он говорит, да и не надо, и вытолкнул ее.
4: Лежащие полицейские на дорогах, тормозят люди перед ними. А русские нет, они только разгоняются, чтобы оторваться по полной программе, кричат. Вау! Yes! Ха-ха, я ехал за грузовичком, в грузовичке в открытом кузове везли свинью. И ребята разогнались. Я никогда не забуду глаза этой свиньи. А мужик решил поехать на каток и думает, там же грязь такая, переодеваться в этих вонючих раздевалках. А, поеду. А он на «Жигулях» должен был ехать, у него старый «Жигули». Ай, надену коньки и поеду. Вы думаете, вот американец, он не наденет коньки, садясь за машину, за руль. Он сел, поехал. Там аварийная ситуация, надо быстро на тормоз нажать. Ну, вы понимаете, коньком очень трудно найти тормоз. Он промахнулся. Авария.
2: А он не выходит. Приехала ГАИ.
4: Говорит, выходи. Он вышел. Я бы хотел посмотреть на глаза гаишника в этот момент.
2: Мужик за рулем в коньках. Это чисто российское, друзья.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ. Реклама.
5: Фильм нам очень понравился, прям супер.
6: Хороший фильм, мне понравился. Мне тоже очень понравился.
7: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора» уже в кино. 6+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 8 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Однажды я пыталась похудеть, сфоткала себя до, а потом еще сильнее растолстела, и получилось до-до.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в роддоме.
1: В смысле мат-капитал нельзя напрямую привязать к счету ВБ? А, ну, только на ребенка потратить? Что такое?
2: Где он? Где? Где мой сыняра, мой сынище, а? А, ну давай рожайся! Ах, родится, я его сразу скафандр куплю, потому что я его до космоса подкидывать буду, потом ловить буду.

0: Какая разница, скорпион, не скорпион? Скорпиона родить плохо, только если реально скорпион пойдет оттуда. Где ты этого понабралась, а скорпионы, вот это все, это где?
1: В моем любимом шоу «Натальная карта». Фу!
0: Кто этот дебилизм вообще придумать? Мамулечка, привет, мам.
2: Привет, девочка.
0: Привет, мамуль.
2: Привет, Аллочка. Привет, Катюш. Ой, господи. А я что-то из дома выскочила.
0: Ага.
2: Уже очень хотела внучка увидеть первое.
0: А тут ситуация. А она не хочет мне его рожать. Говорит, буду терпеть, чтобы скорпион не родился. Пожалуйста.
1: Я просто хочу чуть-чуть еще насладиться беременностью, немножечко выждать это время, ну и не родить скорпиона. Да. Вы же не хотите, чтобы ваш внук, ваш фирменный лимонный пирог ел со словами «Ну, другой бабушке вкуснее».
0: Да блин, да не важно, кто скорпион или нет. Мам, да объясни ей, пожалуйста. Ну скажи, ну вот наш папа скорпион, и все нормально. Ну скажи, ма, ну да, но он свою собаку больше, чем тебя любит, но он ее в твою честь назвал!
2: Катя, терпи, я тебя умоляю! Я тебя умоляю, еще одного скорпиона! Я не выдержу в семье, понимаешь?
0: Да вы что, вообще все? Вы умом поехали, что ли, а? Одновременно всей планетой? Да что с вами, женщины, не так? Не, я раньше думал, что вы совсем ку-ку, когда вы этот каталог открываете страницу, трете, чтобы пахло вкусно, а потом этим журналом вот так натираетесь, ходите. Я еще думал, ну да, оказывается, это нормально вообще было. Сейчас у вас астрология головного мозга, пожалуйста. Еще у вас астрология наука. Приравняли квантовую физику к печеньке с предсказаниями.
1: Дим, ну ты тоже завелся так. Ты пойми, я-то своего сына любым буду любить. Но он потом вырастет, девочки будут убегать от него со свиданий. Потому что он ноябрьский, Дим. И у нас вообще в обществе уже всех приняли. Жирных приняли, рыжих, очкастых, в брекетах. Всех приняли. Даже к Никитам как-то стали потеплее относиться. Но скорпионов люди пока не готовы принять. А насчет астрологии, это не просто так мы все в нее ударились. Это вы, мужики, виноваты. На астрологию хотя бы можно опереться, а на вас опереться нельзя, потому что каждый второй у нас кобель, абьюзер и сыночка-корзиночка.
0: Я-то у тебя не такой.
2: Ой, Димочка, у тебя тут рубашечка вылезла. Сейчас мое солнышко, моя звезда. Рай ты мой на земле.
1: Она мне ответила.
0: Кто?
1: Моя любимая. Ивана Олещенко! Она мне даже видео прислала в ответ!
3: Так, Кисунь, сегодня те самые лунные сутки, когда асцендент будет в Козероге, а Венера в Марсе, под покровительством Джуманджи и Холодца. Поэтому рожай спокойно, Заюш, все будет хорошо, да прибудет с тобой кукареку!
1: Она дала добро! Рожаем! Рожаем прямо сейчас! Быстрее, прямо сейчас надо!
4: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Сегодня я снова пытался вернуть свою девушку. Но с тех пор, как она переехала ко мне, ее родители перестали отвечать на мои звонки.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Ваши помидорчики заскучали? Лучок взгрустнул? А у огурчиков депрессия?
2: Попробуйте экологически чистые удобрения для сада и огорода «Лепешечка».
3: Собранные вручную по полям и лугам, наши лепешечки буквально творят чудеса на ваших приусадебных участках.
2: Образцовые коровники, элитные конюшни, лучшие свинарники, верблюжатники и голубятни страны. Вот где мы черпаем вдохновение для нашего производства.
3: Никакой химии, только натуральное, скажем так, сырье, чтобы ваш лучок не грустил,
2: помидорчики не скучали,
3: а огурчики взбодрились.
2: Экологически чистые, натуральные удобрения «Лепешечка». Природные, народные, родные.
1: На радость теще и жене укроп и лук растут вовне.
4: «Лепешечка»
5: в саду ли в огороде.
6: Кто сказал, что отдых на море – это дорого?
7: Ну, если туда-обратно на КамАЗе, и ползвезды, и еда с собой, и чуть-чуть потерпеть, то вполне по карману.
8: Туристическая компания «Куда прешь». Туры ультрапрагматик-класса на Черноморское побережье России.
6: Жаркий Ейск, хлебосольный Адлер, экзотическая Архипоосиповка. Такой желанный Туапсе. Супер скидки в ноябре и феврале.
8: Куда прешь?
6: Уникальные предложения для туристов со своими палатками и раскладушками.
8: Закажите тур на сайтах кудапрешь.э и удобство во дворе .упс.
6: Куда прешь?
7: На море.
6: У вас, красавчик, молодец. Приезжай, уже ждем тебя.
9: Вас замучили приступы напрасной ревности?
10: Нелепые подозрения мешают вашему семейному счастью?
9: Попробуйте нашу новинку. Детектор супружеской верности от Элла.
11: Этот уникальный, полностью отечественный прибор был разработан ведущими специалистами НИИ любви и верности имени Сары Джессики Паркер.
9: Незаметно расположите детектор от Элла неподалеку от мобильного телефона вашей второй половинки всего на 60 минут и получите точный ответ. Стоит объекту ваших подозрений молиться на ночь или нет?
11: Детектор супружеской верности от Элла прост в эксплуатации и работает от самого обычного автомобильного аккумулятора.
9: Более миллиона российских Дездемон уже сделали свой выбор.
12: Детектор супружеской верности от Элла!
11: Он развеет все сомнения.
9: Ну, или подтвердит.
11: Без скандалов и без драк сохранит ваш крепкий брак.
9: От Элла?
11: От Элла. Спрашивайте в магазинах бытовой техники.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У нас с женой была ситцевая свадьба, и все дарили нам платочки. Надо посмотреть в народном календаре, когда там айфоновая свадьба.
0: Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ. Шутки.
1: С ростом популярности электронных платежей мы потеряли самое ценное. Возможность найти 1000 в зимней куртке.
0: И песни.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Сергей Светлаков и команда «Провинция» Кирово-Чепецк.
3: Так, ну-ка стоять. Здрасте. Я же говорил, оливье будем делать. Я вон еще мандаринов взял. Вот это в Москве, конечно, тема классная. Самообслуживание кассы, знаете, просто берешь и проходишь просто, и все, и платить не надо. Или что, один так делаю?
4: Да не шарят они в технологиях.
3: Давайте, давайте. Сделаем оливье, всех накормим. Понимаешь, другие команды там что-то дрепетируют, костюмы какие-то одевают, знаешь, звезд из камеди приглашают, все дела. Мы тихо, мирно, просто будем резать оливье. Это наш путь. Юмором в финале не победить.
5: Да?
3: Да. Нужна концепция. И наша концепция – резать оливье. Я с вами.
6: Серег. А у Яны Кошкиной титьки настоящие?
3: А я откуда знаю? Я же их не трогал. У Федункив настоящие.
5: Серег, у нас чепецкий магазин есть, все для рыбалки. Ты там на витрине в камуфляже огромную щуку держишь.
3: Я ж не снимался в этой рекламе.
5: Я знаю. Это мой магазин. Но ты ж не против? Ну просто вот с таким лицом опарыш на ура уходит.
3: Ладно.
6: Серег, а Митя Фомин трусы носит?
3: Да я откуда знаю? Федункив носит.
6: Серег, ты же вот в шоу-бизнесе всех знаешь.
3: Ну что?
6: А куда бурановские бабушки пропали?
3: А ты сам-то не догадываешься, куда могут пропасть бабушки?
4: За внуками приглядывают.
3: Ага, приглядывают. За нами всеми.
0: Хорошая погода.
7: По данным Яндекс.Погода, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 25. В Садке и Златоусте 23 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 12-17 выше 0. Днем воскресенье в Снежинске, Садке, Златоусте и Миасе плюс 26. В Карталах и Троицке до 30 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 28.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Потому как человек отдыхает на природе, можно легко определить, отдохнула на нем природа или нет.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: А вы это, наверное, знаете, когда гаишник останавливает. Нарушаем ваши права. Тут ему 5000 раз через окно. Большое спасибо, можете ехать, всего доброго. Он ему раз еще пятерочку берет. Впереди через 21 километр стоит пост. Там наши ребята, я им позвоню, не беспокойтесь, можете ехать. Он ему раз еще пятерку. Я работаю по средам и пятницам. В это время можно даже в нетрезвом состоянии. Все вплоть до трупа в багажнике. Пожалуйста, езжайте. Всего доброго. Жене привет. Он раз еще пятерку. А теперь стихи. На викторине «Поле чудес» Розалинда Сигизмундовна так сильно крутанула барабан, что банка с опятами открыла первые три буквы. Муж с супругой лежат в кроватке. Она говорит: дорогой, давай будем играть в ролевые игры. Он говорит: давай попробуем. Ты таксист, а я молодая симпатичная девочка, которая доехала, но у меня нет при себе денег рассчитаться за проезд. Муж говорит: давай. Дяденька таксист, у меня денег расплатиться на проезд. Отпустите меня, пожалуйста. Иди.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Если бы моя жизнь была бы песней,
3: то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
2: Мама, я танцую.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
0: Категория 6+. Юмор ФМ. Шутки.

0: Снежинске 9 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мир детей состоит в основном из уменьшительно-ласкательных форм слов. Водичка, мамуля, кошечка и так далее.
2: Считаю, что такой подход нужно оставить и во взрослой жизни. Работушка, алиментики, кредитик, налоговая проверочка. И нам всем будет не так тревожненько.

0: Но мне хочется верить, что ваш цвет настроения яркий, солнечный, летний, несмотря на погоду за окном. И даже если у вас где-то капают капли дождя, все равно вы улыбаетесь и, конечно же, передаете привет и радуете друг друга теплыми добрыми словами в нашем веселом чате. Смело пишите свои сообщения нам в Телеграм, в Макс или с помощью смс-ок. Номер будет един. +7 915 03 03 567. Меня зовут Яся Богачева. Я с огромным удовольствием через полчаса примусь озвучивать ваше послание. Кстати, кроме приветов и поздравлений, можете еще и шутки свои отправлять. Ну и, конечно же, шутить будем мы делаем это профессионально. Например, подарим вам монолог Михаила Жванецкого, анекдоты самого лучшего Дэна, а еще и Сатья будет отвечать на вопрос Хабиба с юмором, это же Юмор ФМ, ну и в ближайшие секунды тот самый КВН. Все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Команда «Дежавю». Город Нерюнгри.
4: Слушайте, ребят, я вам хочу рассказать одну историю, которая со мной вчера в Юрмале произошла. Я, если честно, прям напряглась. В
5: общем, Надь, вы... Надь, подожди. Ну, фестиваль же музыкальный. Надо петь.
4: А, хорошо, поняла. Напряглась.

незнакомом. Я прибавила шагу, сумку крепче схватила, и на всякий да на пожарный я кольцо проглотила. Я зашла в подворотню, а шаги за мной фоном. Проглотила я, чтоб до верного, кошелек с телефоном. Разобрала штакетник, но его есть не стало. Грязью так вот лицо намазала и вот так с доской встала. Я стою типа Рэмбо, в животе звонит мама. Как не вовремя позвонила, лишь бы скайп не включила. Но к тому, что случилось, я была не готова. В круге света я увидела самого Маслякова. Он

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Карлсон не знал, как объяснить малышу, что намордник в спальне родителей еще не значит, что ему подарят собаку.

0: Юмор ФМ и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Певец Хабиб спрашивает.
1: Привет, на связи Хабиб, Ягода Малинка. Ситуация такая. Мой друг уже несколько лет влюблен в девушку. Даже признавался ей в чувствах несколько раз. И она просто хочет с ним дружить. Но так как он однолюб, другие девушки ему не нужны. Как ему быть в данной ситуации? Подскажи, пожалуйста.
0: Сатья отвечает.
2: Однолюб. Однолюб. Ну, это он сейчас однолюб. Но, слава богу, это однолюбство, оно все на гормонах построено. Может, дети просто. Я это давно уже понял. Когда мужчина предлагает женщине дружить, он ее, скорее всего, хочет что сделать? Слить. Когда женщина предлагает мужчине дружить, и женщина, в принципе, может даже и расстроиться. Не всегда, есть исключения, но чаще всего. В 9 случаях из 10, когда мужчина предлагает дружить, он хочет ее слить. В 9 случаях из 10, когда женщина предлагает мужчине дружить, это означает, ну, я пока не готова, я что-то еще хочу поторговаться, я хочу присмотреться, но ты такой настойчивый. Сейчас, если ты на меня залезешь, я уже не смогу присматриваться и тому подобное. Поэтому побудь где-то во френд-зоне. Для мужчины перейти во френд-зону, это, блин, как второй шанс. Он такой, хорошо. Что делает женщина из френд-зоны? Грустит в ней. Что делает мужчина психологически здоровый во френд-зоне? Он такой, теперь я могу находиться рядом с объектом моим сексуальным и на мягких лапках, что? Подкрадываться. И в тот момент, когда сложится благоприятная ситуация, кто выскочит из этой френд-зоны, как черт из табакерки? И я. И тут, ой, у меня плохо, меня никто не любит, он меня бросил, оставите землю, я сойду, нету никакой правды, а, хочется где-то соплями измазать кому-то, ну, джемпи, он такой, иди сюда, мой белый хлеб, я же твой друг, иди сюда. Так узнала мама моего отца. Разволна, ну, сразу видно, что молодой человек однолюб, сколько ему лет, что он однолюб? Я знаете, сколько раз был однолюбом?
0: Сатья. Слушай на Юмор ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Юмор ФМ представляет. Шутки, песни, плюс. Для вас поет и шутит Катя Лель.
1: Как-то в конкурсе мисс Уренгой не дали победу девчонке худой. Обломилась доска.
0: Шутки, песни, плюс. Шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Не валяйте в снегу, Валерика, но в тепло его тоже нельзя.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. Реклама.
3: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
4: Чем только чёрт не шутит. Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
5: Мы не хмуримся и продолжаем.
4: Новости, от которых хочется улыбаться.
6: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
4: Веселые песни.
6: Поднимите мне зарплату.
4: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
7: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
4: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.
8: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
9: Вот можно было весь день играть.
10: Мир игр стал ее реальностью.
11: Я в игре?
12: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть. Вот поиграешь.
10: Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. Уже в кино. 6+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Сегодня семьей приняли решение по ремонту квартиры большинством голосов. Родители за, дети воздержались, мнение кота не учитывали.

0: чат.
1: Время ваших приветов, поздравлений, теплых, добрых, нежных слов. Начнем вот с такого. Привет передают Арина из Барнаула, Алтайского края. Мы едем на новоселье к маминой подруге. Ну пусть праздник вас ваш будет и ярким, динамичным, и встреча будет очень-очень теплой и уютной. Здравствуйте, передаю привет папе и подруге Кате из Читы от Илины. Пожалуйста, готов. Привет. Еще один привет и пожелание скорее закончиться брешетка под вагонку в бане. От Алексея с Курганской области. Еще привет улетает всем экскаваторщикам. Пожелания хорошей работы, а Илюхе хорошего отдыха. Он скоро домой, Владимир написал. И Михаил нам шутку отправил, звучит она так. Мама спрашивает: «Сынок, почему ты весь в бинтах?» «Сын, ну я зашел в спортзал, а там какой-то накачанный человек штангу уронил. На тебя?» «Да нет, я просто засмеялся». Хорошо. А вы тоже можете написать свою юмористическую веселую историю, свою шутку, шутеечку, шуточку. Ну и, конечно же, приветы. Теплые, добрые, нежные слова. Может быть, признание. А может быть, просто легкие пожелания чего-то самого наилучшего. Ну и все это нам в Telegram, в Макс или по стариночке с помощью смс-ок. Номер 1+7 915 03 03 567. А мы пока будем шутить. Монолог Михаила Жванецкого ждет нас в финале этого часа. Чуть раньше анекдотами порадует и рассмешит самый лучший Дэн, наш очаровательный Денис Клявер.
0: Поделись

плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. Не плачь, Анастасия.

0: FM. Шутки.
1: Я не понимал, что такое мерчендайзинг, пока один друг мне все по полочкам не разложил.
0: И песни.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Жизненный опыт, как говорится, не пропьешь. Представим бассейн, в котором тренируется женская сборная по плаванию. О, мужики, я прям чувствую, как вы представили. На трибуне сидит бабуля лет 65 и громко комментирует.
3: Техника не та, скорости нет, ну что, но стройности нет.
2: Тренеру надоело это все, он развернулся и говорит, бабуль, может, вы сами покажете, как нужно плавать, раз такая умная? Она говорит, да легко. Бабуль прыгает в воду и на одном дыхании туда-обратно 100-метровку, установив новый мировой рекорд. Тренер в шоке. Бабуля, вы что, выступали за нашу сборную? Кто ваш тренер?
3: Да какой там тренер, внучок? Я 37 лет проработала уличной проституткой в Венеции.
2: Отдых бывает разный, в том числе и дикий. Итак, встречаются два старых приятеля. Один другому говорит: «Привет, Жора!» «Привет! Как провел отпуск?» «Ну, как тебе сказать, отдыхал дикарем. Пятизвездочный отель, песчаный пляж, бассейн, all-inclusive, куча девушек!» «Подожди, я не понял, как это? А почему дикарем тогда?» «Ой, Фима, ты бы видел, Фима, как я себя там вел!»
4: Историю про Маугли написал Киплинг, а эту историю написала сама жизнь. Потерявшуюся в Петергофе девочку воспитала стая экскурсоводов.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый северо-западный ветер, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме, плюс 25, в Садке и Златоусте 23 градуса выше 0, в Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 12-17 выше 0. Днем воскресенье в Снежинске, Садке, Златоусте и Миасе плюс 26. В Карталах и Троицке до 30 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 28.
0: Реклама.
6: Найдите отличие между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок. В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект 51А. Подробности на brudermir.ru и в соцсетях 0+.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Зашел в магазин «Дары Армении», а там, представляете, все за деньги.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Товарищи мужчины, граждане женщины, отнесемся бережно к окружающей нас природе, к ее разнообразным формам. Не допустим полного уничтожения бюрократов. Прекратим преследование этих несчастных. Пусть их вид нам неприятен. Что делать? Все в природе увязано и укручено. Уничтожишь одно звено, рушится другое. Уничтожим бюрократов, испортится народ. Это что же получится? Только попросишь, сразу дадут. Только подойдешь, сразу подпишут. Только скажут, сразу сделают. Что же это будет? Люди по домам начнут сидеть? По телефону будут договариваться? Животы пойдут? Общая вялость? Дети малоподвижные? Мужчины нерешительные? Армия слабеет? Эй, а ну-ка давай, я к вам. Отказать? Как? А так? Я к вам. Я этот вопрос не решаю. Я к вам. Это не по моей специальности, не в моей компетентности. С этим обождем, с этим переждем. И тут чувствуешь, как у тебя второе дыхание прорезается. Легкость тела необыкновенная, упругость удивительная. Ножки напружинил и пошел по кругу. Отказать? Хорошо. Подождать? Хорошо. Переждать? Мирово. Мчишься по городу, крепкий, легкий, закаленный. И только слышишь хлоп-хлоп, буль-буль. Слабенькие отпадают. Гордые валяются. Хрум-хрум. Косточки ихние тоненькие хрустят, а шкурки на барабанчиках бум-бум-бум, бум-бум-бум. Но остаются самые-самые, самые зубастые, самые жилистые. Вы мне отказать, а я с детьми, с женой на костылях в приемной хлоп на пол. Это у меня течет. Вы мне убирайся вон, а я на вашей даче из вашего колодца. Здрасте, это у меня протекает. Вы мне пошел вон, а я из-под вашей машины. Здрасте, это у меня. Вы самолетом, а я через винт. Вы за границу, а я в Монреале из-за дерева. Здрасте, это все у меня течет. Ах, чтоб ты пропал, откуда ты такой выискался? Откуда? А путем вашего искусственного отбора. Скорость, как у гепарда, кожа, как у хаумелеона, челюсть своя и запасная, на животе автобиография, на боку справка о здоровье, в зубах прописка, в глазах вид на место жительства. И плотным строем пошел, только ветер в ушах, только пыль по дороге и жилмассив в одну линию сливается. Отказать? Хорошо. Отложить? Хорошо. Переждать? Мирово. Табличкам не верим. Мест нет, поищешь. В продаже нет, найдешь. Ни черта не страшно нам, закаленным, перченным, проверенным. Мужчины поджарые, женщины стройные, население красивое. Не трогайте бюрократов, большая польза от них происходит. Сколько лет на них наскакиваем, а они живут. Знаете почему? Наши наскоки помогают им породу улучшать. Мы-то съедаем самых слабых. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12 плюс. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 10 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Наконец-то сбылась детская мечта Васи. Он заасфальтировал все 6 соток родительского огорода.

Никогда-никогда, никому-никому, ни за что не отдавайте любимых и, конечно же, продолжайте заботиться о них и делать для них максимум приятностей. Например, передавать приветы в нашем веселом чате. Пишите свои сообщения нам в Telegram, в Макс или с помощью СМС к номеру все равно 1+7 915 03 03 567. Меня зовут Яся Бугачева, я с удовольствием буду озвучивать ваши теплые добрые слова и веселые истории. Смело пишите, ну и продолжайте смеяться громко. Мы делаем все возможное, чтобы вы хохотали от души. Например, дарим вам рубрику «Шутите, звольте». В этом часе Михаил Полицеймак расскажет про чувство юмора ученых. Николай Фоменко будет шутить про свадьбу. Летняя тема, вполне актуальная. Еще угарный папа будет делиться детскими перлами. Ну а в ближайшие секунды петь и шутить будут Люся Чеботина и Стас Ярушин. Все это «Юмор ФМ». Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Дайте шума! Да! Этот проект делает публика. Это все для вас. Люся Чеботина, Стас Ярушин, Юмор ФМ, шутки, песни, вроде никого не забыл, короткие забавные переделки популярных хитов снова в прямом эфире.
2: Если б я был дурак, я б купил Пежо, и французской фигней был бы окружен. Но с другой стороны, что уж тут скрывать, мне не жалко его будет раздолбать. Отстой, машина, с одной стороны. А, нет, постойте, с любой стороны.
3: Кабинки, кабинки, в разгаре вечеринки, ну очень популярные объекты М и Жо. Кабинки, кабинки, две синие кабинки, Сережки и Маринки. А ну кричат, открывай кабинки.
2: Вчера посетил я фиговую баню, ни бабы, ни пива, ни пара.
0: На Юмор ФМ.
3: Бомжи собираются реже, больше не орут у окна. С ними ничего не случилось, просто наступила зима.
4: Ой, это сейчас, держите меня.
5: Семеро.
2: А, это что тут за колючки? Просто не могу понять, как мне через эти штучки прикоснуться и обнять. А где другие строят стены? Посадила ты кусты. Есть в кустах одна проблема. Кактус, это ты.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
3: Реклама.
4: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи. 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03. Код Челябинска 351.
5: Просто трачу свой тайм на тебя, тебя, тебя.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Дело великого Ломоносова живет. Люди продолжают валить из Архангельска.

0: FM. Шутки.
1: По мнению грузчиков, флейта и скрипка звучат намного лучше рояля.
0: И

0: Ну, кстати, не только попрощаться, но и передать привет любимым. Мань, папе, пожалуйста, пишите имена, слова теплые и добрые, а еще и самым дорогим и любимым теплые слова отправляйте. Номер телефона для ваших посланий 1+7 915 03 03 567. Обязательно озвучь все это буквально через 10-15 минут. А еще в этом часе порадует нас рубрика «Шутить извольте». Там Михаил Полицемак расскажет про чувство юмора ученых. Николай Фоменко будет шутить про свадьбу, а в ближайшие секунды угарный папа.
1: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Да, товарищ диктор все верно рассказал. В эфире действительно «Угарный папа». Проект, который убедительно доказывает, что каждый ребенок – это не только вечный двигатель, прыгатель, дрыгатель, скакатель, обниматель и целователь, но еще и шутитель. Меня зовут Гар Дмитриев, и я приготовил для вас очередную подборку уморительно смешных детских перлов. Ловите!
1: Угарный папа.
2: Дедушка с 4-летней Аленкой изучают карты России. Повторяют, как называются жители той или иной местности. Дедушка спрашивает: «Аленка, скажи, где живут буряты?» Аленка, не задумываясь, отвечает: «В бурятнике». 6-летний Егор подходит к маме и говорит: «Жизнь не имеет смысла». «Почему?» – спрашивает мама. Егор со вселенской грустью: «Все зубы выпали. Кому я такой теперь нужен?» Из школьных сочинений Степы. Вася приобрел себе собаку, когда он был еще щенком. Самые вкусные грибы – это подосиновики, подберезовики и черничное варенье с булкой. Во дворе гуляли куры, утки и другая домашняя тварь.
1: Угарный папа.
2: Катя, 5 лет. Говорит бабушке: «Я вчера ударилась больно». «Плакала?» – спрашивает бабушка. «Нет». «Молодец. А почему не плакала?» «Так дома же никого не было». 6-летний Ваня, прочитав сказку про султана, заявляет маме: «Мам, я тоже хочу 5 жен. Одна будет готовить, одна петь, другая купать меня, и одна уложит тебя спать», — добавляет мама. «Нет», — говорит Сережа, — «я всегда буду с тобой спать». «Здрасте, а кто будет спать с 5 женами? «А пусть они с папой спят». Так, самое время объявить антракт. Чтобы вы вспомнили действительно смешную историю про ваших детей и срочно прислали ее мне в Телеграм на единый номер +7 915 03 03 567. Кто знает, возможно, в следующий раз я расскажу именно вашу историю. Искренне ваш, угарный папа, Гар Дмитриев. Аривидерчи.
1: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если жена делает тебя счастливым, то какая разница, чья это жена?
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Объединенные Арабские Эмираты, знаешь? Я объединил.
2: Только на Юмор ФМ.
3: Категория 16+.
4: Реклама.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения. Девочка,
4: вы... Фильм нам очень понравился, прям супер.
5: Хороший фильм. Мне понравился.
6: Мне тоже очень понравился.
7: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора». Уже в кино.
8: 6+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: 29% россиян плохо разбираются в математике. Остальные 85% очень хорошо.

0: Чат. Ну, а раз чат веселый, значит, будем не только приветы передавать теплыми добрыми словами, насыщаться, но и шутить. Но начнем все-таки с позитивных добрых сообщений. С добрым утром и пожелание солнечного дня отправляет Владимир из Коломны. Есть еще у нас сообщение такое от Артема. У меня начинается утро с теплого чая и работы. Артем, не поверите, у меня лично тоже. Ну и, конечно же, в компании Юмор-ФМ, я уверена, этот старт намного веселее. Веселее, ярче и добрее. Еще одно вам пожелание доброго утра и поздравления. Свою любимую доченьку Софью поздравляю с окончанием первого курса. Ты большая умничка. Мы с папой тебя очень любим. Написала Ирина. Прекрасная Софья, у вас столько всего еще впереди. Столько интересного, радостного и классного. Пусть это лето будет наполнено самыми лучшими эмоциями. Шутка у нас тоже имеется. Ее нам отправил Павел. Шутка звучит так. Ученые доказали, что можно вылететь из любого аэропорта мира, не объявляя об этом в соцсетях. Может быть, конечно, может быть, но я пока не пробовала. Вы тоже можете отправлять свои веселые истории нам в Telegram, в Макс или с помощью смс-ок на единый номер +7 915 03 03 567. Непременно они прозвучат в следующем веселом чате уже через час. Ну а в этом часе рубрика «Шутите, звольте» порадует нас с вами. Там Михаил Полицеймак расскажет про чувство юмора ученых. Чуть раньше будут шутки Николая Фоменко про свадьбу.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: FM. Шутки.
1: Стая голубей пролетела над полицейским постовым и повысила его в звании.
0: И песни.

0: Фоменко. 5 шуток про
1: свадьбу.
2: Русская свадьба – отличный повод посмотреть на дальних родственников в ближнем бою.
3: Женская фраза «я снимаю белье» до свадьбы и после свадьбы означает совершенно разные вещи.
4: Валера женился уже в 7-й раз, поэтому вошел в ЗАГС со словами «мне как обычно».
3: Дочь директора столовой с раннего детства знала, где будет проходить ее свадьба.
5: Свадьба была тихой. В ресторане был бесплатный Wi-Fi.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
6: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 25. В Садке и Златоусте 23 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 12-17 выше 0. Днем воскресенье в Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 26. В Карталах и Троицке до 30 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 28.
0: Реклама. Юмор-ФМ Челябинск объявляет кота лета. Слушатели самого веселого радио выберут лучшего кота, вашего кота. Загружайте забавное фото своего пушистика в специальный альбом группы Юмор-ФМ Челябинск ВКонтакте. Участвуйте в голосовании и получите возможность выиграть годовой запас корма для вашего питомца. Кота лета. На Юмор-ФМ Челябинск. Играем с 29 июня по 7 августа. Подробности в группе Юмор-ФМ Челябинск ВКонтакте. 16+.
7: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
8: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
7: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
10: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джип-тур».
11: На красивом, элегантном,
12: проходимом и компактном.
10: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джип-тур».
12: Семейный кроссовер «Джетур Дашинг» в «Планете Авто» от 2 050 000 рублей. Братьевка Шириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Некоторые приносят радость, куда бы они ни пришли, а некоторые, откуда бы они ни ушли.

начнет рассказывать. Вот как вчера, к примеру, приходил Тарантино, нажрался, говорит, и стал приставать ко мне, пьяная скотина. Но я тогда ему так строго сказала: Квентин, может, ты, конечно, говорит, и не заметил, но вообще я жду Володьку из России, а тебя, говорит, вообще заходить не просили. Вот такая ботва, прикинь, бывает не до смеху. В общем, было трудно без тебя, Вован.

0: ждала тебя, Вова.
1: Шутить изволите. Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
2: Я рад нашей новой встрече на Юмор-ФМ. Друзья, прямо сейчас нас с вами ждет не просто очередной выпуск «Шутить изволите», а своего рода филиал Академии наук. Забавные истории из жизни знаменитых ученых. Вашему вниманию.
1: «Шутить изволите».
2: Французский ученый Бернар Фонтинель прожил 100 лет. Однажды личный врач увидел, как Фонтинель пьет кофе, и заявил ему, что кофе – это яд. «Доктор», – улыбнулся ученый, – «я с вами полностью согласен. Но, очевидно, этот яд действует очень медленно. Ведь я принимаю его каждый день почти 90 лет». Немецкий математик Петер Густав Дирихле был очень неразговорчив. Когда у него родился сын, он послал своему тестю телеграмму, пожалуй, самую короткую за всю историю телеграфа. Текст телеграммы был такой: 2 плюс 1 равно 3. Однажды Конрад Вильгельм Рентген получил письмо такого содержания. «Уважаемый господин Рентген, не могли бы вы прислать мне несколько ваших рентгеновских лучей и заодно объяснить, как ими пользоваться? Дело в том, что у меня в грудной клетке застряла пуля, а приехать к вам на снимок совершенно нет времени». Ответ ученого был поистине гениален. «Уважаемый сэр, в данный момент рентгеновских лучей в наличии у меня нет. К тому же их пересылка – дело весьма хлопотное. Давайте поступим проще. Пришлите мне вашу грудную клетку».
1: Шутить изволите.
2: Я вот тоже замечал, что шутки врачей и рентгенологов проникают в тебя как-то особенно глубоко. Практически насквозь. В следующем выпуске «Шутить изволите» вас ждут новые забавные истории из жизни знаменитых людей. Услышимся на Юмор-ФМ. Ваш Михаил Полицеймак.
1: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ-чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22:00 на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
4: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
7: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
8: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
9: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
10: О, пани, о, пани.
9: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
11: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
1: Юмор-ФМ. Шутки

0: Снежинске 11 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Только настоящие друзья могут прийти к тебе домой, залезть в твой холодильник, взять твои пельмени и спросить: будешь?

0: А между тем, выходные в компании Юмор-ФМ продолжаются, набирают обороты. Ну, а где-то, кстати, начинаются. Где-то, например, в столице нашей прекрасной. 9.02 на часах. А это значит, что сегодня еще непременно здесь на Юмор-ФМ прозвучат прекрасные шутки, которые в моменте могут принести вам 3000 рублей, ну, а в перспективе целый новенький автомобиль. Все подробности на сайте веселоярадио.ру. Там нажимайте на кнопку «Просто улыбнись и выиграй автомобиль» и читайте все подробности нашей суперигры. Ну, а зайдя в личные сообщения в Телеграм, в Макс или с помощью смс-ок, пишите свои приветы, поздравления, признания, теплые добрые слова и веселые шутки. Номер един плюс 7-915-03-03-567. Яся Богачева, с удовольствием озвучу ваше послание. А еще включу вам монолог Михаила Задорнова, я буду вместе с вами хохотать. Будет рубрика «Реалити-криминалити», порадует наш Джейсон Стэтхэм своими знаменитейшими цитатами, а в ближайшие секунды Мурат Аркенов. Это «Биг Стендап». Все это Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Мурат Аркенов, Ставрополь.
2: У меня жена русская. Неправильно сказал, у меня жена русская. Вот это русская женщина, знаете, которая может одним взглядом вторую кассу в Пятерочке открыть. Да, она меня, знаете, как на работу мотивирует? Она мне говорит, иди работай! И вот я здесь, здрасте, добрый вечер, здрасте, привет. Я, знаете, что ценю очень в своей жене? Самоиронию. У нее реально очень классная самоирония. И она срабатывает всегда на опережение. Вот я даже домой, когда прихожу, думаю, сейчас бы я всем раздам. И она вот так меня на опережении взламывает. Я только захожу, она, вот он! Пришел! Она мне, лев, я, молодец! Я это очень ценю, правда. Ну, потому что... Первая жена вообще не такая была. Первая жена, знаете, вот этот человек, который в гиалуронке утонул. Ты что-то пошутил, она. Я говорю, ты куда, на юг ты собралась? В теплые края, что происходит? Она, это ты меня что, подколол? Я говорю, это не я тебя подколол, это тебя косметолог подколол. А это ха-ха, хи-хи, вообще, я вам говорю. Не, ну был у нас конфликт, когда стал вопрос, как дочку назвать. Я по национальности карачаевец, а у карачаевцев есть традиция, что первого ребенка называет дед, то есть в данной ситуации мой отец, а у русских есть традиция класть хрен на то, что вы там себе напридумывали. Просто теща, конечно, топит за дочку, вот они с женой хотели назвать мою дочь Агата, а мой папа как-то по-современному Фатима. И оказалось, что русская теща и пожилой кавказец – это что за пипец два равных сильных соперника? Ни один рынок таких торгов не видел, я вам говорю. Фатима, Агата, будет Фатима, Агата. И вот так они, Фатима, Агата, Фатима, Агата. Жена – мудрый человек, мудрая женщина. Она говорит, слушай, давай, чтобы никто не обижался, назовем двойным именем Фатима, Агата. Я жене говорю, ты понимаешь, что мы ребенку биполярку подарили? Жена говорит, ты не понимаешь, я все имена детям подбирала по этимологии имени. Ну, то есть, Агата значит добрая, хорошая, а Фатима, между прочим, значит ребенок, отнятый от груди. Я говорю, и чё? Я вам докажу обратно. Смотрите, Александр, защитник семьи, да? Я знаю как минимум двух Александров, которые из семьи ушли со словами, хрен вам, а не алименты. Другой пример, Виктор. Да, Виктор, победитель. Витя, любой сумасшедший гость на свадьбе. Я знал такого Витю, я на свадьбе.

0: спокойствие, безмятежность. Поэтому неважно, девочки, неважно, какое имя у ребенка. Главное, чтобы ребенок был что? Правильно, сын. Спасибо большое, ребята. Вы крутые.
1: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Как оказалось, чтобы хорошо выспаться, не нервничать, правильно питаться и вообще нормально себя чувствовать, нужно просто не ходить на работу.

0: Юмор-ФМ представляет. Лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Я веду здоровый образ жизни, поэтому, когда падаю пьяный, обязательно пару раз отжимаюсь. Однажды я не вовремя зашел в спальню родителей. Они там обои клеили. Пришлось помогать. В детстве я каждый день протирал окна, чтобы не было разводов. Но отец все равно ушел из семьи. Однажды мой бывший лучший друг зашел ко мне в гости и решил встать на весы. Теперь у меня нет друга и робота-пылесоса. Сегодня в 6 утра какие-то люди включили под окном бодрую музыку и начали делать зарядку. Ну, сбросил им пару гантелей. Говорят, что белое вино нужно пить с рыбой. Это неправда. Люди не должны пить с рыбами.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор-ФМ.

0: слушайте «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Валерий Равдин.
1: Кстати, у тебя по рубашке претензий нет. Да, вот, все нормально. Где трусы, Денис?
0: Екатерина Моргунова.
2: Боже, как же я говорила!
0: Денис Дорохов.
3: Лена, я тебе пообещал на свадьбе, что ты ни в чем нуждаться не будешь. Поэтому, пожалуйста, Лен, перестань в чем-либо нуждаться.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: А, Тыщ-Пищук, очень плохой заемщик денежных средств, Тыщ-Пищук! Человек самой ужасной кредитной истории в истории, Тыщ-Пищук!
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: В Велкой Пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани, о, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на KGM.com.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
2: Чем только чёрт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
3: Мы не хмуримся и продолжаем.
2: Новости, от которых хочется улыбаться.
4: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
2: Веселые песни.
5: Поднимите мне зарплату.
2: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
6: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
2: Юмор-ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.
7: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
8: Категория 6+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Первое правило кота. Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан.

0: Чат. А это время ваших сообщений, приветов, поздравлений, ну и, конечно же, шуток авторских, ну или любимых. Все это смело отправляйте нам в Телеграм, в Макс или с помощью смс на единый номер +7 915 03 03 567. А этот выпуск хочется начать с личного поздравления. Знаете, так, пользуюсь рабочим положением, так сказать. И хочу поздравить мою прекрасную волшебницу Алиночку, человека, который вкладывает душу во все, что делает с днем рождения. Желаю тебе счастья, материнства и искренних людей рядышком, чтобы близкие поддерживали, любили, баловали, радовали и наполняли только самыми добрыми эмоциями. Вот так. Но это не единственное поздравление с днем рождения в этом выпуске. Есть еще одно прекрасное. Хочу поздравить дочурку Анечку с 16-летием. Будь всегда такой же веселой и красивой. Очень тебя люблю, написала мама. Прекрасная Анечка, у вас есть колоссальная поддержка в виде мамы. Обнимайте ее скорее. Ну и, конечно же, желаю вам дружно жить на протяжении многих-многих-многих десятилетий. Передаю привет супругу Журавлеву Дмитрию. Димас, не переусердствуй на даче. Помни, что отдыхать тоже нужно. Пойдем готовить плов, написала Анастасия. Вам приятного аппетита, прекрасная Анастасия и Димас. Ну, а мы переходим к юмору, чтобы, собственно, трапеза была намного веселее. В этом часе монолог Михаила Задорнова порадует нас непременно. Будет рубрика «Реальти-криминалити». Ну, а привет прозвучат уже через час. Пишите +7 915 03 03 567.
1: Поделись улыбкой.
2: Если хочешь танцевать, то

0: Юмор ФМ представляет.
1: Реалити криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Приветствую, уважаемые! Украл, выпил в реалити-криминалити. Украл, выпил на Юмор-ФМ. Именно этой фразой один постоянный гость нашего отдела приветствует меня при встрече. В общем, беру в руки папку с самыми смешными объяснительными. Пристегнитесь, иначе штраф. Погнали!
1: Реалити-криминалити.
3: Мы гоняли ворон, которые замучили жильцов своим гнусным карканьем. И камень, угождённый в лоб гражданину Варанову, следует считать обычным, непредусмотренным последствием, которые случаются. Тем более, что на его синюшном лице синяк не очень-то и заметен. Откуда взялся алкоголь в моем анализе, я не знаю. Возможно, что подкинула враждебно настроенная жена, чтобы испортить отношения со мной, основываясь на анализах. Мне дали 5 суток всего лишь за то, что я хрюкнул в ресторане. В женский туалет поликлиники я попал не из-за хулиганства, как меня хотят обвинить, а из-за конкретного недержания в себе со стороны живота. Не моя вина, что мужской туалет был закрыт, а гражданка, потерпевшая, вломилась уже полураздетой, испугав и меня, и себя. И напоследок процитирую Марка Твена. «Два самых важных дня в твоей жизни – день, когда ты появился на свет, и день, когда ты попал к нам в отдел в семейных трусах и с легким ароматом боярышника». Услышимся на Юмор-ФМ.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 25. В Садке и Златоусте 23 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 12-17 выше 0. Днем воскресенье в Снежинске, Садке, Златоусте и Миасе плюс 26. В Карталах и Троицке до 30 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 28.
5: Реклама. Хорошая работа начинается с правильного выбора. Рабиро – новый сайт по поиску работы с реальными вакансиями. Удобный поиск, быстрый отклик и новые предложения каждый день. Зайди на rabiro.ru и найди работу уже сегодня. Рабиро – мы знаем, где платят. Категория 6+.
6: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
7: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
6: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
9: Найдите отличие между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок. В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект 51А. Подробности на brudermir.ru и в соцсетях 0+.
10: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

Я думаю, ничего опять не придумаю.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Я нахожу выход из любой ситуации. Удивляет другое, как я, зараза, нахожу туда вход.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Поскольку у нас впереди марафон юмористический, мне надо провести разминку. Если ты видишь людей, которые отдыхают, смело к ним присоединяйся. Если видишь людей, которые работают, отойди и не мешай. Нормально, нормально, хорошо. Ползала в теме. Продолжаем тему тогда. Если тебе захотелось работать, не торопись. Сядь, посиди. Сделай несколько дыхательных упражнений, и это пройдет. Вы как-то одобрительно очень отозвались. Если человек хочет жить, медицина бессильна. А если человек хочет хорошо жить, бессильно даже законодательство. Мне много приходилось путешествовать, бывать в разных странах, в том числе зимой. И мне показалось интересным сделать такое сравнение, как к морозам относятся разные народы в разных странах. Плюс 10. Американцев знобит, русские сажают огурцы. Потрясающе. Ползала этим занимается именно при этой температуре. Плюс 2. У итальянцев не заводятся машины, русские ездят с опущенными стеклами. Наблюдают, как растут огурцы. 0 градусов. Во Франции замерзает вода. В России она загустевает. -5. В Канаде включают отопление. Русские в последний раз выезжают на пикник. Выкапывают огурцы. -25. В Европе не работает общественный транспорт. Русские прекращают есть на улице пломбир. Переходят на эскимо. Ну, чтобы руки не замерзали. Закусывают огурцами. -40. Финский спецназ эвакуирует из Лапландии Санта-Клауса. В России готовят валенки к возможным заморозкам. Солят огурцы на зиму. -113. Жизнь на земле останавливается. У русских плохое настроение. Замерз этиловый спирт. Огурцы приходится лизать. -273. Абсолютный ноль. Останавливается атомарное движение. Русские ругаются. Ну, мля, холодрыга. Язык примерзает к огурцам.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
2: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Ханикит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
3: «Пятерочка» выручает!
4: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк» и бонусы в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
5: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
7: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
8: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. для лиц старше 16 лет.
0: Юмор ФМ

0: Снежинске полдень. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Закрой трех программистов в одной комнате, и они напишут код. Закрой трех бухгалтеров, и они в 18:00 уйдут домой.

0: Ну а вы уже планируете свою зиму и следующий 2027 год так, как будто бы у вас есть выигранный здесь у нас на Юмор-ФМ автомобиль. Все очень легко и просто. Улыбаетесь, фотографируетесь, заходите на сайт веселорадио.ру, загружаете свою позитивную фотографию, дальше слушаете Юмор-ФМ и запоминаете шутки Николая Фоменко. После очередной мы позвоним и попросим ее повторить. Позвоним тому, кого выберет наш улыбайзер. Кстати, этот выбор будет уже очень и очень скоро. И шутка, которую нужно запомнить, тоже прозвучит буквально минут так через 10. Считайте, я вам подсказала. Так что, если ваша фотография уже на сайте веселорадио.ру, не уходите, будьте рядом и не пропустите свою удачу. Ну, а если вы своей фоткой еще не делились, то скорее исправляйтесь. Сайт веселорадио.ру в вашем распоряжении. В вашем распоряжении и возможность написать сообщение, привет, поздравление или шутку в наш веселый чат. Номер един плюс 7-915-03-03-567. Яся Богачева через полчаса озвучу ее на всю страну. А еще в включу вам анекдоты Игоря Маменко, проект «Лига городов», нашу фирменную, любимую всеми не реклама и в ближайшие секунды народную рубрику «Однажды в России». Все это Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучше «Однажды в ЗАГСе».
2: Анжелика Степановна, я вам в который раз говорю, пожалуйста, вы годовой отчет после дня рождения делали. Я это понимаю. Но его теперь нужно чуть-чуть исправить. Понимаете, мы сейчас по документам охраннику должны 7,5 миллиардов долларов. Но это ненормально, понимаете? У нас, во-первых, этих денег нет. Во-вторых, этого охранника у нас тоже нет. Ну, получается, вы сильно перепутали, Анжелика Степановна.
3: Катюш, ты пока заказывай, давай. Я быстренько сейчас еще 5 секундочек, я освобожусь.
4: Тимур, мы не в кафе, мы разводимся. Мы разводиться пришли. Ты что, из-за своей работы уже вообще не замечаешь, что семья распалась? Это ЗАГС, мы разводимся с тобой.
2: В смысле, а почему я об этом не знаю?
4: А может потому, что ты все время в телефоне уткнут в работу свою? И потому что я тебя с утра одела, пока ты в телефоне был, зубы тебе почистила, на такси сюда привезла. Ты из телефона не вылез, даже когда тебя электросамокатчик сбил. Лежал в луже, орал от боли, но продолжал переписываться.
2: Кать, я не понимаю, мы что, из-за моей работы разводимся? Так я же ради тебя это делаю, я люблю тебя. Ну хочешь, мы красные стулья купим, хочешь синие?
4: Чё?
2: Я сейчас по телефону разговариваю.
4: Ты постоянно занят в телефоне своем. Ты как выйдешь-ка, не знаю, в квартире у Паши техника, как ошкудишка у студента. Ты постоянно работаешь. А на семью тебе плевать, ты даже с сыном не общаешься.
2: Ну как я буду с ним общаться? Кать, блин, он сейчас встречается с этой взрослой женщиной. У него гормоны по башке бьют, он ничего не соображает. У них любовь. Мне что с ним сделать?
4: Я тебе про это и говорю. У нас нет сына! Алло! Ты 3 года сказки на ночь увлажнителю воздуха рассказывал.
2: Блин, а я еще думаю, что из него столько пары идет, это ненормально. Я реально, я его по врачам по всем таскал, они говорят, это не ему помощь нужна, это вам помощь нужна.
4: Вот именно, Тимур, это тебе помощь
2: нужна. Это мне помощь нужна.
4: Ты понимаешь, что ты сейчас мне вот за это время слов больше сказал, чем за 3 года совместной жизни? Если еще убрать где носки, то в 3 раза больше.
5: Дом какой-то, честное слово. Ужас! Здрасте.
4: Здрасте.
5: Сразу говорю, я не в настроении. Вы по какому вопросу? А, подождите, вы у меня разводитесь, да?
4: Да.
2: Я не хочу.
5: В смысле не хотите? Вы у меня вот, роспись стоит в 63 бумагах. Вы же 3 недели назад приходили, заявление подавали.
4: Да.
5: Так? Правильно. Я еще спросила, причина развода. Она вам что-то на ушко шепнула, вы сказали, потому что я чмо невнимательна.
4: Да? Все верно.
5: Все верно?
4: Да.
2: Я так сказал?
4: Да.
2: Я очень внимательная.
5: Ну что же, дорогие враги, ваш корабль любви идет ко дну. Дно пробито. Надежды и мечты в агонии захлебываются в каютах. Страсть пытается спастись, но от переохлаждения в отношениях у нее останавливается сердце. Маленькие пираньи и недопонимания обгладывают тела. Оба штурмана винят в этом друг друга. Капитан Романтика застрелился на палубе. И у вас дети есть?
4: Нет.
5: Ага. Ну тогда момент с морячками пропустим.

свете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: жизни все не случайно.
1: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
2: Мне срочно нужен новый счет в банке, потому что на старом кончились деньги.
1: Автомобиль за улыбку.
3: Прекрасная шутка в исполнении Николая Фоменко прозвучала только что в прямом эфире Юмор ФМ. Я ее после отпуска очень хорошо понимаю, между прочим. И очень хочется верить, что кто-то из вас ее сейчас сможет повторить и за правильный ответ забрать 3000 рублей и пройти в суперфинал нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Ну а в финале, собственно, согласно названию, побороться за новенький автомобиль. Все это возможно, если вы уже поделились своей фотографией, и она крутится и вертится в нашем улыбайзере на сайте веселорадио.ру. Если вы этого еще не сделали, то смелее исправляйте ситуацию. Заходите, сайт Юмор ФМ в вашем распоряжении, загружайте туда свою самую позитивную и веселую фотографию, ну а дальше слушайте и запоминайте шутки Николая Фоменко. Ну и сейчас внимание всем тем, кто в игре, к тем, кто с нами, тем, чья улыбка радует всю страну на сайте Юмор ФМ. Я говорю заветную фразу «Улыбайзер, стоп!»
1: Автомобиль за улыбку!
3: Очаровательная Яна из Липецка. Именно ее фотографию выбрал наш улыбайзер. Этой красотке мы сейчас позвоним и спросим, слушала ли она Юмор ФМ, готова ли повторить шутку, забрать 3000 рублей и пройти в суперфинал нашей суперигры. Набран номер телефона Яны. Звоним в Липецк. Гудки пошли, песочные часы перевернуты. 30 секунд есть у... Алло, Яна? Яна, здравствуйте, это Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Вас слушает вся страна. Доброе утро.
4: Здравствуйте.
3: Так, алло, алло, алло. Яна, вы с нами? Так, ничего, если честно, непонятно. Что произошло со связью, если честно, не знаю. Но в любом случае есть возможность позвонить еще раз Яне. Есть, конечно же. И этой возможностью мы сейчас непременно воспользуемся. И еще раз набран номер телефона Яны, и еще раз мы звоним в Липецк, и еще раз пошли гудки, и еще раз у нас перевернутые песочные часы, и еще раз отмерены 30 секунд, за которые Яне стоит взять трубку. Алло, здравствуйте, доброе утро, это Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Алло. Алло. Угу. Но в любом случае голос мужской, явно не женский, и поэтому вынуждены мы прервать звонок. Суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжится. Все непременнейшие ваши фотографии продолжат радовать всю страну на сайте веселорадио.ру, если вы, конечно, ее загрузили. Если нет, то делайте это прямо сейчас. Шанс выиграть машину есть абсолютно у каждого. Просто поверьте, вы можете улыбнуться и уже стать автовладельцем. Все это легко и просто, а главное, очень и очень весело. Ну и чтобы игра продолжилась, мне остается запустить улыбайзер. Ну и ваши лица так будут сверкать на сайте веселорадио.ру и радовать всю страну. Игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Ну, а след от наших шуток, я уверен, остается на вашем лице искренней и очень даже широкой улыбкой. И вот, что у нас будет с вами веселить в этом часе. Конечно же, анекдоты Игоря Маменко порадуют непременно. Будет любимый проект Лиги Городов, там самые смешные миниатюры. Конечно же, любимый всеми веселый чат, ваш привет, поздравления, признания, ваши шутки. Смело отправляйте в Телеграм, в Макс или с помощью СМС к номер 1+7 915 03 03 567. А прямо сейчас не реклама.
1: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Давно мечтаете о переезде в новую квартиру? А как вам такое предложение?
3: 18 корпусов, по 3 подъезда, по 44 этажа, 19 тысяч неудобных квартир, 70 тысяч недовольных жильцов, паркинг на 4 автомашины и один работающий лифт. Все это Мандула. Новый жилой комплекс на грани выживания.
2: Вода.
4: То нет, то да.
2: Свет.
5: То есть, то нет.
2: Тепло.
6: Ну, если повезло.
2: А территория.
7: Это та еще история.
3: Единственный ЖК в России, квартиры в котором каждый день дешевеют.
2: Жилой комплекс «Мандула». Какое название, такая и жизнь.
8: Хочешь выжить в «Мандуле»?
9: В телефон скажи «Алле».
2: Горячая линия 8 800 808 плюс 100500.
10: Вы годами сидели в социальных сетях и строчили негативные комментарии?
11: Да, это про меня.
10: Вы оперативно и с выдумкой распекали публикации звезд и обычных граждан?
11: Да ладно вам, все ж так делают.
10: Но вы устали, вам лень, а репутацию надо поддерживать?
11: Да уж, репутация — это наше все.
10: Установите на мобильный телефон приложение «Вредный Антошка». Вредный Антошка успешно заменит вас на боевом посту. Антошка способен просматривать и костерить, обзывать, облаивать, обругивать, хаять, песочить и разносить до 50 публикаций в минуту в 6 популярных соцсетях по вашему выбору одновременно.
11: Какое полезное приложение!
10: О да! У Антошки более 12 индивидуальных настроек. Регулировка накала страстей от легкой ссоры до «ща в морду дам». Вам решать, матерится ваш Антошка или нет. Ну а турборежим Владимир Вольфович не оставит вашим оппонентам никаких шансов.
11: Мне определенно нужен Антошка.
10: Мобильное приложение «Вредный Антошка» распатронит кого угодно. Скачайте пока бесплатно на сайте www.samdurak.ban.
2: Российская ассоциация козловодов при участии Министерства козловедения приглашает вас на выставку «Козлы России».
12: 300 предприятий и фермерских хозяйств. Более 3000 козлов элитных пород.
2: В том числе козлы, победители российских и международных конкурсов.
12: Редкая возможность лично пообщаться с лучшими козлами страны.
2: Выставка «Козлы России».
12: Подарок всем гостям. Большой сольный концерт Вадима Козлаченко.
2: «Козлы России». Приходите всей семьей. Подробности на сайте zakozlaotvetim.ru.

Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое – наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето. Там, где Россия.
5: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69.
7: Синоптики летом обещают до 30, а ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
8: Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Объявление. Возьмем на работу телепата. Куда обращаться, сами знаете.

0: Прекрасные полторы минуты ваших сообщений. Привет, поздравления, ну и, конечно же, ваших шуток. Вот они все здесь. Здравствуйте. Хотим поздравить Анну Михайловну с 16-летием. От всей семьи поздравление прилетело. Очаровательная Анна Михайловна, будьте всегда добры, искренне, веселые. И пусть вся жизнь радует вас, вдохновляет и делает для вас все самое лучшее. Отдыхаем на даче большой компании. Поздравляем матрешку Ленку со вчерашним днем рождения. Собираемся на озеро Мурмино. Привет. Очаровательная Ленка, вас тоже с вашим персональным праздником. Пусть и счастье, и любовь, и деньги, и путешествия, все будет в вашей жизни так, как вы хотите. Мама, папа и дочка поздравляют Александру с днем рождения. Какой у нас днерожденный веселый чат получается. Желаем здоровья, семейного счастья и карьерного роста. Александра, пусть пожелания ваших родных сбываются быстро, а самое главное, качественно. И карьерный рост, и счастье семейное. Вот и это все ловко сочетается в вашей прекрасной жизни. Владимир из Коломны отправил нам такую веселую историю. Утром самое главное встать, проснемся потом. Это получается от создателей поднять подняли, а разбудить забыли. Такое тоже бывает. И вы тоже можете написать нам и шутку, и привет, и поздравление, и, может быть, даже признаться кому-то в чем-то, например, в любви или в каких-нибудь тайных чувствах. Ну, все возможно. В нашем веселом чате пишите, а мы пока будем шутить. Анекдоты Игоря Маменко порадуют нас в финале часа. Чуть раньше проект «Лига городов» для вас.
1: Поделись улыбкой.

0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют. Лига городов. Это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор-ФМ.
1: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Столик». Чулым.
2: В Чулыме тоже есть такие блогеры.
3: Здорово, уважаемый пан. Писики ища, мы узнаем, сколько стоит шмот у этого типа Гануса. Мужик, сколько стоит твой шмот?
4: Ну, ботинки Валеркины, царство ему небесное. Брюки Витькины, царство ему небесное. И рубашка вон Димкина. Вот иду в больницу проверять, надо отдавать, нет.
0: Команда «Эррор 404», Нижний Новгород.
5: Мужик, спустя 20 лет работы на одном заводе, пришел устраиваться на другой завод. Но за это время правила приема на работу немного изменились.
6: Здравствуйте.
7: Здравствуйте, меня зовут Полина. Я HR компании Epic Strong Engineering.
6: Это завод, где делают 3-тонные железные кольца?
7: Да, я же так и сказала.
6: Допустим, разобрался.
7: Отлично. Какой график работы вас устроит? 2 через 2, 5 через 2 или удаленка?
6: А как я удаленно буду делать 3-тонные железные кольца?
7: Разберемся. А теперь познакомлю вас с вашим куратором. Это Алекс. Он очень опытный.
6: Какой опытный? У него все пальцы есть.
5: Йоу, бро, мы с тобой будем делать будущее.
6: Мы с тобой будем делать 3-тонные железные кольца. Это не будущее, это сейчас надо.
7: Да, но сначала вы займетесь краудсорсингом и тимбилдингом.
8: А когда мы, блядь, займемся 3-тонными железными кольцами?
7: Знаете, вы, наверное, нам не подходите.
8: Где я провалился?
7: Вы материтесь.
8: А как без этого делать 3-тонные железные, блядь, кольца?
0: Хорошая погода.
9: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 25. В Садке и Златоусте 23 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 12-17 выше 0. Днем воскресенье в Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 26. В Карталах и Троицке до 30 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 28.
0: Реклама.
10: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
11: Лариса, где выгодно купить Джили?
12: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в Планете Авто. У них новые Джили от 2 миллионов 490 тысяч рублей.
11: Построить маршрут.
12: Строю маршрут до Джили Планета Авто. Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
11: Поехали в Джили Планета Авто.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: любовь никогда.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Совет женщинам. Есть муж — крути мужем. Нет мужа — крути мужиками. Нет мужиков — крути обруч.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Классическая анекдотная ситуация. Муж возвращается из командировки, жена с любовником. Он позвонил, эти подскочили. Любовник жутко напугался, заикал, вспотел. Бегает на полусогнутый, как шарик, бьется об стенки. Ничего не понимает совершенно. Жена заходит в комнату, говорит, иди сюда. Он говорит, что делать? Что делать? Телевизор видишь на тумбочке, за него спрячься. А потом? Потом разбежемся быстро. Он в трусах и в майке спрятался за телевизор. Пришел муж, его ничего не интересует, кроме футбола. Взял пульт, включил телевизор, болел, кричал, вдруг тишина. Жена ему там варила сардельки на кухне, слышит, эфир идет, а мужа не слышно. Она встревоженно заходит в комнату, сидит муж зеленый, тут седина у него такая. Говорит, Сеня, что произошло? Он говорит, Зина, ты не поверишь, что Коршаршавина с поля удалили, он через нашу квартиру вышел.
2: Сережа, заплативший за тайский массаж 5000 рублей, почувствовал подвох уже после первых слов. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Бабулька, дай 5 рублей. Шо? Я говорю, дай 5 рублей. Шо ты говоришь, не слышно? 10 рублей, я говорю, дай. Ты ж 5 просил.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще 4 этажа.
0: И все танцуют. Танцуем эту ночь. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
5: Диджей, смени пластинку.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
9: О, пани, о, пани.
8: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: номер 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
2: «Пятерочка выручает!»
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу бегут этажи.
1: Юмор ФМ.
0: И мои

0: В Снежинске 13 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Фраза «Ну, не будем вам мешать» означает, что помогать вам никто не собирается.

0: Ну а между тем, чтобы не забыть это лето 2026 года, мы для вас приготовили что-то очень яркое, красочное и запоминающееся. Мы готовимся раскачать это лето 26 июля на нашем прекрасном фестивале. Три вокзала Депо, приходите на масштабный фестиваль, мы встретим вас с играми, конкурсами, котиками, подарками и, конечно же, большим веселым концертом с участием Филатов и Кэрос, Калибри и Мавик, Дмитрия Колдуна, Султана Лагучева и не только. Все это будет ждать вас еще раз. Запоминайте дату 26 июля. Начнем в 17 часов по московскому времени. Приходите и повеселимся. Ну а что же будет в этом часе? Традиционно наш с вами веселый чат. Ваш привет, поздравления, конечно же, ваши шутки. Смело их уже можете отправлять нам в Телеграм, в Макс или по старинке. Используйте СМС-послание. Номер един плюс 7-915-03-03-567. Меня зовут Яся Богачева. С удовольствием озвучу ваше сообщение. А еще вместе с вами буду смеяться над монологом Михаила Жванецкого. Над анекдотами их расскажет самый лучший Дэн. Будет Сатья с юмором отвечать на серьезнейший вопрос. Ну и в ближайшие секунды народная любимая игра «Тот самый КВН». Все это Юмор-ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Команда «СОК». Город Самара.
4: По мотивам произведения Алексея Толстого.
5: Карла, здорово. Слушай, я вчера последний уходил. Ты какое-то полено начинал строгать. Ну, получилось что?
6: Сейчас увидишь.
7: Кто добрый в сказке входит,
5: ух ты.
8: Бать, пиво есть?
6: Зачем?
8: Ну ты ж столяр, должен понимать, шлифануть не надо. Так, а по каким дням...
6: В школу ходить нужно!
8: По каким дням у тебя пенсия, отец? Да куда ж я зеркало-то дел, а? Так, ну-ка не прячь. Дай сюда. Я не понял. Это что такое?
6: Я когда тебя строгать начал, я рубанок сломал!
8: Ты себе жизнь сломал, плотник!
6: Ну, Буратино!
8: Так, стоп. Теперь, что касается погоняла. Значит, Буратино — это как-то сладенько. Я буду дрын. Ну, чтоб солидно звучало, что вчера приходили кирпич, батон и дрын. Понял? Вот, еще есть такой вопрос. Скажи, пожалуйста, пап, как я появился на свет? Я надеюсь, это не из серии, что миллион маленьких рубанков стремятся к цели, и только самый шустрый достигнет бревна. Так, это что такое?
6: А это мудрый сверчок.
8: Сверчок, ты мудрый? Ты сам уйдешь или санэпидемстанцию вызывать? Ты смотри, какое хитрое животное.
6: Так, отошли от машины, я сказал.
8: Развелось эвакуаторов, а? Давай, рассказывай, кто еще в сказке живет.
6: Карабас-барабас.
8: Я так понимаю, Карабас-Барабас принес нам Карабок-Барабок?
9: А у нас нет.
6: А я Артемон, говорящий пес.
8: Говорящий пес. То есть нет у вас, говорите, Коробка-Барабка, да?
6: А вот та самая Мальвина. Девочка с голубыми.
8: Вот девочка пусть зайдет, а голубые на улице постоят. Не люблю я это. Как зовут?
10: Мальвина.
8: Мы не в сауне, в жизни тебя как зовут?
10: Марина.
8: Марина. Креативно. Что ж ты, девочка, ты ж сказочный персонаж. А выглядишь, как будто приехала поступать и не поступила. Как будто даже документы не подавала. Значит, на меня работать будешь? Давай, иди отсюда. Так, кто такие?
11: Я слепой кот Базилио.
12: А я хромая лиса Алиса.
8: Слепой, хромой, что-то сложно. Короче, погребняк Березуцкий. Кто так? Бать, а ты скажи, пожалуйста, а что у тебя находится за старым холстом?
6: Театр!
8: Ну, Виктюк свою деятельность тоже театром прикрывает. Что там на самом деле? Значит,

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи. 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: У тех, кто в детстве надевает шапку, не сидит на холодном, вовремя ложится спать и не чешет манту, линия жизни по локоть.

0: и телеканал НТВ представляют. «Сатья с юмором» отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Марина, менеджер из Москвы, спрашивает.
1: Да, здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Сейчас в сети и вообще в целом, даже по миру, отслеживается такой тренд, где женщины старше мужчины. Но есть осуждение, что женщина старше, это значит там в роли мамочки или еще что-то. Много мемов в сети на эту тему, что там мальчик еще маму потерял. Вот. И расскажите ваше мнение, к чему это может привести. Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Даже с зайцем в цирке можно построить отношения. Это не проблема. Это не проблема. Вопрос, какие отношения вы хотите. Отношения бывают патриархальные, матриархальные и равные. Патриархальные, где локомотивом является мужик, а женщина едет в вагоне. Она уголь этого локомотива. Здесь хорошо, чтобы мужчина был сильней, опытней, мог за собой тащить. Женщина от этого кайфует, его вдохновляет. Очевидно, что неплохо, когда мужчина старше. Потому что, что это за локомотив, который, когда ты выходила второй раз замуж, он был октябренком. Допустим, это странно, эта вся история. Где-то я слышал даже такую цифру, 5-7 лет, неплохо. Мужчине надо это время, чтобы тебя превзойти, чтобы стать опытом. Ему же надо этот опыт получить, эти качества развить, где бы он развил. И ты его должна, по идее, в патриархальных отношениях воспринимать как более старшего, более сильного, более мудрого. Тебе легче подчиняться, тебе легче служить. Жить, принимать заботу от такого мужчины. Есть равные отношения, это ровесники, которые тусят уже с 14 лет, у них все хорошо, они все вместе, мы с утюгом вместе, они вдвоем схватили, потащили клетчатую сумку на румынскую границу, то есть мы вдвоем, мы добьемся, мы сделаем. Да, нужен ровесник, у вас общие песни, у вас общие фильмы, у вас что-то все общее, просто у него пиписечка внешняя, у тебя внутренняя, все. Взяли холодильник в ипотеку вдвоем, родили детей по очереди, он родил второго. Все, у вас равные отношения, независимые. Вы разбежались, сбежали, все хорошо. Такие отношения. Есть матриархальные отношения, где женщина хочет доминировать. Она хочет быть успешной, она не хочет зависеть, она хотела бы сама давать ему карманные деньги. А рядом у нее Павлик, которого она усыновила, который копит на наушники, который просит зимнюю резину. Говорит, Елена Сергеевна, хотели бы сырники сегодня со сметанка или морожка варенье достала. Разный формат. Под разный формат выбираете. А иногда женщина говорит, я хочу замуж, я хочу девочка, я хочу на ручки. Мне 39 лет, а Валере 24 там. А Валера еще на третьем курсе где-то учится. У него задолженности по фискалоидной химии. Понимаете? Поэтому осуждение, какое осуждение, господи, зайди в интернет, посмотри, там сплошное осуждение. Не надо слушать мнение людей, которых ты не знаешь. Это могут быть плохие гады.
1: Спасибо.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: знает и шутит Наташа Краснова.
1: Розовый фламинго, дитя заката, розовые яйца, дитя фламинго.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Надежда Ангарская плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Семенович спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Глазки закрывай, вай, вай, вай.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: Квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+. А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: Чат. Ваше сообщение, привет, поздравления и, конечно же, шутки. Вы их куда отправляете нам? Правильно, в Телеграм, в Макс или с помощью смс-ок на единый номер +7 915 03 03 567. И все, что отправили, готово прозвучать вот прямо сейчас на всю страну. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет Мигрякову Михаилу. Мы его очень любим и скучаем по нему и ждем домой. Савелий, Юля и я, его любимая мама, желаем ему хорошего настроения и летнего солнышка и много-много любви. Мы все тебя очень нежно обнимаем. Понимаю, какое нежное сообщение. Еще один привет улетает мужу Вадиму, деткам Элине и Вите. Так как сама нахожусь на работе, написала Наталья из города Тюмень и всем ведущим пожелала хорошего дня. Ну, во-первых, спасибо за пожелание нам хорошего дня. Вам тоже легкого, веселого, трудового субботнего дня. Ну и, конечно же, огромный пламенный привет мы уже передали всей вашей семье. И мужу, и деткам. И пусть у них тоже будет классная суббота. Еще один привет улетает Вячеславу Викторовичу. И просьба бы сказать, что я его очень сильно люблю. Как здорово, что ты был таким настойчивым 30 лет назад. Обнимаю крепко твоя супруга Антонинушка Владимировна. И такое бывает. Еще больше ваших признаний, теплых добрых слов, ну, может быть, даже поздравлений или просто легких лаконичных приветов в веселом чате через час. Пишите +7 915 03 03 567 и Телеграм, и Макс, и даже СМС. Ну, а мы будем шутить монолог Михаила Жванецкого в финале этого часа. Чуть раньше анекдоты самого лучшего Дэна.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Друзья, не держите нежность в себе, щедро дарите ее окружающим. Беседуют муж и жена. Коля, посмотри, у нас новые соседи. Вот я с балкона смотрю на них, ну просто, вот он ее там и приобнимет, и в шейку поцелует, и за попочку, извини, ущипнет. А вот ты, ну почему так не делаешь? Галь, ты с ума сошла? Я ее даже не знаю. Наша любимая рубрика «Школа ремонта». Представьте, сын с отцом делает ремонт в доме. Что-то подкрашивают, клеят, пилят. Вообще, кстати, идиллия, я сейчас представил. И вдруг отец говорит: «Сынок, значит так, сходи к соседу, попроси у него молоток». Тот ушел, возвращается минут через пять и говорит: «Ты знаешь, пап, сосед сказал, что он не даст молоток, потому что от каждого удара, так сказать, от каждого использования молотка, он потихонечку изнашивается». Отец почесал затылки и говорит: «Видишь, сынок, какие жлобы на свете бывают. Ну ладно, доставай наш». В любой, запомните, даже самой экстремальной ситуации важно не сболтнуть лишнего. Муж звонит жене. «Милая, это я. Значит, только, пожалуйста, не переживай. В общем так, меня сбила машина, когда я выходил из офиса. Наташа помогла добраться до больницы. Врачи уже осмотрели меня, сделали рентген и анализ крови. Не обошлось без сотрясения мозга, конечно, но хотя бы череп не пробит. Сломано пару ребер, несколько глубоких ран и, возможно, придется ампутировать правую ногу». Вот. Жена отвечает: «Это я поняла. А какая еще нахрен Наташа?»
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 25. В Садке и Златоусте 23 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 12-17 выше 0. Днем воскресенье в Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 26. В Карталах и Троицке до 30 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 28.
0: Реклама.

0: Хорошая работа начинается с правильного выбора. Робиро – новый сайт по поиску работы с реальными вакансиями. Удобный поиск, быстрый отклик и новые предложения каждый день. Зайди на robiro.ru и найди работу уже сегодня. Робиро – мы знаем, где платят. Категория 6+.
1: Юмор-ФМ Челябинск объявляет кота лета. Слушатели самого веселого радио выберут лучшего кота, вашего кота. Загружайте забавное фото своего пушистика в специальный альбом группы Юмор-ФМ Челябинск ВКонтакте. Участвуйте в голосовании и получите возможность выиграть годовой запас корма для вашего питомца. Кота лета. На Юмор-ФМ Челябинск. Играем с 29 июня по 7 августа. Подробности в группе Юмор-ФМ Челябинск ВКонтакте. 16+. Телефон рекламной службы Юмор-ФМ в Челябинске. 72 39 03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Иногда хочется любить весь мир, но жена каждый раз против.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Кабинет врача. Врач кому-то. Согревающий компресс на это место, Иваночки. Если не поможет, будем это место удалять. Марья Ивановна, поставьте ему компресс на это место. В кабинет входит больной со свертком. Слушаю вас, больной. Доктор, помогите мне, я вас очень прошу. Я уже в этом не могу ходить. Врач, что? Больной, посмотрите, я уже 3 года его ношу. Врач, ну? Больной, шейте мне костюм. Врач, что? Костюм для меня, я вас очень прошу. Врач, что? Больной, сколько скажете, столько будет. Врач, я хирург, я даже не психиатр, я хирург. Больной, я понимаю, я с раннего утра вас ищу. Он мне записал адрес таким почерком, чтобы у него руки и ноги отсохли. Посмотрите, как он написал. Вы посмотрите на это «Р». Это разве «Р»? Врач, это поликлиника. Больной, я понимаю. Врач, хирургическое отделение. Больной, я знаю. Я врач. Больной, очень хорошо, я тоже охранник. Я знаю, что такое БХС. Материал у меня с собой, сейчас покажу. Очень оригинальный цвет. Врач, слушайте, вы нормальный человек? Больной, допустим. Врач, я хирург, там все больные. Больной, я вас понимаю, я у вас много времени не отниму. Однобортный, с обшитыми пуговичками, с жилетом. Троечку, такую троечку. Врач, как вас сюда пропустили? Вы сказали, что вы больной? Больной, конечно, что я не понимаю, что такое БХС. Врач, вон отсюда. Больной, хорошо, я подожду. Доктор, брюки 24, наискось. Врач, закройте дверь, я сейчас милицию позову. Больной, обязательно. Доктор, врезные карманы. Врач, уйдите, меня ждут больные, у меня обход. Да, обход, рентген, я не дурак. Я с утра вас искал. Он так записал адрес, чтобы у него руки и ноги отсохли. Посмотрите на это «Р». Это все, что угодно, только не «Р». 2 часа я ждал приема. Материал свой, подкладка своя. Вам только раскроить и застрочить. Для вас это пустяки. Врач, у меня диплом врача. Вот он. Показывает диплом. Больной, я понимаю. Врач, как я могу шить костюмы? Больной, теперь войдите в мое положение. Я же в этом уже тоже не могу ходить. Врач, я никогда не шил костюмы. Больной, а мне на улице стыдно показаться. Но я врач, больной, я знаю. Врач, я всю жизнь лечил больных. Травмы, переломы. Стойте прямо, не наклоняйтесь. Брюки 24, да, наискось. Хорошо, сейчас все хотят наискось. Жилетку из этого же материала? Да. Сколько у вас материала? 2,90. Где вы работаете? Охранник на стройке. Плитка есть? Сделаем. Согните руку. 25-го придете на примерку. Только запишитесь на прием. Без этих штук. Не надо врываться. Больной, обязательно. Врач, скажите, что у вас грыжа правосторонняя. Больной, обязательно. 25-го с утра идите. Врач кричит след. Согревающий компресс на это место, Иваночки. Если не поможем, будем это место удалять. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ. Реклама.
2: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Хани Кит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
6: «Пятерочка» выручает!
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. «Альфа-банк» – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Снежинске 14 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Свидание. Это буквально собеседование на секс, где все скрывают предыдущий опыт работы. А некоторые даже не уволились.

0: Но между тем, крутить танцы в компании Юмор-ФМ не только возможно, но и нужно. Особенно в 18.00 вместе с Николаем Фоменко, точнее, с его шутками, мы ставим самые танцевальные хиты, чтобы вы двигались, не скучали и запоминали это лето в движении. А еще здесь на Юмор-ФМ мы предлагаем вам прекрасную возможность выиграть новенький автомобиль в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». На сайт веселорадио.ру заходите, загружайте свою позитивную фотографию, ну и дальше слушайте Юмор-ФМ, получайте удовольствие, ну и запоминайте шутки Николая Фоменко. Все подробности нашей суперигры как раз-таки на сайте Юмор-ФМ. А что же в прямом эфире, спросите вы? Ну, конечно же, ваши приветы. Ваши поздравления, теплые добрые слова, ну и шутки. Их отправляйте нам в Телеграм, в Макс, смс-ками на единый номер +7 915 03 03 567. Меня зовут Яся Богачева, и я буду озвучивать ваши сообщения буквально через полчаса. А еще порадую вас рубрикой «Ильф Петров и Брунов». Там Сергей Брунов прочитает отрывки из произведений Ильфа и Петрова. Будут шутки Николая Фоменко не чтобы вы выиграли машину, а про мужчин. Это удивительная, очень-очень смешная подборка шуток. Угарный папа поделится детскими перлами. Ну а в ближайшие секунды шутки, песни плюс. Все это Юмор-ФМ, шутки, песни, а «Автомобиль за улыбку».
1: Шутки, песни плюс. Стас Ярушин. Шутки, песни плюс. Надежда Андреевна.

0: снова здравствуйте, шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Поем коротко, смешно и со звездами.
1: И в данный момент с особым удовольствием мы представляем нашего звездного участника.
0: Знаменитая, всегда актуальная и модная, популярная певица Катя Лель.
2: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ.
1: Так, ну, давай на ты. Что, да, там? Ночью ешь колбасу, днем трепещут лосины. Это мои любимые песни, они всегда заходят. Я могу еще раз петь. Ночью ешь колбасу, днем трепещут лосины.
2: Шутки, песни,
0: плюс! Свинина, ты вошла в мою грешную жизнь.
1: Какое обращение ко мне, как будто бы. После этого всего. Так.
0: Так, Катя.
3: Бабушка рядышком с дедушкой освободилась квартирка.
4: Господи.
0: Господи.
2: Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ.
3: Села в цирке в билетаж. Почему?

0: По арене конь не поскакал. Мой макияж пугает коня.
1: Слушайте, я помню, мне было лет 15. Это была такая клевая музыка фирма.
2: Да, да.
1: И у меня были первые гастроли в Польшу. А так я была в Нальчике, жила в городе Нальчике, и у нас ВИА, вокальный инструментальный ансамбль, Нальчик был, где я была солисткой, и мы поехали на первые гастроли. И там эта песня разрывала все хит-парады.
0: Да,
1: это было так модно, боже. Поляки так красиво танцевали, пацаны такие красивые.
0: Знаешь, я недавно из Турции вернулась. Модные. Они вообще не классно танцуют. Знаешь,
1: серьезно?
0: В Турции все одинаково там танцуют.
1: Нет, больше они очень круто танцевали тогда. Это просто было что-то, песня просто. Шутки, песни,
2: можно я продолжу? У мормона 10 жен, люди говорят. В общем, женится мормон прям на всех подряд. В штате Юта все цветет, видимо, весна. А мормон не устает, нужна еще жена. Нужна еще жена, идет мормон по городу. По самой главной улице идет с восторгом девичьим вниманием окружен. Сюда слетайте, девушки, ведь для мормона главное, чтоб у него на хуторе сидело 40 жен. Катечка, твоя песенка.
1: Как-то в конкурсе мисс Уренгой не дали победу девчонке худой. Обломилась доска.
3: Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ.
2: Шутки, песни, плюс и потрясающая Катя Лель на Юмор ФМ.
1: Стас Ярушин и Надежда Ангарская. Ребята, петь с вами сплошное удовольствие.
0: И мы обязательно продлим удовольствие, как только авторы подкинут нам новых смешных.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Вопрос знатокам. Как правильно называется процесс нанесения крема? Кремация или кремирование?

0: Ну, а не только ж плохо здесь у нас на Юмор-ФМ, потому что вы можете радовать друг друга приветами и поздравлениями в нашем веселом чате. Смело отправляйте их нам в Телеграм, в Макс или с помощью СМС на единый номер +7 915 03 03 567. Очень скоро буду озвучивать их так, чтобы вся страна услышала, ну и желательно до адресатов, до ваших тоже достучаться. А еще мы будем шутить здесь на Юмор-ФМ рубрика «Ильф Петров и Брунов» в финале этого часа. Шутки Николая Фоменко про мужчин прямо сейчас «Угарный папа».
1: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Впервые меня назвали угарным папой две 18-летние девушки, которые ошиблись номером в отеле «Павлин» в Анталии в далеком 2008 году. А теперь меня так называют все слушатели Юмор-ФМ. Короче, детишки угарно шутят, мы с вами угарно смеемся. Правила понятны, приготовились, начнем.
1: Угарный папа.
3: Марише 4 года. В садике воспитательница у нее спрашивает: «Мариша, ты знаешь, где работают твои родители?» А она в ответ: «Знаю. Мама на 5-м этаже, папа на 3-м». 5-летняя Рита сидит за столом и неаккуратно ест суп. Мама говорит: «Рита, нельзя так делать. Ты же не свинюшка, а девочка». Рита, немного подумав, отвечает: «Ну и что? У свиней тоже девочки есть». Из школьных сочинений Владислава. «Мне нравится профессия учителя, поэтому я хочу стать врачом-хирургом». «Лес у нас на даче очень редкий, но зато дремучий». «Вода в озере папе не понравилась. Говорит, какое-то неприятное ощущение, как будто купаешься в масле». И правда, он вылез из воды весь какой-то жирный.
1: Угарный папа.
3: Мама забирает Антона из детского садика, а он рассказывает: «Мама, я опять полюбил Стешу, а еще Диану и Алису. Хотя Алиса любит Андрея. Но пока он болеет, Алису можно немножко полюбить». Настя 5 лет. Говорит своему 7-летнему брату: «Вань, а ты знаешь, что нужно сначала жениться, а потом уже детей рожать?» «Это почему еще?» – спрашивает Ваня. «Ну ты смешной. Если вы все уйдете на свадьбу, с кем детей-то оставлять?» Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор-ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Кидайте нам это в телегу. Номер прежний 915-0303-567. Жду, надеюсь, верю. Ваш угарный папа. Услышимся.
1: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если житель Монголии монгол, то житель Чехии чехол.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Признавать свои ошибки хорошо, но признавать чужие еще лучше.
2: Только на Юмор ФМ.
3: Категория 16+.
2: Реклама.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишите на тест-драйв на kgm.ru.
7: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
8: Ленту! Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
9: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
10: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: В изучении английского есть момент, когда египтян уже понимаешь, а англичан еще нет.

0: Чат. Ваше сообщение, привет, поздравления. И вот с какого послания мы начнем. Всем добрейший, прекрасный летний день. А давайте загорать, купаться, отдыхать. Спасибо огромное нашим ведущим Юмор-ФМ, которые сидят сейчас, наверное, в душном офисе, за микрофонами, развлекают нас от души шутками и песнями, пока мы тут шашлыки жарим и наслаждаемся летом. Пользуясь случаем, передайте привет моему Сережечке из Мелиоратора. Ценю, обожаю, скучаю. О-ля-ля, Сыктывкар. Прекраснейшее сообщение, прекрасная о-ля-ля, ну, спасибо вам большое за привет отдельный нам. У нас не душная студия, но без окон, конечно. И да, хочется к вам на шашлыки. А есть еще такое чудесное поздравление. Слушаю вас прямо сейчас, еду в Крым и слушаю. Хочу поздравить своего друга с днем рождения. Он в наряде и, естественно, слушает Юмор-ФМ. Ты не стареешь, ты просто апгрейдишься с каждым годом. В тебе все больше мудрости и меньше терпения на ерунду. Счастья тебе, здоровья и поскорее домой. Это от Ильдарса. Общение, как друг зовут, мы не знаем, но в любом случае хочется верить, что он абсолютно точно понял, что это именно ему. Есть короткое лаконичное сообщение. Привет Ильиным из Котласа. Пожалуйста, готово, передано. Еще больше ваших теплых добрых слов в веселом чате через час. Кирилл Горин уже готов озвучивать их, так что пишите. +7 915 03 03 567. А мы пока будем шутить. Рубрика «Ильф Петров и Бурунов» порадует нас с вами очень скоро, но чуть раньше шутки Николая Фоменко про мужчин, да, для вас.
1: Поделись улыбкой.

0: Хоменко. 5 шуток про мужчин.
1: Если мужчина не следит за собой, значит, он ни в чем себя не подозревает. Не желая мыть посуду, муж сделал себе манту.
2: Холостяк с 20-летним стажем убирается в квартире при помощи фразы «Да чисто вроде».
1: Диван он такой. Ему мужика завалить, расплюнуть. Путь к сердцу мужчины лежит через «Просто оставьте его в покое».
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 25. В Садке и Златоусте 23 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 12-17 выше 0. Днем воскресенье в Снежинске, Садке, Златоусте и Миасе плюс 26. В Карталах и Троицке до 30 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 28.
0: Реклама.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мужчины, запомните, кастрюля начинает жарить сразу после того, как заканчивает варить.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
2: К Дому народов стекались служащие самых скромных рангов. Курьеры, входящие и нисходящие барышни, сменные телефонистки, юные помощники счетоводов и бронеподростки. Среди них двигался Никифор Ляпис, очень молодой человек с бараньей прической и нескромным взглядом. Прежде всего Никифор Ляпис двинулся в гигроскопический вестник. «Доброе утро!» — сказал Никифор. «Написал замечательные стихи!» «О чем?» — спросил начальник лиц странички. «На какую тему?» Трубецкой Ляпис отклонил корпус назад и певуче сказал: «Баллада о гангрене!» «Это интересно. Давно пора в популярной форме проводить идеи профилактики». Ляпис немедленно задекламировал. «Страдал Гаврила от гангрены! Гаврила от гангрены слег!» Дальше тем же молодецким четырехстопным ямбом рассказывалось о Гавриле, который по темноте своей не пошел вовремя в аптеку и погиб из-за того, что не смазал ранку йодом. «Вы делаете успехи, Трубецкой», — одобрил редактор. «Но хотелось бы еще больше. Вы понимаете?» Погрустневший Никифор Ляпис Трубецкой пошел в Герасим и Муму. Товарищ Наперников уже сидел за своей конторкой. На стене висел сильно увеличенный портрет Тургенева в пенсне, болотных сапогах и двустволкой наперевес. Рядом с Наперниковым стоял конкурент Ляписа, стихотворец из пригорода. Началась старая песня о Гавриле, но уже с охотничьим уклоном. Творение шло под названием «Молитва браконьера». «Гаврила ждал в засаде зайца, Гаврила зайца подстрелил». «Очень хорошо», — сказал добрый Наперников. «Только нужно кое-что исправить. Первое — выкиньте с корнем молитву».
3: «И зайца», — сказал конкурент.
2: «Почему же зайца?» — удивился Наперников.
3: «Потому что не сезон».
2: «Слышите, Трубецкой? Измените и зайца». Поэма в преображенном виде носила название «Урок браконьеру», а зайцы были заменены бекасами. Потом оказалось, что бекасов летом тоже не стреляют. В окончательной форме стихи читались: «Гаврила ждал в засаде птицу, Гаврила птицу подстрелил». После завтрака в столовой Ляпис снова принялся за работу. Он входил в редакции и продавал многоликого Гаврилу. В кооперативную флейту Гаврила был сдан под названием «Эолова флейта». Служил Гаврила за прилавком, Гаврила флейтой торговал. Простаки из толстого журнала «Лес, как он есть» купили у Ляписа небольшую поэму «На опушке». Начиналась она так: «Гаврила шел кудрявым лесом, бамбук Гаврила порубал». Последний за этот день Гаврила занимался хлебопечением. Ему нашлось место в редакции работника «Булки». Поэма носила длинное и грустное название «О хлебе, качестве продукции и о любимой». Начало было по-прежнему эпическим. «Служил Гаврила хлебопеком, Гаврила булку испекал». Самое печальное было то, что Ляпису денег нигде не дали. Одни обещали дать во вторник, другие — в четверг или пятницу, через две недели. Пришлось идти занимать деньги в стан врагов, туда, где Ляписа никогда не печатали.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ продолжение следует.
4: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
4: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
5: Фоменко Фейк Радио! Да, детка, именно так.
0: Фоменко фейк-радио. В эту субботу в полночь на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
10: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
11: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
12: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
13: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
14: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
15: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
16: «Пятерочка» выручает!
0: Юмор

0: Снежинске 15 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Все ломается. Чувства, люди, штопор. Особенно штопор меня расстроил. Вот уж от него-то я этого не ожидал.

0: Да, настоящий отдых – это очень и очень важно. Не просто посмотреть зарисовки природы или вкусной еды в интернете, а взять и отдохнуть на все стоп. И чтобы добавить процент того самого чила, можно просто прибавить громкость динамиков и зарядиться лучшим юмором страны и, самое главное, музыкой вашей и самой любимой. Это веселое радио страны, и с вами Кирилл Горин. Всем здравствуйте. И вот точно так же, как я говорю привет вам, можете сказать привет и вы нам. А также своим родным, близким, друзьям передавайте свои послания. Поздравляйте друг друга с любыми событиями и датами и просто признавайтесь в любви. Каждое сообщение будет озвучено уже через полчаса в рамках нашего веселого чата. Ну а перед этим напомню вам номер для сообщений. +7 915 0303 567, Telegram, Max и SMS. И еще, в этом часе у нас, как всегда, много поводов для ваших улыбок. Например, в финале часа легендарный Михаил Задорнов навсегда. Плюс услышим ляпы спортивных комментаторов в рубрике «Гол, ой, штанга». В исполнении Романа Юнусова все это, конечно, и произойдет. И еще насладимся брутальными цитатами Джейсона Стэтхэма в нашем блокбастере «Я такого не говорил». Ну а начнем мы с большого стендапа. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Мария Рудакас, Санкт-Петербург.
2: Привет. Меня зовут Мария, и я замужем. Вот вы не аплодируете, а для моей матери это главное достижение. Она всегда мечтала, чтобы я вышла замуж. И все, что покупала, называла моим приданным. Поэтому к мужу я переехала с двумя джинсами, телефоном, Алкотель и сеткой Рабица. Мой муж – тренер по баскетболу. Вообще, у нас и в Штатах разное понимание слова «тренер». У них это человек, который, как правило, приводит команду к победе. А у нас это человек, который, как правило, спился. И если в Штатах команда проигрывает на последних секундах, тренер врывается в раздевалку и произносит крутую мотивирующую речь. В России, если команда проигрывает на последних секундах, у тренера сыграла ставка. Мой муж – потомственный дворянин. У нас дома висят портреты его прабабушки и прадедушки, которые мы об этом напи***ли. Еще мы с ним живем в разных комнатах. Но при этом с сексом у нас все супер. А что, через стенку друг друга почти не слышно? Ладно. На самом деле причина раздельного проживания гораздо прозаичнее. Просто он очень сильно ворочается. Ну и человек неприятный. У нас двое детей. Дети, когда маленькие, они многого не знают и во всем верят родителям. Поэтому наши до 3 лет были уверены, что самое вкусное в пицце – это корки. Я 6 лет жила в коммуналке, в питерской коммуналке. 7 комнат, 20 человек. И когда люди об этом узнавали, они спрашивали, а у вас там есть алкоголики? Я говорю, естественно, есть. Они говорили, это ужасно, как вы так живете. А я отвечала, ну что вы так переживаете? Давайте выпьем и обсудим. А у меня есть подруга, которая просто помешана на усовершенствовании себя. Она ходила на массаж для увеличения груди. Она, когда туда первый раз пришла, мне кажется, даже массажист офигел. Такой, ого, в это кто-то поверил. Я ж по приколу объявление выложила, у меня и халата нет. В массаж для увеличения груди можно поверить только, если ты заходишь в кабинет, а там у доктора натуральный 5-й размер. И это мужик. Худой. В итоге она ходила туда 2 месяца и перестала ходить только когда он ей сам сказал, «Тебе что вообще надо? Все, это был прикол, они не вырастут». Но все-таки он ей помог. Она получила бесценный опыт и то, что не нужно слепо верить объявлениям на асфальте. Спасибо, у меня все.
1: Это большой стенд.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Годовщину диеты Люда отметила в узком кругу хулахупа.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Жена учителя математики обычно выгоняет его из пункта А в пункт Б. Как много девушек хороших, пока не выберешь одну. Девушка, не пришедшая на свидание, может испортить тебе настроение. Девушка, пришедшая на свидание, испортит тебе всю жизнь. Если девушка смеется над всеми твоими шутками, у тебя серьезные проблемы. Она собралась за тебя замуж. Женщины такие странные, не хотят встречаться с теми, кто живет с мамой, но встречаются с теми, кто живет с женой и детьми. Надежда умирает последней. Не женитесь на надеждах.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Чем мне нравится мини, видишь будущее.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если женщина говорит нет, это значит да, но позже.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: Реклама.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Рекстон с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Юмор ФМ. Шутки

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мне нужны сильные эмоции. Пойду-ка посмотрю счета за коммунальные услуги.

0: чат.
1: Тот самый чат, где мы шутим вашими шутками, озвучиваем все сообщения, и номер в нем вот такой, +7 915 0303 567, Telegram, Max и SMS. Александра пишет: а у нас в Оренбургской области наконец-то кончились дожди, и мы с мужем на огороде. Передаю ему привет, Шевченко Евгений его зовут, и обещает, что скоро закончим с работами и будем жарить шашлык. Ну класс, кстати, о вкусном. Напоминаю, 26 июля приглашаем всех и каждого на очень вкусный, вкусный-привкусный музыкальный пикник «Юмор-ФМ», где в гастроквартале «Три вокзала Депо». Место то самое, где вас ждет грандиозный концерт. На главной сцене Филатов и Кэрос, Галибри и Мавик, Дмитрий Колдун, Султан Лагучев и многие-многие другие. Еще раз, 26 июля, начало в 17 часов, вход свободный. Приходите, ждем всех и каждого. Также семья Бухтияровых на связи. Передаем привет всем своим друзьям, которые сейчас отдыхают в селе Ключи-Булак на Братском водохранилище. Отлично. А вот Дмитрий прислал нам шутку. Как прошел твой выходной день? Я хотел пойти в музей, а жена хотела в кино. Ну и как фильм? Понравился? И еще один привет у нас от Виктории, мужу Диме. Пишет, что сильно вас любит. Дмитрий, класс. Вот так вот завидуем. Напоминаю, номер для сообщений. Самый простой и неизменный. +7 915 0303 567. Также юмор под занавес часа. Легендарный Михаил Задорнов навсегда. И совсем скоро рубрика «Гол ой штанга».
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Граждане-болельщики, на Юмор ФМ Роман Юнусов, рассчитайсь. Юмор ФМ Роман Юнусов. Расчет окончен. Переходим к водным. А, нет, давайте лучше заценим очередной топ оговорок наших любимых спортивных комментаторов. Добро пожаловать на стадион!
1: Гол! Штанга!
2: Как вы прекрасно видите, игроки команды наших гостей одеты в черные футболки и трусы с желтыми рукавами. Сегодня особенно отличились наши девушки-стрелки. Они перестреляли всех конкуренток и по праву заняли первое место. Ох, как они хотели его поймать! Но Ребров раскидал защитников своей палочкой-выручалочкой. Да, друзья, и на будущий год честь российского футбола будут отстаивать 4, а не 6 команд. Так как на большее чести у нас не хватает. Вот, вот что значит быть профессионалом во всем. Каталонцы всегда выходят на поле отутюженными до такой степени, что об стрелки на их трусах можно порезаться. И вот скажите, ну скажите мне, чего можно ожидать от спортсмена, который слушает гимн своей страны, небритый и со жвачкой во рту? И финиш! Пойду как следует прокачаю пресс и вернусь с новым топом оговорок комментаторов. Уже очень скоро. До встречи в эфире. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 25. В Садке и Златоусте 23 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 12-17 выше 0. Днем воскресенье в Снежинске, Садке, Златоусте и Миасе плюс 26. В Карталах и Троицке до 30 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 28.
0: Реклама.
4: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
5: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
4: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: всегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Один человек я видел, как бежал за автобусом. Я давно не видел такого вообще. У меня машина давно уже, а тут сломалась. Я надел очки, надел шапку, поехал в автобусе, чтобы никто не узнал. Я был необычайно счастлив, потому что я давно этого не видел. Человек догоняет автобус. Подумать, что через 10 минут другой придет, никогда. Энергия в нашем человеке есть. Он мало того, что догнал, он заднюю вообще пробежал дверь, он до передней добежал. Он так бежал, что он забыл, что есть задняя дверь. Автобус уже едет, он разворотил дверь, просто вцепился с клещами. У него пальцы как пассатижи. Он вот раз, голова уже в автобусе едет, ноги еще бегут. Но что мне нравится, в отличие от Австралии, тут весь народ, что был в автобусе, включился в этот процесс. Он говорит: «Мужик, греби левой, сюда», говорит. «Бабуля, давай клюкой за шею его». Знаете, и весь участвует в этом автобус с утра. Затащили, все, стоит он рядом со мной. У вас сейчас истерика будет, я вам точно говорю. Знаете, что меня спрашивают? «Это 46-й?» На что я ему, по-моему, разумно отвечаю: «Скажи, а тебе какая теперь разница?» Он говорит: «Ладно, мужик, хорош, 46-й или нет?» Я говорю: «А что вперед не забежал посмотреть сначала?» Он говорит: «Ну, мужик, хорош, я на работу еду», он мне говорит. Теперь поворот совершенно непредсказуемый. Я ему совершенно честно отвечаю: «Нет, мужик, 47-й. Знаете, что он мне говорит? «Ну, слава Богу! Как можно нас предсказать, американцам? Молодежь эмоционально растет тоже. При мне приходит в аптеку молодой человек с умом Шварценеггера такой.
2: Говорит: «Презервативы есть?»
1: Ему продавщица отвечает: «Нету». Он говорит: «Тогда дайте волокордин». Ну, кому из иностранцев вы объясните, что это то и другое успокаивает русского человека? А у ветеранов эмоции в форме приказов всегда. Вот мне нравится. И у военных вообще. Я иногда с военными играю в теннис. Очень интересно, когда генерал с полковником в паре играет. Генерал кричит: «Взять мяч!» Тот бедный бежит, падает: «Встать немедленно с мячом!» А тут ветеран пришел при мне в аптеку и говорит: «Мочегонная!» А девчонка ироничная, современная попалась. Такой с улыбкой говорит ему: «Принимай 3 раза в день!» Он говорит: «А мочиться?»
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
5: «Пятерочка» выручает!
6: В «Велкой пуповице» даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани, о, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
9: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
10: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Юмор ФМ.

0: Снежинске 16 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: По результатам социологического опроса самым популярным печатным изданием остаются деньги.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой.

0: Юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселое радио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Если вдруг прослушали, напоминаю, это юмор на заказ. Для всех вас и для нас. То самое пространство, где мы очень много общаемся и еще включаем ваш любимый юмор. Передавайте приветы, поздравляйте с любыми событиями, датами и так далее. Признавайтесь в любви и делайте это по нашему красивому и простому номеру. Плюс 7 915 0303 567. Телеграм, Макс и СМС. Ну а я уже все озвучу или, например, включу то самое смешное для вас и для страны. Меня зовут, кстати, Кирилл Горин. Всем привет, всем здравствуйте. Ирина также передает привет своей сестре Кате и маме Татьяне и брату Виктору и говорит, что сильно всех вас очень любит. Бабушка Оксана и дедушка Антон из Дмитрова поздравляют любимую внучку Скворцову Есению из Иваново с днем рождения. Желают тебе удачи в этой жизни и пишут, что очень сильно вас любят. Ну а мы всей командой Юмор ФМ присоединяемся и также поздравляем вас с вашим личным Новым годом. Улыбайтесь. Класс! Сергей из Перми передает привет своей жене Виктории. Ну и для вас прямо сейчас и на всю страну включаем «Однажды в России».
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в кафе».
2: Второй-ка. Вчера, значит, сижу в интернете перед сном. Рилсы листаю, и вот между рилсом, где вот рецепт шарлотки в казане, и собакой, которая задней лапой на гитаре лучше дедюли играет, мне, значит, выскакивает рилс, где такой мужик, профессор, усатый, рассказывает что-то про Плутон.
3: О, я видел.
2: Угу. А я так смотрю, думаю, а тебе вообще кто-то писал, что у тебя лицо, ну, на задницу баранью похоже? Вот. Пролистал все комментарии, никто не написал. Я думаю, напишу. И написал. И там 2 лайка было, короче. Значит, не я один это увидел, получается.
3: Мы тобой очень гордимся, Денис, да. Если ты это хотел услышать.
2: Спасибо, да. Понятно.
3: Нифига себе, ты молодец. Это, никто до этого такое не написал в научном сообществе?
2: Я удивился.
3: Вроде умные люди, да, такие невнимательные.
2: Очевидно, но я не про эту очевидную вещь. Короче, смысл какой? И вот после этого, на следующий день, мне, значит, приходит повестка в суд.
3: Да ты чё?
2: Оказывается, короче, есть закон, который запрещает оскорблять людей.
3: Вау.
2: Да. Короче, блин, вот этот вот черт усатый, да?
3: Так.
2: Он, значит, написал вот, ну, заявление.
3: Угу.
2: И вы офигеете. Его приняли.
3: Потрясающе вообще.
2: Прямо там, где это принимают, а там приняли, да. Оказывается, я просто, ну, в шоке, что есть какой-то закон, типа, 5, что-то там, УК, ФМ, что-то там, УВР, ПВА, что-то вот, ну, какая-то такая история, ДСП, что-то там, вот. Который, ну, который прям так гласит вот так, типа, говорит, нельзя, говорит, лицо профессора сравнивать с задницей бараньей. Ну, так вот.
3: Ну, да, прикинь, да, Денис, mm-hmm. реально есть такой закон, да, статья 5.61 Кодекса административных правонарушений, оскорбление чести и достоинства другого лица, представляешь? Миш, ну скажи ты человечку нашему, что нельзя так, что законы — это очень важно.
2: Да, Мишань, а то ты сидишь бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу весь вечер.
4: Ну, вообще, в словах Валеры есть рациональное зерно. Законы надо уважать.
2: Да?
4: А самый главный закон – это то, что с тёлкой друга нельзя. Вот нельзя, и все. Даже с бывшим. Даже в одежде. Даже, ну, если она спит, понимаешь? Даже если это последние 10 лет твое новогоднее желание каждый год было, все равно нельзя.
2: Нельзя.
4: Братву на титьки не меняешь.
3: Ну вот как раз такого закона дословно у нас не помню пока.
2: Нету?
3: А-а. Денис, я про другие законы. Вот ты какие законы знаешь?
2: Красный, стой. Желтый, готовься. Вообще, что ты докопался до меня, Валера? У нас в России все только 2 закона знают. То, что вот после 11 алкашку нельзя покупать. И то, что ментов можно на камеру снимать.
4: Дэн. Я тебе так скажу. Лучше с пацанами на тазике, чем с ментами на УАЗике. Понял? Брат за брата за основу взят. Когда братики рядом, враги падают градом. Сечешь?
3: Законы в рифму – это вообще супер-пупер, я считаю, да. Еще бы смысла добавить.
0: «Однажды в России» – лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Говорят, что если съесть шоколадку, то настроение поднимется. Врут. Выпить все-таки придется.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И мы продолжаем. Сергей передает привет своей жене Алене и дочке Ксении. Говорит, что сильно вас любит. Оксана пишет: «Здравствуйте, любимое радио Юмор-ФМ. Мы сидим, жарим шашлык. Привет мужу Евгению, а детям, племяннику Алексею и снохе Алине. Сидим, отдыхаем». Олег передает привет всем коллегам, водителям городского пассажирского транспорта Нефтьюганска. Желает завершить рабочий день только на позитиве. «У нас весь день дождь, а я еду по городу, по маршруту и слушаю Юмор-ФМ. Хоть что-то греет душу», написал в такую дождливую погоду. Ну, самое главное, Олег, только не грустим. И правило номер один – улыбаемся. Ну и это еще не все. Виктор передает привет своей жене Марине, дочке Юлии, а также сыновьям Диме и Сергею, желает всей стране классного отдыха. Степан направляет лучи позитива своей жене Анастасии. Мы едем отдыхать на дачу к родным. Слушаем Юмор ФМ, всем желаем добра. Класс! И еще один привет у нас от Дмитрия из Уфы, который направляется жене. Зовут эту жену Ангелина. И для вас прямо сейчас и на всю страну наша фирменная нереклама.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Доктор, не пойму, что со мной. Вот как сяду, так и сижу, а вот лягу, так и лежу, и лежу. Или знаете, или бывает встану, так и...
3: Постойте, голубчик, ваш случай понятен, но... Классическая медицина здесь бессильна. Вам поможет только новая, набирающая популярность процедура — мультиоптиглюкопультипептия.
2: Мультиглюкипульти... что?
4: Зажуйский национальный мультиоптиглюкопультипептический центр приглашает всех, кто как сядет, так и сидит, как ляжет, так и лежит, ну и так далее, пройти процедуру мультиоптиглюкопультипептии под наблюдением ведущих мультиоптиглюкопультипептологов. Зарядиться энергией и обрести второе дыхание.
2: Ух. Простите, а это не больно?
4: Ничего не больно. Вся страна довольна.
0: Зажуйский национальный мультиоптиглюкопультипептический центр. Встань и иди.
5: Простите, вижу, у вас сломалась машина.
6: Да закипела, зараза. Кипит и кипит. Вот прям не знаю, что с ней делать.
5: Вашему автомобилю срочно нужен антифриз «Володя». Он подходит для любой, даже самой капризной машины.
6: Ну надо же, спасибо.
5: Простите, вижу, ваша спутница заскучала и не настроена на романтику.
7: Да ломается, зараза, динамит и динамит. Прям не знаю, что с ней делать.
5: В этой ситуации поможет антифриз «Володя». Его самобытный экзотический аромат разбудит чувства даже в самой бесчувственной женщине.
7: Ну надо же, спасибо.
8: Простите, вижу, ваша вечеринка перестала быть яркой. Гости начинают зевать и расходиться.
9: Да все, алкоголь, зараза, кончается и кончается. Прямо не знаю, что с этим делать.
8: Попробуйте антифриз «Володя», и градус веселья вернется на желанную высоту.
9: Ну надо же, спасибо.
0: Антифриз «Володя» – ваш козырь в любой ситуации.
5: Он ждет вас на обочине, на въезде в любой город нашей необъятной страны.
0: «Володя» – хорош снаружи и внутри.
10: «65» – сеть социальных кафе.
11: «65»
10: – вкусно и недорого. Кашки, плюшки, макарошки.
11: 65.
10: Кефирчик, ряженка, компотик.
11: Греча с сосисой за полцены.
10: 65. Для тех, кто действительно вышел на пенсию.
11: Старичок, доставай пятачок.
0: 65.
10: Сеть социальных кафе. Доживем, пожуем.
0: На Юмор ФМ.

магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
4: Чем только чёрт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
5: Мы не хмуримся и продолжаем.
4: Новости, от которых хочется улыбаться.
6: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
4: Веселые песни.
7: Поднимите мне зарплату.
4: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
8: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
4: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Мне рано заводить детей. Я еще морально не готов покупать шоколадное яйцо с сюрпризом и кому-то там его отдавать.

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И мы вновь здесь. Продолжаем. Сергей, его сообщение. Привет, Юмор ФМ. И главное, привет самой замечательной, неповторимой, ослепительной, безумно красивой Светлане из Калуги. Света, люблю тебя очень, очень скучаю. Жду встречи с нетерпением. Только ты. Возвращайся скорее. Твой я. А вот Сергей написал вам такое сообщение. Ростов-на-Дону на связи, пишет Татьяна. Поздравляю свою семью Федоренко, любимого мужа и двух замечательных дочек с участием в семейном спортивной команде. Они у нас самые лучшие, сильные и смелые. Мы не выиграли приз, но мы были самые классные. Главное – это участие. Вы в любом случае супер, помните об этом. Матвей и Александр из Борисоглебска пишут. Привет, любимое радио Юмор-ФМ. Едем по трассе Саратов-Москва. Жара, быстрее бы добраться до дома. Всем отличного настроения желают они и хороших выходных в том числе. Ну а я тем временем напоминаю ваше сообщение. Вот точно так же прозвучит в эфире на всю страну. Просто зафиксируйте номер и направляйте все нам в Telegram, Max и SMS. Вот этот номер. Плюс 7-915-0303-567. Ждем ваших посланий. И еще один привет от Дмитрия из Перми. И для вас, кстати, внимание, шутки, песни, плюс.
0: Шутки, песни, плюс. Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс. Надежда Андреевна.

0: шутки, песни «Плюс» на Юмор ФМ. И «Плюс» означает, что теперь короткие смешные версии популярных хитов мы поем на троих. А значит, поприветствуем нашу звездную гостью.
1: Популярный блогер, писательница, стендап-комик и невероятно красивая девушка Наташа Краснова. Солнечный Челябинск!
2: «Плюс» на Юмор ФМ.
1: Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
0: Мало-мало-мало-мало-мало огня. Есть на шашлыках всегда такой советчик.
1: Так, я, да?
0: Так.
1: Любовь по полной, по программе. Все тихо, мирно, без скандалов и без драк. А если что, с вещами к маме. Гражданский брак, гражданский брак, гражданский брак.
3: Цветы. Боже, боже, аж гусарские усы полезли у меня.
0: Клаустрофоб, кричали люди в самолете. Клаустрофоб, он ковыряет фюзеляж.
3: Да? Он же дурак.
1: Он ковыряет фюзеляж.
0: Так, ну что, это
1: Надя,
0: получается
1: твоя,
0: я?
1: Да, песня, да.
3: Да.
0: Ну-ка, сели все и замолчали, и работать начали уже. Как вам повезло, ведь ваш начальник женщина с огромной буквы «Ж». А я сяду в свой кабинет и уволю кого-нибудь, и мартини совсем чуть-чуть. Постучишься, меня здесь нет, а я сяду в свой кабинет.
1: Какая прям ма. Ой, у меня очень интересная длинная песня. Ты опять зовешь меня олень. Много раз уже такое было. Я забыл, какой сегодня день, а моя супруга не забыла. Я опять хронический дурак, послан очень далеко куда-то. В этот день мы заключили брак. Вот такая памятная дата. День шестой, и месяц был шестой. Год шестой, сиди, учи, зараза. Попрощался с жизнью холостой в самый лучший день, 06:03.
3: Ты такой злой,
0: ты хорошо поешь. Шутки, песни,
1: плюс. А, Наташ, твоя песня.
3: Давай.
4: Бабушке с московской жилплощадью проще избежать одиночества. Это про мое будущее, наверное. Шутки,
2: песни, плюс. На Юмор ФМ.
1: Девчонки, вы поете великолепно. Наташа Краснова, плюс Надежда Ангарская, плюс Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс. До новых встреч.
2: Шутки, песни, плюс. Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор ФМ.

0: Юмор на заказ.
1: И мы снова здесь, с вами, с вашими сообщениями. Игорь передает привет своей жене Ангелине и дочке Ксении. Желает всем вам всегда быть такими же классными и говорит, что очень сильно вас любит. Ирина направляет лучи позитива всей стране своему мужу Денису и также сообщает вам, что очень классно, сильно вас любит тоже, да. Вы у нее самый крутой, так и написала. А Артур передает привет своей жене Виолетте, друзьям Станиславу, Евгении и Давиду. Виктория говорит, что сильно любит самого лучшего мужчину на свете, зовут его Андрей, а вот Марина направляет лучи позитива мужу Виктору, и по вашей просьбе прямо сейчас включаем лучшие фрагменты шоу «Лиги городов».
0: Юмор ФМ и ТНТ представляют
2: «Лига городов». Это «Лига городов».
0: Лучшие миниатюры проекта
2: «Лига городов»
0: на Юмор ФМ.
3: Это «Лига городов».
0: Встречайте, Марина Кравец и команда «Ну нормально». Москва.
4: Ну что, Марин, мы с вами уже поближе познакомились, решили вам посвятить песню. Заранее извините.
5: Приезжай.

0: Ни одного скандала еще и не матюкается, хотя 2 года с Калайджаном общается. Если нашла закладку, то продолжится чтение. Использует детское масло, только по назначению. Спалилась с бабами в бане, но она тоже, блин, женщина. С продюсером спит, но он ей муж сказать нечего. Не пьет и не курит, наверное, стесняется. В федунке в бедняга за 2 одувается. Ну посекни хоть где-то, выдумывать больше нету сил. Родила 2, но почему не в 16, блин? Ну подружись ты с бомжом или с Даной Борисовой. Будет вечер приятный, ну или с Даной Борисовой. Снимись в фильме плохом или сама сними, например. Вот справа и слева есть хороший тебе пример. Сходи на интервью тому, кому сейчас нельзя, это несложно, сейчас почти никому нельзя. Про Мизулину ляпни, и вот уже подтверждается тот инфоповод, что комеди закрывается. Хотя в финале песни аккуратненько харкни.
1: Ну вот так, между зубов, это несложно. Вот так.
2: О, все, матернулась.
1: Она ж молчала.
2: Не, она прям взглядом маршрут построила. Но если что, обиду не держим. Будьте проще, как мы, простые пацаны из Москвы. Всем кайфа!
3: А где прошла?
4: Лига городов, это Лига городов.
5: Суперпроект ТНТ, это Лига городов.
6: На юморов.
7: Хорошая погода.
8: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 25. В Садке и Златоусте 23 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 12-17 выше 0. Днем воскресенье в Снежинске, Садке, Златоусте и Миасе плюс 26. В Карталах и Троицке до 30 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 28.
6: Реклама.
9: Юмор-ФМ Челябинск объявляет кота лета. Слушатели самого веселого радио выберут лучшего кота, вашего кота. Загружайте забавное фото своего пушистика в специальный альбом группы Юмор-ФМ Челябинск ВКонтакте. Участвуйте в голосовании и получите возможность выиграть годовой запас корма для вашего питомца. Кота лета. На Юмор-ФМ Челябинск. Играем с 29 июня по 7 августа. Подробности в группе Юмор-ФМ Челябинск ВКонтакте. 16+. Телефон рекламной службы Юмор-ФМ в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Плохо не то, что на 30-летие бабушка дарит тебе 1000 рублей. Хуже другое. То, что ты на них реально рассчитываешь.
2: Последние сутки она не снимает трубку. И в этом, конечно, конкретно его заслуга. Ведь все разговоры о нем и так все по кругу.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: И нас тоже повело в сторону ваших посланий. Финальная тройка сообщений к этому часу. Сергей передает привет своей жене Юле и дочке Анне. Мы на даче работаем и скоро совсем пойдем готовить сюрприз для наших гостей. Алене и Николаю отдельный привет. На связи Егоревск. Артем передает привет жене Татьяне и самой любимой и красивой дочке Александре, а также самому умному сыну Дмитрию. И еще один привет от Сергея из Самары, который направляется любимой жене Алене и родителям Виктории и Алексею. Вернемся к вашим посланиям уже в следующем часе, все так же в нашем веселом чате. Там будут и приветы, и поздравления, и самое главное, ваши шутки. Номер для сообщений прежний, плюс 7-915-0303-567, Telegram, Max и SMS. Пишите прямо сейчас, и самое главное, не забывайте подписываться. Ну а под занавес часа вашему вниманию тройка анекдотов в исполнении Игоря Маменко.
0: Юмор-ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
2: У меня две новости. Начни с хорошей. А с чего ты взял, что есть хорошее? Муж и жена. Оля, мы обязательно должны расстаться, так жить больше невозможно. Она говорит, тогда я покончу с собой. Он говорит, это приятный бонус, огромное спасибо, но мы должны расстаться. В метро давка. Женщина случайно коснулась достоинства мужика. Она говорит, ой, простите, я нечаянно. Он говорит, нет, я шахматист, дотронулась, играй.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
1: Жизнь как рояль. Для кого-то спирт, а для кого-то музыка.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
2: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
1: Гражданин, вам песня. Пляшите.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 Клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
11: «Пятерочка» выручает!
12: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
13: Вот можно было весь день играть.
0: Мир игр стал ее реальностью.
14: Я в игре.
15: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть. Вот поиграешь.
0: Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Уже в кино.
16: 6+.
0: Юмор ФМ.

0: Снежинске 17 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Девушка, которая уже не знает, как намекнуть парню на шубу, прикладывает к телу кота и спрашивает: «Ну как мне?»

0: Ну а мы ждем и приглашаем всех и каждого в нашу суперигру «Автомобиль за улыбку». Вы по-прежнему можете просто улыбнуться и получить шанс выиграть автомобиль. Что же нужно сделать? Загрузите фото улыбки на сайте веселорадио.ру и ловите автомобильные шутки Фоменко. Далее мы вам позвоним. В этот момент вы правильно повторите шутку и за корректный ответ получите 3000 рублей. Также путевку в суперфинал мы вам направим, а состоится он уже в конце этого года. Участие, кстати, в игре бесплатное. Улыбайтесь и выигрывайте вместе с нами. Тем временем Кирилл Горин здесь с вами. Всем здравствуйте. Через полчаса в нашем веселом чате буду шутить вашими шутками и все непременно озвучу приветы, поздравления, признания в любви и другие любые послания. Самое главное, направьте свое сообщение по единому номеру Telegram Max и SMS +7 915 0303 567. Ну и самое главное, не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое послание. А вот теперь по юмору. И смешно в финале часа монолог маэстро Жванецкого. Немного ранее здесь будет Денис Клявер, он же самый лучший Дэн, и будет шутить с помощью тройки анекдотов. Еще обязательно услышим совет от Сати, как же защитить себя от критики второй половинки. Ну а прямо сейчас номера самой любимой игры всей страны, тот самый КВН. Все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Команда «Союз», город Тюмень.
4: Так, Лёля, вы что здесь устроили за самодеятельность?
5: Это не мы, это Александр Васильевич.
4: Так, Лёля. Что у вас еще есть?
5: Ну, есть социальная рок-опера.
4: Объявляйте.
5: Социальная рок-опера.

0: Ну как вы не понимаете, в зале сидят солидные люди. Скажите спасибо, что Путина нет.
1: Путина нет.
2: Я же говорил, он не существует.
0: Так, хватит. Хватит, отставить Путина.
3: Отставить Путина?
1: Да он с ума сошел.
0: Так, все, заканчиваем этот балаган. Дорогие друзья, что мы хотели сказать своим домашним заданием? Мы против экспансии НАТО на восток. Может быть, не очень явно получилось, но мы именно это хотели сказать.
4: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Тише, тише. Тише, тише.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Решил тут девушке романтику устроить. Наполнил ванну шампанским, на 3 минуты отвернулся, пол ванны нет, она в дрова.

0: FM и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Сатья, мой мужчина критикует меня, когда я за рулем. И все, говорит, я делаю не так. Вот как мне защититься от этого, вот вообще от его критики?
0: Сатья отвечает.
2: Хороший вопрос, да. Чья машина?
1: 50-50.
2: Это очень плохо. Это очень плохо. 50-50 это очень плохо. Я даже, наверное, не верю, что она 50-50. Она как бы чья-то, да? У нас тоже все в семье 50-50, но машина моя. Хотя у нее есть там 50%, но это моя машина. То есть кто за рулем, того и машина в данном случае. У меня такая ситуация. В моей машине не ездят люди, которые мне не доверяют как водителю. Вот прямо можно написать вот так. Кто за рулем, тот и главный. Поэтому вот. Если я еду за рулем, ты мне доверяешь. Если ты доверяешь, значит, есть смысл заткнуться. Если ты что-то говоришь, значит, ты мне не доверяешь. Если ты не доверяешь, ты не едешь в машине. Я могу вам рассказать, как правильно критиковать человека за рулем. Как я это делаю. Если я еду и я хочу покритиковать, я говорю, пожалуйста, остановите, я выйду.
0: Все. Сатья с юмором.
3: Сатья, добрый день. Мой муж постоянно критикует мою фигуру, особенно после родов. Подскажите, пожалуйста, как донести ему, что мне неприятно?
2: Очень сложный вопрос. Во-первых, мужчина, который критикует фигуру жены, ну, просто бесстрашный самурай. Я бы не рискнул. Ну, нельзя так говорить с человеком, который имеет доступ к твоей зубной щетке. Это очень опасная история. С другой стороны, ну, скажем так, ну, наверняка же есть за что. Поэтому здесь надо сосредоточиться на двух вещах. Первое, надо наказать этого языкатого негодяя, который такие вещи говорит женщине. Второе, ну, реально подойти к зеркалу. Ну, надо все-таки на фитнес записаться, друзья мои. Это полезно не только для секса, это для здоровья полезно. Мы же должны понимать, что каждый лишний килограмм – это, ну, лишняя броня, ненужная. Представьте, что это Господь через него сказал вам такие жесткие слова, потому что иначе не доходило. И, естественно, почтальон должен пострадать. Чтобы он не подумал, что он весть благую нести будет все время. Надо ему так ответить, сказать, ну, братан, я извини, при таких размерах такие претензии.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Всю контрабанду делают в Одессе на Малой Арнаутской улице.
0: Отец Федор.
2: Не корысти ради, а токмо во исполнение воли больной жены.
0: И даже мадам Грицацуева.
2: А стул зачем забрал?
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками.
7: Ленту.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
8: Нет, не надо слов.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Девочки плясали, пили, веселились, мальчики платили, злились, матерились.

чат. То самое место, то самое пространство для ваших шуток, приветов, поздравлений. Номер плюс 7-915-0303-567, Telegram, Max и SMS. Пишите свои сообщения, направляйте нам прямо сейчас. Юлия передает привет своей маме Марине и младшей сестре Виктории. Пишет: «Я ваша доча», подписалась вот так. Максим из Дивногорска передает привет всей своей семье, которая сейчас едет из отдыха со мной в машине. А именно, жене Евгении, теще, которую зовут Любовь Владимировна, сыновьям Владимиру и Данилу, дочерям Мария и Арине тоже в том числе. Класс! Шутка у нас тоже имеется, вот, например, от Степана. «Обожаю выходные. Провожу их в формате 3D. Дома давлю диван». Елена передает огромный привет мужу Ваню Матюка. «Едем на озеро. Все отлично», пишет. «Привет всей Вологде», также направляет. Послание от Андрея из Волгограда, который им напишет так вот: «Добрый день. Передаю привет всем. Всем прекрасным людям», в кавычках, одно слово пришлось заменить, «которые сегодня едут по трассе Р-260 Волгоград-Ростов-на-Дону». Вот так вот. И еще одна шутка у нас имеется от Сергея из Перми. «Судя по тому, как усиленно бурит мой сосед снизу, я не удивлюсь, когда услышу крики: нефть, ура!» И смешно, в финале этого часа монолог маэстро Жванецкого и совсем скоро тройка анекдотов в исполнении самого лучшего Дэна, он же Денис Клявер. Тем временем напоминаю номер для ваших сообщений. Плюс 7-915-0303-567, Telegram, Max и SMS-формат. Веселый чат. Поделись

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: А вот некоторым мужикам, кстати, под каблуком очень даже комфортно. Да-да. Стоят два подкаблучника, общаются, один другому говорит: «А я вчера свою жену нафиг послал». Ты не смеши меня. «Ты нафиг?» «Я нафиг». «Ты свою жену нафиг послал?» «Я послал». «Каким образом?» «Ну, она мне говорит: иди помой посуду». А я ей говорю: «Пошла ты нафиг, я еще полы не домыл».
4: Дорогие друзья, отправляемся в путешествие по российским железным дорогам. Представьте, вокзал, железнодорожный перрон, стоит состав. И вдоль перрона идет мужчина, который бубнит себе под нос:
5: газеты, журналы, эротика, анекдоты, берем. Анекдоты, эротика, кроссворды, газеты, журналы, гороскопы, берем.
4: Тут один пассажир из окна высовывается и говорит: мужчина, дайте-ка анекдоты. Давайте. Протягивает ему денежку, тот берет деньги, смотрит на них и говорит: «Значит, слушай, возвращается муж из командировки. Покупатель смотрит на все это обалделыми глазами и говорит: о, это хорошо, что я эротику не взял».
6: А этот анекдот для любителей домашних животных. Диалог в общественном транспорте. Мужчина: извините, а вы женаты?
7: Да нет, что вы.
6: А это меня кошечка поцарапала.
0: Самый лучший Дэн.
6: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
8: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 25. В Садке и Златоусте 23 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 12-17 выше 0. Днем воскресенье в Снежинске, Садке, Златоусте и Миасе плюс 26. В Карталах и Троицке до 30 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 28.
0: Реклама.
9: Найдите отличие между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок. В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект 51А. Подробности на brudermir.ru и в соцсетях 0+.
10: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если женщина говорит «ты только не волнуйся», знайте, волноваться действительно уже поздно.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Луком не тянет, нет? Луком. Хриплю немножко, сиплю. А настроение отменное, отличное настроение. У меня всегда вот такое настроение. Умею в жизни только радостные новости себе сообщать. Друзья собирались. Чем у тебя всегда такое хорошее настроение? Ты что, в другую поликлинику ходишь? Зачем туда же? Все исследовал, все в норме. Ручки, ножки, глазки. Все отличное. Вот такое. Копытца, волоски. Все изумительное. И организм в ответ на заботу работает как часы. Ровно в 12 пищу приму, ровно в 4 на минуту выйду. И вернусь вот с таким настроением. Сейчас пивка выпил, молодым лучком закусил. Вот такой иду домой. Дома все вот так отрегулировал. Хоть не приходи, полный порядок. Салют стоял, смотрел. Вот такой салют. Мало только 30 залпов, 300 залпов давай. На неделю, каждый день. Вот такая неделька была. Чесночком не тянет, нет? Ну я же не просто пивка выпил. Все наспор выигрываю. Политически очень догадываюсь. Вот такой спорщик. Ставил на Рейгана полбанки, ему и пришел первым. Лучком немножко молодым закусили. Знаешь, это берешь лучка, пучочек в солонку. Он, бедный, хрустит в зубах, во рту крепнет и аж начинает гореть. Тут его пивком заливаешь, и он тухнет. Вот такой процесс. Но я могу и в сторонку. Запах чем хорош? Не хочешь, чтобы пахло? Отойди. Вот многие спрашивают, как бороться, запах изо рта. Очень простой метод. Отойди к чертовой матери. И запах вместе с тобой. Так же точно. Что-нибудь наговоришь? Тут же отойди. Не стой в этом во всем. Сын у меня. Сын у меня. Вот такой сынок. Ничему не учу. Сам растет, как саксаул. Плохому учить не хочу, хороший сам ищу. Пусть продолжает дело отца. Ищи, сынок. Видишь, отец голубцы в банке греет. Вот такой закусон. Сам нашел, и ты ищи. Глаза веселые, посмотри в глаза отца. Голубые, веселые, доброжелательные. Никому не завидовал. Товарищ очень большой начальник. Ну и что? Из всех благ у него только поликлиника и лекарства бельгийские. Потому что его очень надо лечить. Ему надо настроение повышать. А у меня настроение и так, вот такое. Если других туфель не видел, наши вот такие. Если других машин не видел, запорожец вот такой. И живи, и всем рекомендую не считать себя самыми богатыми и самыми красивыми, а так нормальными, побогаче одних, победить других. Зато наш почетный караул лучше всех. Вот такой караул. А жить можно жить можно вот так, а дышать можно и в сторону. Запах, он с тобой уйдет, а слова останутся. Так что дыши, чем хочешь, но в сторону. И настроение вот такое. Большой палец болит, всем показывать.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама.
4: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
5: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
6: «Пятерочка» выручает! Девочка
7: выручает! Фильм нам очень понравился, прям супер.
8: Хороший фильм, мне понравился.
9: Мне тоже очень понравился.
10: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора» уже в кино.
0: 6+. Юмор ФМ

0: Снежинске 18 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Если поменять местами пару букв в имени Наташа, то получится Шатана.

0: И мы тоже без ума от каждой новой и по-настоящему прекрасной улыбки. Именно для вас мы каждый день разыгрываем автомобиль. Делаем это не один раз, и если вы еще не с нами, то рекомендуем прямо сейчас улыбнуться на камеру смартфона и загрузить фото на сайте веселое-радио.ру. Почему? А потому что уже в этом часе снова прозвучит заветная шутка Николая Фоменко. Ловите ее и ждите нашего звонка. Звонить вам буду я, зовут меня Кирилл Горин. Всем здравствуйте! Также озвучу ваши шутки, привет и поздравления и любые другие послания в нашем веселом чате примерно уже через 31 минуту. Присылайте любые сообщения, главное, делайте это по верным координатам, и вот этот номер телефона. Плюс 7-915-0303-567, Telegram, Max и SMS. Пишите прямо сейчас, и самое главное, не забывайте подписываться. Здесь же по-прежнему избранный юмор для вас и для ваших улыбок. В финале часа из уст Михаила Полицемака услышим смешную историю жизни знаменитого человека в рубрике «Шутить изволите». Также Николай Фоменко пошутит целых 5 раз про еду, а еще все непременно насладимся детскими перлами в исполнении угарного папы. Ну а прямо сейчас шутки-песни. Ведущие Стас Ярушин и Люся Чеботина будут петь, шутить и веселиться. Все это Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Шутки-песни. Это такие музыкальные шутки. Шутки-песни. Ну или очень веселые песни. Шутки-песни. А вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
2: Привет-привет! Вы не поверите, но наша дружная звездная команда опять приготовила вам несколько забавных коротких шутка-песенок. Нас поддерживает самый громкий и веселый зритель. А Люся Чеботина уже буквально вырывает у меня из рук микрофон. И мы вновь готовы вас порадовать.

0: Never sleeps.
1: Ой, забавно как.
2: Пять озер. Ты в меня заливала. Пять озер, но красивее не стало.
0: А правда, действительно, по пьяни кажутся девушки красивыми?
1: Мне всегда кажется, что девушки красивые.
0: Наш, девочки, поддержим Стас и Леша на аплодисменты. В вуз поступила трудяга любви Иванова. И за три ночи закончила свой факультет.
1: Круто. Ой, не расколоться бы, блин. Ты неси меня, река, от зарплат в 15к, от зарплат, от квитанции ЖКХ, от вестей и РБК. Ты неси меня, река, только чтоб наверняка.
3: На Юмор ФМ.
0: Фотошоп скачала Оля, загрузила фотку с моря и эффект увеличения применила 10 раз. С нулевого до второго. Ай да Оля! Комарова!
2: Припоем из раскаленного олова. Петрович капнул мне на голову, и я сказал все, что думал по поводу его и всей его родни.
0: Одна песня на 5 минут хорошо, а 5 коротких веселых песен за 1 минуту еще лучше.
2: Да, это шоу «Шутки, песни» на Юмор ФМ. У нас коротко и смешно, а еще мы в ноты попадаем, особенно Люся. Люся Чеботина.
0: Стас Ярушин.
2: Вот возьмем и как вернемся к вам. Уже очень скоро, не скучайте.
3: «Шутки, песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки, песни» слушай на Юмор ФМ.

0: любимая поговорка инструктора автошколы.
1: Дьявол кроется в педалях.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Обещанная шутка Николая Фоменко только что прозвучала в эфире Юмор-ФМ. Та самая автомобильная шутка. Та самая, за правильное повторение которой вы получите 3000 рублей и отправитесь в тот самый суперфинал игры «Автомобиль за улыбку». Состоится он уже в конце этого года, и чтобы принять участие, нужно просто улыбнуться на камеру своего смартфона и загрузить фото на сайте веселорадио.ру. А вот чтобы точно выиграть автомобиль, можно просто взять и повысить шансы на выигрыш. Как это можно сделать? А легко и просто. Приглашайте в игру всех, кого знаете. Друзей, родных, коллег и близких, и уже вместе в финале этого года будете кататься на новом совершенно блестящем автомобиле. Ну а мы переходим к выбору нашего следующего участника, и для этого говорим два заветных слова, и после них я нажму на нашу кнопку «Улыбайзер». Итак, «Улыбайзер», стоп!
2: Автомобиль за улыбку!
3: И наш фирменный улыбайзер выбирает фотографию, вернее, улыбку Юлии из Астрахани. Прямо сейчас, Юлия, я набираю ваш номер телефона. Верю, честно, клянусь, что вы возьмете трубку и правильно повторите заветную шутку, которая вам принесет 3000 рублей в моменте, напоминаю всем, и, соответственно, путевку в суперфинал. Всем остальным, кто хочет полюбоваться улыбкой прекрасной, красивой Юлии из Астрахани, просто заходите на сайт веселорадио.ру и открывайте нашу прямую трансляцию. Ну а тем временем я пока наберу ее номер телефона. Так, номер телефона у нас набран. Гудки пошли. Переворачиваем песочные часы. Ровно столько времени есть у нас, чтобы дозвониться Юлии в Астрахань и узнать, как у нее проходит сегодняшний день. 30 секунд, напоминаю, положено времени есть у каждого участника игры, чтобы взять трубку и ответить на звонок. Повторить заветную шутку уже можно будет после слов «Здравствуйте, я Юлия из Астрахани». Ну, у нее, конечно, не такой.
4: Продолжаем дозваниваться. Оставайтесь на линии.
3: Пока мы ждем, время еще у нас идет. Оно не закончилось. Остается буквально несколько секунд, которые приведут нас, возможно... А, нет. Вот понадеялся. Опять, надеюсь, показалось. Нет, здравствуйте, неправда. Все, не получилось. 30 секунд положенного времени закончились, завершились. К сожалению, Юлия из Астрахани не взяла трубку и не смогла... Вернее, она, возможно, бы смогла повторить шутку, но мы этого не узнаем. Узнаем, возможно, в далеком или в ближайшем будущем. Тем не менее, все, дорогие друзья, кто знает Юлию из Астрахани, откройте прямую трансляцию, посмотрите на ее фотографию и передайте ей огромный привет от Юмор-ФМ, потому что что? Потому что ее улыбка все равно остается в нашем фирменном улыбайзере. Вот эту информацию, пожалуйста, сообщите. Совсем скоро, возможно, будет выбрана ее улыбка еще раз, повторно, заново в этой игре, в игре «Автомобиль за улыбку». И уже тогда мы точно с ней сыграем и разыграем автомобиль в финале этого года, с ней в том числе. Ну а всем остальным, напоминаю, участие в игре абсолютно бесплатное. Для участия нужно просто улыбнуться на камеру смартфона и загрузить фото на сайте веселорадио.ру. Присоединяйтесь к нам прямо сейчас. Ну а я пока буду раскручивать наш фирменный улыбайзер. Почему? Потому что наша потрясающая суперигра «Автомобиль за улыбку» по-прежнему продолжается.
2: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Ну, кстати, о деловом, о встречах и о событиях. Совсем скоро, 26 июля, приглашаем всех и каждого на наш очень веселый, вкусный и музыкальный пикник Юмор-ФМ. Встречаемся в гастроквартале 3 вокзала Депо. Вас там ждет грандиозный концерт. На главной сцене Филатов и Кэрос, Дмитрий Колдун, Султан Лагучев, Венера, диджей Димиксер и многие другие. Еще раз, 26 июля, начало концерта в 17 часов. Совсем скоро вашему вниманию «Угарный папа».
1: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Мое почтение. Меня зовут Гар Дмитриев. В интернете гуляют тысячи интересных, забавных, смешных историй о том, что творят и вытворяют наши дети. Но только лучшие истории прозвучат на Юмор ФМ. Когда прозвучат? Да вот прямо сейчас и прозвучат. Даю установку на смех. Начали!
1: «Угарный папа».
2: Девочку Иру 4 лет наказала ее бабушка. Ира стоит в углу и плачет. Подходит дедушка, который во внучке души не чает. «Что, бабушка обидела? Сейчас я пойду и уши-то ей оторву». Внучка успокаивает. «Хорошо, а сережки мне отдашь». Дочери Милане 5,5 лет. Зима. Смотрит в окно. «Мам, смотри, синички прилетели. Я тоже хочу быть синичкой и летать. И вообще здорово было бы у нас. Я дочка-синичка, ты мама-синичка и папа большой синяк». Из школьных сочинений Миланы. У Александра Македонского было войско, возглавляемое слоном. Всадник без головы ехал по полю и вертел во все стороны головой. Дантес ухаживал за Пушкиной женой.
1: «Угарный папа».
2: Школа, первый класс. Учительница читает детям сказку про трех поросят. И вот поросенок пошел к крестьянину с телегой полной сена и сказал: «Простите, сэр, не могли бы вы дать мне немного сена на постройку моего дома?» Тут учительница остановилась и спросила: «Как вы думаете, что сказал на это крестьянин?» Мальчик Саша поднимает руку и говорит: «Я думаю, он сказал: охренеть можно, говорящая свинья». На этом самом месте поставим точку с запятой и объявим большую перемену. Рекомендую размяться, как следует перекусить, вспомнить смешную историю про вашего замечательного ребенка и срочно прислать на Юмор ФМ. К вашим услугам единый номер Telegram +7 915 0303 567. Вы присылаете истории, я читаю их в эфире. Всем смешно. До скорой встречи. Ваш Гар Дмитриев.
1: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
8: Категория 6+. Юмор ФМ.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 25. В Садке и Златоусте 23 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 12-17 выше 0. Днем воскресенье в Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 26. В Карталах и Троицке до 30 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 28.
0: Реклама.
2: Отправляемся мы в тур на кроссовере G-Tour.
3: На красивом, элегантном,
4: проходимом и компактном.
2: В самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
4: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в планете авто от 2 миллионов 50 тысяч рублей. Братьевка Шириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
5: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ в Челябинске. 72-39-03.

0: на Юмор ФМ. Реклама.
1: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
2: «Пятерочка» выручает!
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
6: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
7: Мы не хмуримся и продолжаем.
6: Новости, от которых хочется улыбаться.
8: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
6: Веселые песни.
8: Поднимите мне зарплату.
6: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
9: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
6: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 19 часов. Работали. Отдыхаем.
1: Мы будем танцевать.
0: Под шашлычок. Под шутки и песни. Шутки. Танцы. И ничего лишнего. Танцуют все. На Юмор ФМ.

0: Реклама. Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
1: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
2: Вот бы можно было весь день играть.
3: Мир игр стал ее реальностью.
4: Я в игре.
5: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
6: Вот поиграешь.
3: Летом всякое бывает. Побег из Колбора. Уже в кино.
7: 6+.
8: Юмор FM. Шутки и песни.
9: Сегодня точно не уж.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 25. В Садке и Златоусте 23 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 12-17 выше 0. Днем воскресенье в Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 26. В Карталах и Троицке до 30 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 28.
2: Смотришь на меня без сомнения, мол, папа, я все знаю, понимаю все без исключения.

0: Реклама.
1: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
2: «Пятерочка» выручает!
0: Юмор ФМ.

Снежинске 20 часов. Поработали. Отдыхаем. Под шашлычок, под шутки и песни. Ничего лишнего. Танцуют все на Юмор ФМ.

0: Джоли. Она зовет меня к себе в гости в Бишкек.
1: И танцы.

0: Реклама.
1: Фильм нам очень понравился, прям супер.
2: Хороший фильм, мне понравился.
3: Мне тоже очень понравился.
0: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора» уже в кино. 6+. Юмор ФМ.

0: FM. Шутки.
1: Каждый понедельник чувствую себя немножко Робинзоном Крузо. Но очень скучаю по пятнице.
0: И танцы.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 25. В Садке и Златоусте 23 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 12-17 выше 0. Днем воскресенье в Снежинске, Садке, Златоусте и Миасе плюс 26. В Карталах и Троицке до 30 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 28.

0: Юмор-ФМ.
1: Танцуют все!
0: Реклама.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: Юмор.

Снежинске 21 час. Работали. Отдыхаем. Под шашлычок. Под шутки и песни. Шутки. Танцы. И ничего лишнего. Танцуют все. На Юмор ФМ.

0: FM. Шутки.
1: Русская моя свадьба. Отличный повод посмотреть на дальних родственников в

Реклама. Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах. Категория 6.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 25. В Садке и Златоусте 23 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 12-17 выше 0. Днем воскресенье в Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 26. В Карталах и Троицке до 30 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 28.

тема. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117. Юмор ФМ.

0: Блистательный Митя Фомин.
1: Друзья, всем привет. Это Юмор FM Chart. С вами Митя Фомин и мой соведущий котик.
2: Всем мяу!
1: Сегодня у нас, как всегда, все самое необходимое для хорошего эфира. Топовые треки и невероятные новости. Но только одна из них окажется правдой. Какая именно, узнаете в финале. Так что устраивайтесь поудобнее, мы начинаем.
2: Погнали!
0: Юмор FM Chart с Митей Фоминым на Юмор FM.
1: Житель Нижнего Новгорода Виктор Семенович очень обрадовался, когда нашел в демисезонной куртке 100 тысяч рублей. Но радость длилась недолго. Очень скоро его уволили из гардероба ресторана.
2: Счастье любит тишину, брат.
1: Желаем Виктору Семеновичу найти новую работу. А мы тем временем продолжаем свою и открываем наш хит-парад. На 10-м месте сегодня ваш любимый исполнитель и моя песня «Клавдия. Я стал другой». Слушаем и активно голосуем.
0: Юмор FM Chart. 10-е место.

0: FM Chart. Ведущий блистательный Митя Фомин.
1: В Самаре местного водителя торжественно посвятили в сэры. Церемония прошла прямо в отделении ГИБДД. Мужчине вручили протокол, попросили расписаться и официально объявили: теперь вы сэр. Сначала водитель даже обрадовался, говорит, всегда чувствовал в себе что-то благородное, осанку, выдержку, легкое желание смотреть на всех сверху вниз, как у тебя, котик, иногда это получается, правда, ты смотришь снизу вверх. Но радость длилась недолго, уже через минуту выяснилось, что звание сэр ему дали не за заслуги перед короной, а за постоянную езду по левой полосе, как в Великобритании. Желаем мужчине выучить ПДД и вернуть права.
2: Усы и ватный хвост, вот мои ПДД!
1: А пока слушаем другую песню на 9-й строчке нашего чарта. Котик, врубай!
2: Врубаю на полную!
0: Юмор ФМ Чарт. 9-е место.

0: Хотя можно подумать.
1: Я прикладываю карту. Минус на счету, плюсик в карму. Ты сказала, к радам нужно относиться проще. А то денежка эти к нам больше не захочет.
0: Так и есть.
1: Секрет очень простой, чтобы чудо работало. Твой любимый что? Правильно работает. Чтобы что? Чтобы приходила денежка. Чтобы была счастлива девочка.
0: Милый, а кто тебе энергию почистил? Я назову.

0: Митей Фоминым на Юмор-ФМ.
1: Согласно опросу, среди россиян самый приятный момент в долгожданном отпуске – это не первый смузи у бассейна и даже не завтрак в отеле. Самый приятный момент – это с улыбкой проехать мимо места своей работы и понять, что сегодня туда можно даже не заходить.
2: А можно вообще не выходить из дома.
1: Желаем всем баланса между работой и отдыхом и двигаемся дальше. На 8-й строчке нашего чарта Жасмин с треком «Какое счастье». Слушаем.
0: Юмор ФМ чарт. 8-е место.

0: В эфире Юмор-ФМ Чарт с Митей Фоминым.
1: А теперь рубрика «Аутсайдер». В этот мрачный закоулок нашего чарта попадают артисты, за которых перестали голосовать наши слушатели. Из хит-парада на этой неделе выбыли Филатов и Кэрос с просьбой включить музыку. Нилетто и Татьяна Буланова с песней «Первыми». И А-студио с говорящим треком «Она не виновата».
2: Она не виновата.
1: А мы никого и не обвиняем, просто напоминаем, голосуйте за любимые треки, и все может измениться. Ну а мы двигаемся дальше. На очереди песня Натальи Подольской с жизнеутверждающим названием «Не бояться».
0: Юмор-ФМ-чарт. Седьмое место.

0: Песни Юмор ФМ Чарт. Ведущий блистательный Митя Фомин.
1: Вы слушаете Юмор ФМ Чарт. С вами Митя Фомин и мой соведущий котик.
2: Мяу.
1: Мы продолжаем включать вам топовые треки недели и рассказывать невероятные новости. Только одна из них окажется правдой, какая именно, узнаем в конце программы. А пока новость из мира дейтинга. Валерий из Москвы 1.5 года искал недостающую половинку и наконец-то нашел, но достающую.
2: Потому что не половинку нужно искать, а все целиком.
1: Желаю Валерию терпения и счастья в любви. А мы двигаемся дальше. На 6-й строчке нашего чарта Артур Пирожков с треком «Самый красивый». Слушаем.
0: Юмор ФМ Чарт. 6-е место.

0: FM Chart. Продолжим через пару минут. Реклама.
1: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
2: Вот бы можно было весь день играть.
0: Мир игр стал ее реальностью.
3: Я в игре?
4: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
5: Вот поиграешь.
0: Летом всякое бывает. Побег из Колбора. Уже в кино. 6+. Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ чарт с Митей Фоминым на Юмор ФМ.
1: В травматологическое отделение одной из больниц Твери доставили местного жителя Игоря с легкими такими ушибами. По словам очевидцев, мужчина на большой скорости врезался в гараж, но отделался испугом. Автомобиль не пострадал, так как Игорь шел пешком.
2: Ну дает!
1: Желаем Игорю скорейшего выздоровления, а мы слушаем песню на пятом месте нашего чарта. Тут у нас, кстати, тоже легкая травма. Всего за одну неделю золотые медалистки прошлых выпусков упали сразу за пределы призовой тройки. Слушаем и голосуем, если хотим вернуть Саби и Мия Бойко на первое место.
0: Юмор ФМ чарт. Пятое место.

0: Фоминым на Юмор ФМ.
1: В московском метрополитене на ключевых станциях появились освежающие аппараты с дезодорантами. Боже.
2: Ну, наконец-то! Спасибо!
1: Кто придумал эту замечательную идею? Средство с нейтральным запахом доступно только летом, и воспользоваться им должен каждый пассажир в час пик по будням. Я буду первым, можно? Если в разгар летнего жаркого дня пассажир проигнорирует аппарат и давает вагону аромата, штраф составит 500 рублей. Инициативу поддерживаем, дышим глубже и слушаем песню на четвертом месте нашего чарта.
0: Юмор ФМ чарт. Четвертое место.

0: FM Chart. Ведущий – блистательный Митя Фомин.
1: Немка выходила цыпленка необычным способом. Фермер нашла яйцо, которое отказались высиживать обе ее курицы, и решила попробовать спасти птенца сама. Для этого она сделала самодельный инкубатор из спортивного топа и толстых носков. Она носила яйцо при себе и даже спала на спине, пока цыпленок не вылупился. Сейчас цыпленок воспринимает Ени как наседку, ходит за ней по пятам, а ночью спит в сумке с грелкой. Совсем скоро он подрастет, и женщина сможет вернуть птенца в курятник.
2: Вот так и появляются дети, которые совсем не похожи на родителей.
1: А мы добрались до тройки лидеров. Бронза нашего чарта сегодня получает группа «Винтаж» с песней «Малахит».
0: Юмор-ФМ-чарт. Третье место.

0: Небольшая пауза и продолжим. Хорошая погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 25. В Садке и Златоусте 23 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 12-17 выше 0. Днем воскресенье в Снежинске, Садке, Златоусте и Миасе плюс 26. В Карталах и Троицке до 30 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 28.

0: В эфире Юмор-ФМ Чарт с Митей Фоминым.
1: А теперь рубрика «Дайджест». Давайте быстро вспомним, кто за кем идет в нашем чарте. На 10-й строчке сегодня я, Митя Фомин, с песней «Клавдия, я стал другой». Это...

0: Девятое место у группы «5 утра» с треком «Давай купим».
1: Хорошо, давай купим.
0: На восьмой позиции «Жасмин» и песня «Какое счастье».
1: Какое счастье вдвоем любить одно.
0: Седьмое место занимает Наталья Подольская с песней «Не бояться».
1: Небо, небо, небо, не бояться.
0: На шестой строчке Артур Пирожков «Самый красивый».
2: Кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин?
0: Пятое место у Саби и Мия Бойко с треком «Базовый минимум».
3: Без повода мне подари кольцо с моим именем. Это базовый минимум.
0: На четвертой позиции Коста Лакоста и Черри Леди.
4: А ты пахнешь долфон, Черри, Черри, Черри Леди.
0: А на третьей строчке группа «Винтаж» с песней «Малахит».
1: Только ты на плач, раненое сердце мое.
0: Ну а теперь поднимаемся еще выше. На втором месте нашего чарта «Five Star Family» и трек «Раз, два». Считаем вместе и слушаем. Главное не ошибиться.
5: «Юмор-ФМ-чарт». Второе место.

0: Юмор ФМ чарт с Митей Фоминым на Юмор ФМ.
1: Мы почти добрались до вершины, совсем скоро мы узнаем имя победителя. А пока новость из культурной столицы. В Петербурге произошло почти невероятное. Найдены старые знакомые, которые случайно встретились в автобусе и действительно увиделись после фразы «нужно обязательно встретиться».
2: Бывает же такое!
1: Обычно после таких слов люди обнимаются, обещают списаться, расходятся по делам и потом еще 3 года ставят друг другу лайки в соцсетях. Но в этот раз все пошло не по привычному сценарию. Мы тоже не будем откладывать встречу с победителем нашего чарта. На первом месте сегодня «Елка» с треком «Проще». Слушаем.
0: Юмор ФМ чарт. Первое место.

0: Чарт с Митей Фоминым на Юмор-ФМ.
1: Ну что, друзья, вот мы и добрались до финала. Сегодня, как всегда, среди невероятных историй пряталась одна настоящая. Правдивой оказалась новость про немку, я так и подумал, которая необычным способом выходила цыпленка. Ее домашние курицы отказались высиживать яйцо, и женщина решила сама устроить для будущего птенца теплый домашний инкубатор из спортивного топа и теплых носков. В итоге цыпленок действительно вылупился и теперь ходит за своей спасительницей по пятам, читая ее наседкой. Скоро малыш подрастет и отправится туда, где ему положено быть, в курятнике. Желаем птенцу мягкой адаптации, фермеру спокойных ночей, а вам только добрых новостей и отличной музыки. С вами был Медь Фомин, пушистый котик.
2: Это я.
1: И Юмор ФМ Чарт. До встречи.
2: Всем замурчательных выходных.
0: Самые веселые шутки и самые популярные песни. Юмор ФМ Чарт с Митей Фоминым.

0: Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 23 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Уважаемые пассажиры, самолет Ту-134 садится. У кого есть зарядка от Ту-134, просьба пройти в кабину пилота.

0: снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Александр Лукашов, Самарская, Ростов-на-Дону.
1: Всем привет, здорово, народ. Как вы, не болеете? Я заметил, что сейчас современные детские лекарства не мотивируют ребенка поскорее выздороветь, потому что они очень вкусные. Сестра недавно попросила купить для племянника лекарства в аптеке. Я заехал, а там сироп от кашля со вкусом клубники, порошок от температуры с запахом маракуйи, клизма в виде кроша и смешарика. Не хватало только нафтизина с запахом шашлыка. Просто у меня выпускной не так круто проходил, как его лечение от простуды. Там не было запаха маракуйи, там пахло боярышником классухи и разбитыми надеждами на светлую жизнь. Просто лекарства не должны быть приятными. Ребенок не будет хотеть выздороветь. Он будет хотеть попробовать всю серию вкусов. С грейпфрутом, с маракуйей, с мидиями. Я считаю, чтобы не мотивировать болеть, лекарства должны быть жесткими. Как в моем детстве. Я рос бабулей, и она лечила меня такими народными средствами, в побочных действиях которых была детская психологическая травма. Вообще сложно расти с бабулей, потому что у нее всегда повышенная тревога за тебя. Даже когда ты просто спишь. Она может разбудить тебя и сказать: «Мне не нравится, как ты дышишь, надо срочно закапать каланхоэ». Знаете же такое средство, да? После которого у тебя во время чиха из ноздри выпадает мозг. И бабуля такая: «Это нормально, нормально, сейчас барсучим жиром смажем и обратно запихаем. Подыши пока над картошкой». Мне нравится эта шутка, потому что она всегда делит зал на два лагеря и раскрывает тех, кто тоже был воспитан бабушкой. Такие обычно начинают накидывать, типа: «Да, еще алоэ, чайный гриб, куриный помет». А вторая половина зала, воспитанная отцами, сидит и такая: «О чем они говорят? Какое каланхоэ? Нам папа во время простуды просто давал пинка и говорил: задолбал кашлять, футбол не слышно». У меня бабуля слишком жалостливая ко всем, и из-за этого я не могу приучить ее к пользованию доставкой еды, потому что ей всегда очень жалко курьеров. Настолько, что она может накормить их едой, которую они же ей принесли. Сделать из курьера внука на час. Реально сильно о них заботится. Один раз я пришел домой, а курьер на кухне пил с бабулей чай в моих тапках, прикиньте. Я думал, он мне скажет: «Теперь ты спишь на полу, брат. Отныне мой рюкзак, твой рюкзак». Бабуля очень любит учить всех жизни. Ее никто не переспорит. Она так любит читать нотации, что один раз я слышал, как мошенник у нее в телефоне сказал: «Простите нас, мы так больше не будем. Сегодня же пойдем устраиваться на завод. Обязательно наденем шапку». Кстати, заметили, что телефонные мошенники сейчас стали интереснее? Теперь они часто звонят, представляясь работниками прокуратуры. Я за них всегда радуюсь, типа: «О, кайф, карьерный рост, с работников банка, красавцы. А я до сих пор еще резюме на продавца не могу составить. Надо будет узнать, в чем их секрет». Обожаю, когда они мне звонят, потому что хоть кто-то всегда верит, что у меня есть деньги. Иногда перед ними даже неловко. Один раз они мне позвонили и говорят: «С вашей карты было снято 200 тысяч». Я в тот момент чуть дошираком не подавился. Говорю: «Ребята, перезвоните мне через час, скажите то же самое, когда я на громкую связь поставлю перед девушкой на свидание. Она должна поверить, что я не нищеброд». С вами был Александр Лукашов. Любите маму, чистите зубы. Всем чао.
0: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.
2: Нравится мне, когда ты голая по квартире ходишь.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Видел на рынке чернику. Смотрю на цену, и зрение само восстанавливается.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: На каждом первом свидании я чувствую себя как рыба в воде. Постоянно молчу, и лицо тупое. Я еще не до конца в тебя влюбился, поэтому у меня в животе гусеницы. Сколько девушку не корми, все равно она прожует и снова начнет говорить. Самые популярные виды лапши – пшеничная, яичная, гречневая и «я буду любить тебя вечно». Я всем своим девушкам дарю мыло, чтобы они вспоминали обо мне, когда голенькие. Увидел свою бывшую с другим мужиком, и мое сердце сжалось. А потом разжалось. Именно так работает сердце. И бывшая тут совершенно ни при чем.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
1: Если бы моя жизнь была бы песней,
2: то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
1: Мама, я танцую.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Сынок, когда ты вырастешь, я хочу, чтобы ты был самостоятельным, уверенным и смелым. А сейчас, пока ты ребенок, я хочу, чтобы ты был послушным и спокойным.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Граждане-болельщики, на Юмор ФМ Роман Юнусов, рассчитайся. Юмор ФМ Роман Юнусов. Расчет окончен. Переходим к водным. А, нет, давайте лучше заценим очередной топ оговорок наших любимых спортивных комментаторов. Добро пожаловать на стадион!
1: Гол! Штанга!
2: Поздравляю! Наша сборная в очередной раз порадовала болельщиков. На этот раз она порадовала финских болельщиков. Джики бьет штрафной, и футболистам, у которых еще нет потомства, не рекомендуется вставать в стенку. А вот на поле, откровенно говоря, идет дождь. Смотрите, какая занятная ситуация. Защитник Кокоев пристроился сзади к Чалову, но у него ничего не получилось. Ай-яй-яй, Тамази разбил голову Коко. Можно сказать, он Коко голову раскокал. Хорошо, что это был не нигерийский защитник Йобо, а то напрашивались бы совсем другие аналогии. Вратарь выпустил мяч из рук, и его пришлось добить. Ну что тут скажешь, это футбол! Так, все, хорошего понемножку. Следующая порция смешных оговорок спортивных комментаторов уже очень скоро на Юмор-ФМ. А я пойду посмотрю на тренировку мужской сборной США по синхронному плаванию. Ну так, чисто поржать. До новых встреч, ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 25. В Садке и Златоусте 23 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 12-17 выше 0. Днем воскресенье в Снежинске, Садке, Златоусте и Миасе плюс 26. В Карталах и Троицке до 30 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 28.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Говорят, коньяк проблем не решает. Можно подумать, что кефир решает. Коньяк хотя бы старался.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Раньше мечтали стать космонавтами, врачами, учеными, физиками, летчиками. Теперь все это отстой. Кого не спроси, ты кто? Я менеджер. Ты себя в зеркало видел? Ты хряк в пуантах. Ты козел в бейсболке. Какой ты менеджер? Девушка мне говорит с гордостью, я занимаюсь промоушеном. Я спрашиваю, ты уши промываешь вообще? Мне приходилось слышать за мою жизнь, я работаю в отделе девелопмента. Что там лопнуло, я не знаю. Я рекрутер, чудовищно. Девочка-рекрутер. И хуже только я старший мерчендайзер. Еще один сказал, я занимаюсь аутлопингом, хуже только аутсорсингом заниматься. Один из телевизионщиков мне с гордостью памятника Дзержинского сказал, что он старший рерайтер в фокус-группе «Синема Армян Продакшн». И у всех продакшн. Вот что значит, мы залегли под идеологию торгашей. У всех продакшн, Киркоров продакшн, Каталель продакшн. Все хотят продавать, создавать никто не хочет. Поэтому я сейчас создаю фирму. Будет называться Задорнов Создавакшн. А какое количество продюсеров, вы знаете, у нас? У меня есть знакомый парень, хороший парень, но он себя кличет продюсером. Вот так вот, гордо. Мне неудобно в интеллигентную компанию с ним приходить. По-настоящему, не в тусовку, а в интеллигентную компанию. Потому что, ну, я не могу, я говорю, продюсер. И мне неудобно это говорить. Поэтому я говорю так, продюсер, но порядочный человек, говорю я. Один из моих друзей, очень воспитанных хорошо, говорит, однажды мне говорит, ты знаешь, порядочный продюсер звучит так же, как сентиментальный мясник. А еще есть у нас маркетологи, блогеры, имиджмейкеры, писмейкеры. Есть новая профессия, называется дауншифтер. Я не знаю, что это такое. Я заглянул в словарь новых английских слов, прочитал. Там написано четко, дауншифтер – это тот, кто занимается дауншифтингом. Вот так, друзья мои, ничего сделать не могу. Да, я так и не понял, что это такое. Но я понимаю, почему молодым людям с плохим образованием, не умеющим ни черта делать, нравится это все. А вот просыпается такой утром дауншифтер. И думает, а я дауншифтер. Ему легче жить. Подходит к зеркалу утром. Лицо отечное. У всех отечное, просто не все знают. Утро в китайской деревне. А он думает, а я дауншифтер. Даже не понимая, что основное слово «даун». Я понимаю, откуда берется. Это от комплекса никудышности. Лесорубы в Алтайской тайге, лесорубы, называют себя оператор Харвеста. Вот так. Причем их хозяйство называется топлес. Видимо, операторы Харвеста без лифчиков ходят, я не знаю. Да, парикмахер, отстой. Вы назовите Зверева парикмахером. У него губы лопнут. Забрызгают окружающую среду. Стилист. Вы еще его Бродобреем назовите. У женщины повара. Повара. Такой. На Урале. Типичная наша женщина-повар. Спросили, кем она работает. Она ответила, я блинмейкер. Я ей говорю, если вы блинмейкер, я пирожкодиллер.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ. Юмор-ФМ.

0: Снежинске полночь.
1: Российская биатлонистка бежала восьмой, но правильно использовала 5 патронов и стала третьей.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в турагентстве.
1: Кого я тут вижу? Ты посмотри, а? Ты посмотри, наши Даши-путешественницы, блин, да? Посмотри, какие красивые. Все в пене, да? В пене, в пузырьках. Потому что что? Потому что намылились куда-то, не так ли, а? Вот они, наши терминаторы. Потому что сейчас мы отправим их уничтожать всего Джона Пив Коннора на пляже. Так! Добро пожаловать! Наше туристическое агентство Oral Travel, между прочим. Нашими услугами воспользовались уже более 1000 клиентов. И это только интимными. Внимание!
2: Нам бы на Мальдивы.
3: Да.
1: На Мальдивы?
3: Да, Мальдивы хотели.
1: Девчонка и на Мальдивы? Не в Иран? Странно. Мальдивы, да?
2: Да,
1: да. Считаем. 7 дней. 6 ночей. Все включено. 5 звезд. Перелет! Так, ну что ж, как сказал бы человек, итого, а лошадь иго-го. Иго-го с вас 1 363 295 рублей.
3: Сколько?
1: 1 363 295 рублей. Представляете? Вы просто услышали 9 и расстроились, правильно? Ну там на 4 меньше, понимаете? Да, это корпоративная скидка для вас, друзья мои.
2: Да подождите, скидка, не скидка. Тут это в принципе в голове не укладывается. Мы с мужем уже были на Мальдивах в 2012 году. Нам это стоило 120 тысяч.
1: Да, да. Не говори, подруга, не говори, реально. А коза в 19 веке стоила 3 серебряника, ты помнишь, да?
3: Хорошо, мы поняли. Давайте что-нибудь подешевле. Не Мальдивы. Тысяч за 150 нам надо.
2: Угу.
1: За 150?
3: За 150. Да, ну, в пределах. Ну, плюс
2: хотя бы в пределах.
1: За 150, за 150. Ну, давайте поищем за 150. Так, ага. Слушайте, сразу предупреждаю, тут комфорт перелета будет, как у Аленушки с Иванушкой, когда их гуси таскали. Вы помните, да? Так, с гостиницы до аэропорта вас доставит интуиция, скорее всего. Ну и главный вопрос, да? Где же это все?
2: Да, да.
1: Вам нравится Тай?
2: О!
3: Нет,
2: Тай,
1: да.
2: Конечно,
1: да.
2: Конечно. А гостиница такая ерунда какая. Ну что, мы просто вещи закинем, да и все.
3: Да,
2: не принципиально.
1: Господа, перед вами откроется весь Тай. Что по-английски звучит как all Thai. All Thai. Вы едете на Алтай.
2: Что? Какой Алтай?
1: Так, главный вопрос, да? Сколько же это все стоит? Надо нам выяснить, сколько это стоит. Ага. Ну что ж, и как бы сказал человек итого, а очень странный человек и бобо с нас копейки. Только, к сожалению, мега драная куча копеек. Конкретно 83 миллиона копеек.
2: Что?
1: 830 тысяч рублей. 830 тысяч рублей.
2: Да это откуда вообще такие суммы?
3: И Алтай даже так дорого стоит.
2: Давай, может, тогда в Подмосковье дом снимем какой-нибудь классный. Ну, уж за такие-то деньги, да? И там и отметим, друзей позовем.
1: Снять дом в Подмосковье на Новый год. Бинго! Да? Не случайно это слово сказал, просто именно такую сумму в спортлото разыгрывали. Смотрите.
2: Да что ж такое, а? Это... Ладно, значит, давай просто дома, наверное,
3: да,
2: мы отметим.
3: Значит,
2: раз
3: дома.
2: Такие цены бешеные. Что там, шампанское откроем, бенгальские огонечки зашел. Мы посмотрим какой-нибудь фильм по настроению. Поезд в Пусан какой-нибудь, необратимость, там, мальчик в полосатой пижаме.
3: Да, да.
1: Стойте, извините, а можете меня тоже взять с собой домой Новый год праздновать? Я просто директор туристической компании. Мне денег хватает слетать отдохнуть только с 5-го этажа. И все.
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Кто там тебе пишет? Бабы твои?
2: Ты не мужик, ты тряпка.
3: Да куда ты поворачиваешь? Здесь направо.
4: Нет, сегодня никак. Голова болит.
3: Между нами все кончено.
5: Вы устали от скандалов, истерик и драк?
6: Мечтаете об идеальной спутнице жизни?
7: А такие вообще существуют?
5: Женская консультация номер 666 с гордостью представляет. Гала Передолова. Ваша идеальная спутница. Гала – женщина с железными нервами. Гала любит готовить, стирать и наводить порядок. Гала – собеседник, собутыльник, надежный бизнес-партнер и мастер спорта по плоским утехам международного класса.
7: Сказочная женщина.
5: Проверена тремя официальными и 12 гражданскими браками. Полностью готова к очередным идеальным отношениям. Гала Передолова. Красотою лепа, бровми союзно, голова не болит.
8: Чего тебе еще надо, собака?
9: Да вроде больше ничего и не надо.
8: Ну так и женись, хороняка.
5: Гала Передолова. Женись, хороняка. Адрес Галы, телефон Галы и фото Галы в купальнике ждут вас на сайте запервоговстречного.пора.
10: В наш цифровой век порой так не просто найти собеседника и душевно провести время офлайн. О, в компании новых друзей. Вот почему я установил на мобильный телефон приложение «Третьим будешь». И теперь я каждый день обсуждаю Кафку и Иммануила Канта и интеллектуально расту.
5: Новое мобильное приложение «Третьим будешь» мгновенно подберет ближайшего к вам собеседника и магазин праздничных напитков. Согласно вашим человеческим и вкусовым предпочтениям.
10: Это и правда очень удобно. Михалыч, наливай.
5: «Третьим будешь» – ваш секрет успешного отдыха на троих.
10: Хотя для вас это уже никакой не секрет. Какой секрет? Уже никакой.
5: Мобильное приложение «Третьим будешь»
10: с превеликим удовольствием.
5: Скачайте бесплатно на ваш телефон на сайте www.naливай.пи.
11: Виртуозы бубна снова на сцене.
12: Знаменитый на весь мир ансамбль бубнистов «Чудо-звон» в рамках российского тура представит абсолютно новую программу «Миром правит бубен».
11: Лучшие хиты Queen, Rolling Stones, Pink Floyd и группы Воровайки предстанут в абсолютно новом, бубновом звучании. Вас ждет шоу мирового уровня в сопровождении особо малого символического оркестра под управлением Авраама Штангенплюхера.
12: Окунитесь в загадочный и прекрасный мир бубна.
11: Спрашивайте билеты на концерты в вашем городе на сайте хочешьвбубен.ру.

Юмор-ФМ. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Дорогие мои, помните, лучше всех в колхозе работала лошадь, но председателем колхоза она так и не стала.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Бамбалейла. Мытищи.
3: Я пригласила главную разведенку страны. Гарик Харламов.
4: Эй, привет, ТНТ. Я иду, сейчас. Все, я подхожу, все.
5: Это он.
3: А можно как-то побыстрее?
4: Я когда-нибудь сдохну на этой работе.
6: Серьезно, Харламов? Да что он знает о проблемах разведенных женщин?
4: Я знаю, сколько они стоят в месяц. У меня 2 развода за плечами, 2. Я одной жене отдал половину дома. Второй жене отдал половину дома. Они сейчас вместе сидят в целом доме, меня обсуждают. А мне из бани все слышно.
3: Может, ты лучше песню споешь?
4: Все не применишь. Одну минуточку. Как вам? Хорошо. Тогда другая. Философская. Если есть кандалаки, значит, есть кандакраски. Если есть карибидис, значит, есть табаскобидис. Если есть кравицмаринка, значит, есть кравец большая театровка. И если есть буряты, значит, есть мглое небо кроет яты. И если есть бомбалейла, значит, есть петардалейла.
3: Гарик, остановитесь, мы вообще не понимаем, о чем вы поете.
4: Сейчас поймешь. Лепрекун с винирами рэп читает там. В пиджаках 3 гномика, 2 клевые мадам. Там за сундук золота борются хлыщи. У каждого второго на роже есть прыщи.
3: Ну и что это?
4: Это Лига городов. Это ты.
3: Сюда.
4: Хорошо, но при одном условии.
3: Каком?
4: Не быстро.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: В русском языке есть замечательное слово из трех букв. И оно означает «нет». Но пишется и произносится совсем иначе.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Мужик заходит к жене в спальню, она с любовником. Любовник подскочил, жутко испугался и начинает в неглиже, абсолютно голый, убегать от этого человека. Тот за ним, любовник забегает в ванну, и этот за ним. Любовник хватает полотенце, вокруг себя обматывает, этот кричит: «Нет-нет, это для лица!»
2: Два грузина тащат медведя на шесте. Встречает третий, посмотрел на медведя, говорит: «Гризли?» Тот говорит: «Нет, руками задавили».
3: Однажды тракторист Сидоров попробовал неделю не пить и стал припоминать, что 10 лет назад приехал в эту деревню просто порыбачить.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ.

0: Снежинске «Час ночи». Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Сейчас бы прыгнуть с золотым парашютом, да прямо на финансовую подушку.

0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Парма», город Пермь.
1: Александр Твардовский, поэма «Василий Тёр».
2: Василий Терминатор.
1: Небоскребы, небоскребы, стены, лифты, этажи. Расскажу я вам, ребята, про восстание машин. Чуй! Сверкнуло синим светом, ветер дунул от реки. Терминатор, терминатор, зашептались мужики.
3: Возле бара на хайвее обступил народ гурьбой.
1: Нержавейка?
2: Нержавейка, отвечает наш герой.
3: А потом легко, небрежно и негромко так сказал:
2: мне нужна твоя одежда.
1: Эх, парень дал,
2: а кто б не дал.
3: Вдруг из темноты квартала робот жидкого металла.
1: Пули градом, все, конец.
2: Но известно, пуля дура, терминатор молодец.
3: Он хоть и с подбитым глазом
1: махом сгреб врага в кулак, тот сквозь пальцы.
3: Вот зараза!
1: Сразу видно, жидковат. Эй, сестра из медсанбата!
3: Дайте вас перевяжу!
2: Улыбнулся он. Не надо. Я до свадьбы заживу.
1: И поднялся терминатор! И бабах! Бубут! Пиу-пиу-пиу-пиу!
3: Бубух!
1: Все, капут!
2: А город подумал. Ученья идут.
3: Вся Америка гадает, чем героя наградить.
1: Может, на курорт отправить?
3: Или орден приварить?
2: Нет, ребята, я не гордый, не такой я человек. Так скажу, зачем мне орден? Все равно я I'll be back.
1: Спи спокойно, Сара Коннор.
3: Сохрани твой мирный сон.
1: Терминатор, скромный робот.
4: С человеческим лицом.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Выражение «старый хрыч» означает, что где-то есть и молодые хрычи.

0: Юмор ФМ и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Владимир, графический дизайнер из Иркутска, спрашивает.
1: Здравствуйте, такой вопрос у меня. Как правильно подойти к знакомству с девушкой, чтобы не только произвести хорошее первое впечатление, но и заложить основу для здоровых и гармоничных отношений в будущем? Такого плана вопрос. Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Как правильно подойти к женщине, и чтобы еще и заложить основы гармоничных каких-то отношений. Очень репкий персонаж. Я вот, например, никогда в жизни не подходил к женщине, мне незнакомой, сексуально привлекательной, чтобы заложить какие-то основы. Единственное, что я хотел...

0: хотел заложить, это вот точно, так сказать, не основы. И большинство мужчин поступает именно так, они подходят, потому что ну, у них есть некий сексуальный интерес. Ну, вопрос напополам разделим, как правильно подойти, чтобы тебя не слили. Поэтому очень хорошо звучит, когда ты не очень заинтересован. Как бы мимо, вот как бы невзначай. Как бы вот я живу насыщенной жизнью. Кстати, мадам, что за красота такая мимо проходит? Вот как-то так. А когда, ой, пожалуйста, ну разрешите мне с вами заложить основы, потому что я настолько никчемный, что уже никто давно со мной спать не хочет. И основы закладывать тоже. Ну, пожалуйста, последний шанс. Ну, вы же хороший, добрый человек, у вас большое сердце. Ну, пожалуйста, поехали со мной в номера. Не отказывайте, ибо я умру, я кинусь в окно. Вот это вся история. Да, это все отстой. Женщина, чтобы с мужчиной хотела спать, заниматься сексом, ей нужно две вещи. Первое, она должна тобой восхищаться. Второе, она должна тебе доверять. Все. Поэтому открываешь ей сердце, интересуешься ей. Ой, боже, как интересно, что ты говоришь? О, ничего, швея-мотористка в техникум. Потрясающе, как интересно. Нижний Новгород, ой, это отличный город, мне очень нравится. А ты от него оттуда уехала? Правильно сделала. Где живешь? В Москве. О, Москва, отличный город. А что ты любишь? Тату? Тату великолепно. Она... Слушай ее, задавай вопросы, она твоя. Ей интересоваться нужно. А я строю планы. Зачем строить планы? Все очень просто. Ты видишь женщину. Ты чего хочет мужчина? Все знают. Мужчина хочет секса, и мужчина хочет стабильных, кайфовых, сильных, классных семейных отношений. Просто секс — это для него важное и срочное, то есть сегодня надо. А семья — это, ну, важное, но не срочное. Это может быть чуть позже. Он видит красивую женщину, подкатывает к ней с явным, ну, намерением, ну, заложить основы, да. И вот он начинает с женщиной общаться. Если видит, она подходит под первый проект, то он с ней великолепно общается в таком формате. Если видит, что она подходит под второй, более долгосрочный и более такой несрочный проект, он будет вкладываться в этот вариант. Ну, при этом, конечно, с кем-то решая свои вопросы быстросрочные где-то в другом месте. Это ничего ты с этим не сделаешь. Поэтому, мне кажется, он немножко приврал из Иркутска, заложить основы. Это, знаете, это такой адский пикап, скорее всего, он такой. И девочки такие все: боже, человек хотел заложить основы, он слушает Сатю, какой сатинист. Вот если бы мне надо было кадрить женщин, я бы приходил и говорил: слушаю Сатю, да, очень разделяю. Ну, конечно. И она сидит и думает: ну, этого надо хватать. Такие принцы вдоль дороги в канавах не валяются. Срочно в номера.
1: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Набил бы я тебе рыло, только Заратустра не позволяет.
0: Монтёр Мечников.
2: Дуся, вы меня озлобляете. Я человек, измученный нарзаном.
0: И даже одноглазый васюкинский шахматист.
2: Вы неправильно коня поставили, товарищ гроссмейстер. Конь так не ходит.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
3: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Плохо слышащий дед подарил внуку на день рождения 15-й плафон.

0: FM. Шутки.
1: Гармонист, эксгибиционист играет на гармошке у прохожих на виду.
0: И песни.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Что ни говори, современная фармацевтика творит реальные чудеса. Но иногда и она, знаете, бессильна. Представим. Аптека. Очередь доходит до молодого парня. Фармацевт спрашивает: что вам, молодой человек? Дайте мне, пожалуйста, тест на беременность. Аптекарь улыбнулась, роется в коробке и говорит: подскажите, а вам какой? Ну, мне, если честно, желательно отрицательный. По-настоящему волевого человека на пути к цели ничто не остановит. Дневник хронического алкоголика. 14 января, 14:00. Первая запись в дневнике. Решил бросить пить. 14 января, 14:30. Спрятал от себя весь алкоголь. 15 января, 7:00. Нашел весь алкоголь. Меня не объегоришь. Даже очень сильно любящие сердца должны иногда отдыхать друг от друга. Представьте, жена уехала из дома ровно на месяц на отдых. Возвращается в квартире, бардак, грязь, пустые бутылки повсюду, женское белье. И в центре всего этого хаоса сидит ее муж, пьяный, в одних трусах, головой поник и плачет. Жена, ясное дело, в крик: «Ну, скажи мне хоть что-нибудь, а? Скажи ты мне хоть одно слово, скажи!» Муж заплаканный поднимает глаза и говорит: «Спасибо!»
0: Самый лучший Дэн!
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. В Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 26. В Карталах и Троицке до 30 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ночью 14-19 выше 0. Днем в понедельник в Садке, Златоусте и Южноуральске плюс 28. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 30 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 29.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Нужно набраться смелости и все-таки рассказать коту, что он живет у меня, а не я у него.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Ну, это же было написано, когда, когда были очереди за водкой, когда была очередь за вином, эти были самые страшные, грязные и отвратительные очереди за спиртным. Ну, а это такой дефицит. Послушай меня, дорогой, что я тебе скажу. Все идет к тому, что всюду все будет, изобилие будет. Но хорошо ли это будет? Подожди, не торопись. Ты молодой, горячий, кровь играет. Я сам был огонь. Сейчас потух немного, хотя дым еще идет иногда. С изобилием не надо торопиться. Конечно, это Райкин делал, но я по-своему. Почему? Ты идешь по улице, встречаешь меня. Здравствуй, дорогой, заходи ко мне вечером. Зачем? Заходи, увидишь. Я прихожу к тебе, ты через завсклада, через директор магазина, через товароведа достал дефицит. Слушай, ни у кого нет, у тебя есть. Я попробовал, во рту тает, вкус специфический. Я тебя уважаю. В другой день я иду по улице, встречаю тебя. Здравствуй, дорогой, заходи ко мне вечером. Зачем? Заходи, увидишь. Ты приходишь ко мне через завсклада, через директор магазина, через товароведа, через заднее крыльцо достал дефицит. Слушай, ни у кого нет, у меня есть. Ты попробовал речи ресилс. Вкус специфический. Ты меня уважаешь, я тебя уважаю. Мы с тобой уважаемые люди. В театре просмотр, премьера идет. Кто в первом ряду сидит? Уважаемые люди сидят, завскладом сидит, директор магазина сидит, сзади товаровед. Все городское начальство завсклад любит, завсклад ценит. За что? Завсклад на дефиците сидит. Дефицит – великий двигатель общественных отношений. Представь себе, исчез дефицит. Как сегодня. Я пошел в магазин, ты пошел в магазин, мы его не любим, он тоже пошел. Туфли есть? Есть. Черный есть? Есть. Лакированный есть? Есть. Черный верх, белый низ есть? Есть. Белый верх, черный низ есть? Есть. 42-й, самый ходовой есть? Есть. Слушай, никогда не было? Сейчас есть. Дамский лакированный бордо с пряжкой, с пуговицей есть. Ты купил, я купил, мы его не любим, он тоже купил. Все купили, все ходим скучные, бледные, зеваем. Завсклада идет, мы его не замечаем. Директор магазина, мы на него плюем. Товаровед обувного отдела, как простой инженер. Это хорошо, это противно. Пусть будет изобилие, пусть все будет, но пусть чего-то не хватает.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежински. Два часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Вчера меня пригласили на вечеринку. Я слушал крутую музыку, ел разные вкусные блюда, приятно проводил время, а все потому, что не пошел.

0: снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Владислав Сапунов, город Москва.
1: Слушайте, а есть в зале мои бывшие? Тогда всем будет смешно. Иначе бы мы весь концерт слушали. Не так все было. Он вам врет. Я против того, чтобы сходиться с бывшими. Я считаю, что это преступление. Против времени. Конкретно против Past Perfect. Меня просто бесит эта история про Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, что они сошлись спустя 17 лет. И все их репостят, как будто их лучшие друзья сошлись. Просто, а в чем история-то? Они 17 лет были с другими людьми. Говорили, доброе утро, что ты будешь на завтрак, как назовем наших детей. А потом спустя 17 лет такие встречаются и... Приветики. И мы такие, ооо, как это мило. Просто это звезды. Если бы ваши соседи по даче сошлись, там бы были другие разговоры. Там бы сказали, Лариса, ты дура? Да он изменился. Ларис, он в тех же штанах, Лариса, что и 17 лет назад. Просто представьте, насколько один из них хорош в сексе, что второй не смог забыть его даже спустя 17 лет. Я очень надеюсь, что это Дженнифер. Но зато она единственная девушка, которая правда держала свое слово, когда сказала, нам нужно отдохнуть друг от друга. И вот она 17 лет отдыхала. Прикиньте, как Бен ее утомил. Вот он душный получается, тип. Не, мы знаем, как звезду его, как актера. А какой он в жизни? Может, он ногти грызет, вещи разбрасывает. Она говорит, почему ты не уберешься? Потому что я Бэтмен. Как ты достал меня, господи, как ты достал меня, Бэтмен. Или ему сказала, Бен, ты мне очень нравишься, но есть один момент, я люблю мужчин постарше. И он такой, ладно, нахер. Встречаемся здесь через 17 лет. Просто меня, знаете, почему это бесит? Потому что у них получилось. У меня ни хера не получилось. Как у Трампа с прической. Он что-то за ней ухаживает, борется за нее, но она явно хочет от него уйти. Знаете, что бесит? Меня бесит вот эта любовь киношная, да? Где все как в кино, а потом такие, мы хотим как в кино. Ну, в смысле, подруга, так не пойдет. Ты лежишь на двери, а я утонул? Ну, нет. Такие, как я, не тонут. Стройные. Ну, просто, смотрите, хочу, как в кино, люди насмотрят за фильмов, а потом такие, вот, я хочу, как у них, вот эту любовь. Но так это же не по правде, такого не существует. Понимаете? Я хочу, чтобы был дисклеймер перед фильмами, типа, внимание, все персонажи выдуманные. Не сравнивайте их со своим парнем. Это история с грамной любовью. Видели эти семьи грамные, которые там каждый день подарки, цветы, путешествия? Я понимаю, что я один не справлюсь. Здесь нужно целое праздничное агентство, чтобы мы как-то с этим разобрались. Но я как-то рассказал девушке, окей, давай, ты хочешь так, без проблем. Я буду каждый день там дарить тебе подарки, поездки, любые, все, что хочешь. Но есть одно условие. Ты не будешь выкладывать это в Инстаграм. Мне было интересно, какой день у меня башка взорвется. На пятый. Когда я нашел свои цветы в чате подъезда. Вечером соседка пришла за солью. Это у меня все. Спасибо большое, что вы сегодня были со мной.
0: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Совет молодым мужьям. То, что выпито до прихода домой, запретить уже невозможно.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Если девушка дала вам последний шанс, не упускайте его. Расставайтесь. Путь к сердцу мужчины лежит для красивых женщин через желудок, для некрасивых через печень. Как можно доверять существу, которое клеит ногти на ногти и рисует брови на брови? Можно бесконечно смотреть на три вещи, и две из них принадлежат Анне Семенович. Штаны даны мужику для того, чтобы скрывать свои мысли. Как же я вам завидую, ведь у вас есть я.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушайте «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Давид Цалаев.
1: Сегодня могу вам с радостью очень уверенно заявить. Собирайте все свои манатки и валите к чертям отсюда.
0: Яна Кошкина.
2: А ты что, тоже разорался? Ну, построил бы нам что-нибудь нормальное. Ну, например, Дубай.
0: Александр Пташинчук.
3: Благодаря твоему блогу, Катя, у меня теперь есть 1000 личных сообщений, и они все начинаются со слова «чушпан».
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Ты знаешь, я когда греблей занимался, у нас первые 5 лет вообще просто били веслом по лицу.
0: «Однажды в России» — народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Перед законом все равны. И поэтому бомжу, который провел всю зиму на теплотрассе, весной принесли квитанцию за отопление.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Физкульт-привет! С вами Роман Юнусов. Я просто обожаю смотреть спорт по телевизору и записывать за нашими комментаторами самые смешные и нелепые оговорки. Однажды я подумал, зачем держать в себе такой классный контент? И вот я на Юмор-ФМ. Очередная порция оговорок вашему вниманию.
1: Гол! Штанга!
3: У него, скажу я вам, отличные ноги. Он может двигать ими и направо, и налево.
2: Честно говоря, я считаю, что продажа игроков не самый лучший способ торговли людьми. Уже прибыл на турнир в Москву чемпион Белоруссии. Эту команду зовут Днепр-Трансмаш. Хорошее название. Наверное, все московские маши сегодня будут в трансе. Итак, игрок перезарядил ногу, и второй удар оказался точным. Он чувствует себя в нападении как-то одиноко, ну, я не знаю, как бомж российский в английском парламенте, что ли. Удар Рохаса попал защитнику в... Ну, вы сами видите, каким именно местом он отбил мяч. Ну-с, как говорят у нас в академической гребле, приплыли. Позвольте мне взять небольшую паузу и как следует подготовиться к нашей новой встрече на Юмор-ФМ. Вернусь с новым топом комментаторских ляпов уже очень скоро. Сушите весла, ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.
4: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин, делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
5: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам устремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Проспект укрыт покрывалом тумана. Люди лениво листают пресс, а мы вторим аккордом пиано, пока у бара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать, буквально 15 минут. Нам столько нужно друг другу сказать, пускай дела чуть-чуть подождут.

Чаша в зеркале разбита, над осколками склонясь в отражении.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Люблю пересматривать видео со свадьбы, но только задом наперед. Там я снимаю кольцо с жены, сажусь в машину и уезжаю.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Какие русские люди пишут объяснительные записки? Это жанр литературный. Утром 8 августа я опоздал на работу, так как в метро попал в человеческую пробку. Значит, я опоздал на 3 часа, так как под утро приснился сон, что баланс наконец сошелся. Какая связь в этом во всем? А этот человек литературный, дар у него есть. Неиспользованных возможностей я опоздал на службу. Причины этого неблаговидного поступка весьма загадочны и коренятся скорее в области иррационального. Посему я не в силах дать случившемуся сколько-нибудь приемлемое объяснение. Как человек тонкой душевной организации не могу не чувствовать всю глубину моего падения. Однако та же причина впредь едва ли позволит мне даже помыслить о возможном рецидиве. Очень способный народ наш. Но не знает того, что способен. Я новичок, работаю в вашей фирме второй день. Так как сегодня понедельник, день тяжелый, после выходных я сел в метро и приехал на свою старую работу. Это только русский может. И дальше, и только по удивленному взгляду моего бывшего начальника, то это тормозуха полная, понял, что приехал не туда. Вчера мою жену уволили с работы за пьянку, а сегодня утром мы решили это дело отметить. Тоже нормально. Уважительная причина. Объяснительные после аварии. Автомобиль резко повело вправо, затем влево, а потом, задние колеса стали обгонять передние. Каждого второго глючит. На вопрос председателя, за что вас задержали, подсудимый ответила: за воротник. Из киоска похитили, следите внимательно, 3 арбуза, 5 плиток шоколада, 6 пачек сигарет и 2 клеенчатые занавески. Все похищенное грабители съели. Вот. Ну хорошо, занавески особенно хорошо пошли. Тоже одаренный писал. Это следователь записывал за обвиняемым, так как... Как такое сплелось у него? Так как площадь челюсти потерпевшего не охватывалась одним ударом... Подозреваемый усилил удары и расположил их равномерно по обширной челюстной территории. От поэтов пропадает сколько. А это моя любимая, поэтому я медленно ее, я смакую эту фразу, произношу всегда. При осмотре трупа никаких следов насилия, кроме свидетельства о регистрации брака, не обнаружено. А это тоже следователь был поэтом. Кража лодки. И он записал следующее. Ну, это точняк поэт. В душе поэт. От лодки осталась лишь легкая рябь на воде. Знакомый работает в пейджинговой компании, скидывает мне забавные смс-ки. Чудо. Андрюша. Смс-ка. Андрюша, мы купили шикарный намордник. Приезжай скорее. Наш человек не ведает, что несет. Милый, забери срочно Машеньку из детского сада и приезжайте скорее, будем варить холодец. Садюги. Милый, пришли СМС. Очень хочу услышать твой голос.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежинске 3 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: В некоторых странах разрешено иметь 3 жены, а у нас только одну выдают, и ту под роспись.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучше. Однажды в Белом доме.
1: Сенатор Кевин, ну что, есть идеи, как взять русских зубами за яйца?
2: Ну, если честно, не хотелось бы это делать. Этот жест будет похож на то, что как будто бы мы сильно проиграли.
3: А может быть, запретим им масленицу?
1: Можно даже две. А что это нахрен такое?
3: Но масленица — это огромные деревянные столбы, облитые ледяной водой, чтобы по ним никак нельзя было забраться наверх. А наверху висят сапоги. Но только не спрашивайте, как они туда попали, я понятия не имею. Все пляшут, даже медведь.
1: Ого.
3: Там есть медведь, представляете? Костер, блины на лопате, массовые кулачные бои за леденец. А в конце сжигают соломенную женщину, и все это очень логично, называется масленица.
1: Что вы несете? Что это такое? Я не понимаю.
3: Это праздник. Они так провожают зиму. Они берут соломенного коня, садят в сани и возят по деревне. Но обязательно по часовой стрелке, ну, по солнышку, чтоб весна побыстрее пришла.
1: Вы угораете? Вы что, вы просто рассказываете свой сон в ковид? Что за тупой день?
3: Ну, вообще-то неделя.
1: Чего?
3: Этот праздник длится целую неделю.
1: Неделя?
3: Угу.
1: Вы реально? Они пляшут с медведем и лезут на столб целую неделю? Это какой нахрен должен быть столб, чтобы лезть целую неделю?
2: Мы можем запретить им день Ивана Купала.
1: Кевин, уделал их, молодец. А что это?
2: В этот день они должны обязательно искупаться до заката.
1: Так.
2: Потом они возле костра ставят столб.
1: Опять столб?
2: И ставили на него...
1: Опять сапоги? Это что, единственный приз в России?
2: Нет, они ставили колесо.
1: Колесо? Они ставили на столб колесо? Ну это уже вообще гон. Даже по сравнению с сапогами.
2: В общем, они на колесо ставили конский череп.
1: Ну, допустим.
2: Сбивали его палкой в костер. Потом обменивались венками и прыгали через костер. После чего они идут в лес искать папоротник и купаться в утренней росе. Потом вспахивают дороги, чтобы жених быстрее пришел к дому. И ни в коем случае не едят ягоды, особенно вишню, чтобы дети малые не умирали.
1: Ну, пусть занимаются, что. Сейчас что-то другое придумаем, обязательно.
3: Давайте запретим им осенины.
1: Ассасины?
3: Нет, осенины. Ну, такой праздник урожая по осени. Празднуется 14, 21 и 27 сентября.
1: Ты угораешь? Три дня не подряд?
3: Ну да. Все хвастались урожаем, детям загадывали загадки, и кто их отгадывал, тех кормили. Потом всех приглашали в дом, девушки делали маленькие гробики, хоронили там мух и тараканов, ну и женихи выбирали себе самую умелую невесту.
1: Ну это понятно, что самое важное качество невесты какое? Конечно же, как следует похоронить муху. Это же все понятно. А что там столбы?
3: На этом празднике нет столбов.
1: Генерал, ну что вы боитесь? Я серьезно спрашиваю. Что на столбах?
3: Ничего.
1: Ну как? Послушай меня, я твой будущий президент, в конце концов. Отвечай, что на столбах?
3: Зерно.
1: Я так и знал.
3: Ну там просто не совсем так. Они, чтобы зерно не отсырело и мыши его не поели, они строили дома на сваях.
1: Что за сваи?
3: 4 столба.
1: Ну, конечно. Чем мы удивляемся этим сапогам? Они сами живут на столбах. Теперь надо посчитать, на сколько триллиардов долларов мы разрушили российскую экономику.
2: А давайте я посчитаю. Мне нужен калькулятор.
1: Калькулятора нет.
2: О, я же могу посчитать столбик.
1: Не надо! Не надо столбиком! Сегодня ты считаешь столбиком, а завтра полезешь на него за сапогами? Мы просто скажем, что все. Правильно? С русскими покончено.
4: Да!
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.
5: Мысли спрятаны в стол, ветер юго-восток. В городе мажет.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Японская народная мудрость. Человек как меч. Или делает дело, или тупой.

0: тему, и тут, вероятно, вы зададите мне вопрос: эй, уважаемый, что за омлета, где же яйца? Да, терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное — дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.
1: Яйца.

0: лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Во все времена икра и масло сочетались идеально.
2: В поисках новых присадок для элитной серии моторных масел специалисты Кукушкинского нефтенедорабатывающего завода провели эксперименты с икрой лососевых рыб и получили феноменальный результат.
3: Да, в ходе испытаний нашего нового моторного масла, добавив икру нерки, мы

0: Свели коэффициент трения к нулю. А в сочетании с икрой горбуши коэффициент трения показал отрицательные значения. Говоря простым языком, в ходе эксплуатации ваш мотор не только не изнашивается, но и становится новее с каждым пройденным километром.
1: Ну, это просто фантастика!
2: Да! Моторное масло икорное. Самая настоящая научная фантастика. От кукушкинского нефтенедорабатывающего завода.
3: Превращает обычный двигатель в вечный.
1: Но, наверное, это очень дорого.
2: А как вы думали? С икоркой-то. С икоркой оно все дорого.
3: Моторное масло икорное. Золотой рыбкой на этикетке. Во всех икорных магазинах страны. Вы устали? Вам скучно? И многое лень? На помощь приходит якутский олень.
2: На экологически чистых, заповедных болотах Якутии растет волшебный мох. Источник жизненной энергии и бодрости.
3: Раз в год, перед началом брачного сезона, тысячи самцов оленей приходят на болото набраться сил. Теперь пришла и ваша очередь.
2: Тщательно отобранный у оленей умелыми, любящими руками якутских махоробов, этот драгоценный дар природы стал доступен и вам.
0: Тонизирующие таблетки и свечи «Волшебный мох». Чтоб ты все смог. Закажи на сайте оленьелинамвелел.мох.
4: Ну вот, опять синоптики в своем репертуаре.
5: Обещали, будет сухо, а на улице льет, как из ведра.
4: А я зонтик дома оставила.
6: И доколе мы будем терпеть, я вас спрашиваю.
7: Вы устали от бесконечных ошибок синоптиков?
8: Желаете знать точный прогноз погоды? Тогда вам точно пригодится новый отечественный керамический ощущатель погоды Врульфанд 3000.
9: Врульфанд 3000. Подвесьте его за окном квартиры или загородного дома. Он мокрый, значит идет дождь. Он сухой, значит дождя нет. Теплый, за окном жарко. Посыпан чем-то белым, одевайтесь потеплее.
8: А если вы увидели за окном сразу два ощущателя Врульфанд 3000, так и знайте, вам больше не наливать.
9: Новый отечественный керамический ощущатель погоды Врульфанд 3000 никогда не ошибается.
8: Врульфанд 3000. По ощущениям, лучший ощущатель погоды из доступных на рынке.
9: Спрашивайте Врульфанд 3000, и он вам ответит.
8: Подробности на сайте дожди.косые.дожди.опять.
10: На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Жду, когда у стиральных машинок наконец-то появится функция «развесить белье».

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Город красивых девушек». Салават.
3: Салавата. Город красивых девушек. И если кто-то забыл, мы можем вновь познакомиться. Это Ульяна.
4: Как это долго! Выступление, оно как секс. Поэтому пару минут попрыгаем и пойдем курить. Короче, это Ксюша, Соня, Маша, Ульяна, Алия. Я Леха. Они из Башкирии, я из Орла. У них много меда, у меня его нет. Давайте, скорее уже в финал, у меня времени мало. Сегодня полнолуние, а мне еще по лесу голым бегать.
3: Ты что, оборотень?
4: Нет.
3: А зачем тебе тогда полнолуние?
4: Я что, дебил в темноте по лесу голым бегать? Начинаем.
5: В магазине чая.
4: Здравствуйте, можно чай?
6: Здравствуйте, у нас специализированный магазин чая. Есть все сорта мира. Пуэр, Дахунпао, Тигуань-ин.
4: Не-не-не, чай. Чай, чаек чайковский.
6: Ну тогда есть фруктовый, манго, мята, маракуйя.
4: Не, я не электронку покупаю, обычный чай.
6: А вам для чего? Пробудить сознание, воодушевить либидо или почувствовать единение с природой?
4: Попить с баранками.
6: Ну, откуда предпочитаете чай? Из Китая, Японии, Шри-Ланки?
4: Из магнита, но он закрыт. Пришел к тебе, дай чай.
6: Все равно не понимаю, какой именно сорт вам нужен?
4: Да любой! У которого на упаковке слоны, Биг Бен или баба с точкой. Там еще в начале слово принцесса.
6: Какой?
4: Байховый! Который вкусно пить только с сахаром, поняла?
6: Нет.
4: Нет, ну чай, который можно и выпить, и на глаза положить.
6: Как патчи?
4: Как два пакетика чая!
6: Ну а с кем вы будете пить чай?
4: С медом! Болею я!
6: Послушайте, у нас специализированный магазин чая. Чай – это целая церемония, а мы профессиональный магазин чая.
4: Профессионалы?
6: Да.
4: Есть чайный гриб?
6: Это что?
4: О, это невероятная церемония. Берете бабку, берете банку, берете деда.

0: Чужестранка.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Так хочется к кому-нибудь прижаться, поднести губы к уху и прошептать: «Дай денег».

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: А это правда, что у вас по дорогам медведи ходят? Говорят, врут. Нет у нас дорог.
2: Чрезмерное употребление алкоголя может вызвать женщин с низкой социальной ответственностью. Чего расстроенный такой? Да вот домой ехал, телеграмму дал жене, что приезжаю. Захожу домой, она с любовником. Говорю, что ты расстраиваешься, может, он телеграмму не получил.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
3: Хватит шутить! Дайте музыку!
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Снежинске 4 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мальчик Петя ударил молотком по пальцам трудовика и получил 5. По крайней мере, ему так послышалось.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Сборная 20 века.
3: Случай в ресторане. Смотрим.
4: Ой, хорошо, отпраздновали юбилей.
5: О, вот это покушали.
4: Здорово.
5: Вот это покушали. Принесите, пожалуйста, счет.
6: Да-да, все готово. О. Прошу вас.
5: А почему счет общий? Мы же просили отдельно каждому, мы же друзья.
7: Да ладно, что, я же знаю, у меня было-то пиво, там два салата, вот 500 рублей. За глаза это даже с чаевыми, нормально.
8: А у меня банан там и кефир, пожалуйста, 500.
4: Слушайте, ну я побольше зарабатываю, вот 550.
5: Итого 1550.
7: Нормально. Что, хватает, нет?
5: Ну вообще-то нет, тут счет на 28 тысяч.
4: Чего?
5: Ну 28
7: тысяч. Надо разбираться, вы что, как так?
4: Слушайте, ну давайте по-жигански, может раскидаем поровну, да и закроем счет, ну что?
7: Чего ради-то главное, поровну главное, ничего себе. Я вообще практически ничего не ел, вообще так поклевал только и все, че?
4: Ага, всю икру с бутерброда склевал. И в лобстере дырку выклевал, дятел.
7: Ну не может быть так много вообще, надо официанта искать, что за разбираться, что?
5: Так, ладно, давайте разберемся. Так, кальян, 14 тысяч.
4: Чего так дорого?
5: Ну на коллекционном шампанском. Кто заказывал на коллекционном шампанском?
9: Ну я.
5: Серега, ну что, плати.
8: А что я-то?
5: Ну что, твоя же баба, ты и плати.
8: А что моя-то?
5: Ну ты же с ней пришел, ну.
8: Я пошел сюда, она спрашивает, а Славик там будет? Ну что, твоя баба, значит?
5: Че, села ты, иди к ней. Куда ты пересаживаешь? Сиди уже там теперь. Нифига, сейчас бы 14 штук прилетело.
9: Вы что позоритесь-то? Я сама за себя заплачу, вот вам 10 тысяч, чтобы вам стыдно было.
4: Вообще не стыдно. Ты заплати так, чтобы мы от стыда сгорели. Чтобы мы вообще от стыда под землю провалились. Чтобы метро провалились прямо от стыда.
9: Я вообще тогда платить не буду.
8: Ты с метро-то что переборщил?
5: Так, давайте я буду говорить что, а вы говорите, у кого это было. Так, хлеб 30 рублей.
8: Ну, давай я.
5: Хорошо, фуагра 2000. Спички 10 рублей.
8: Ну, давай 5 я.
5: Макароны.
7: Макароны я макароны, я макароны.
5: Макароны с устрицами 2,5.
7: Слушай, мы так запутаемся вообще, честное слово, запутаемся мы.
8: Да ничего не запутаемся. Я все помню, с меня хлеб и спички, с себя макароны с устрицами.
4: Слушайте, я еще раз предлагаю, давайте поровну раскидаем счет и закроем. Кто за? Сережка за? Серега за. Димка за?
7: Ну давай.
4: Димка за. Славка за?
5: Я против.
4: Славка против, я тоже против. Вы за, с вас по 14 тысяч.
1: Белая ворона.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.
10: На

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Вчера отец предложил мне съездить в музей советских вещей и быта, но я отказался, так как на дачу больше не хочу.

0: и телеканал НТВ представляют. «Сатья с юмором» отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Николай, специалист по ремонту из Москвы, спрашивает.
1: Уважаемый Сатья, у меня серьезный вопрос из реальной жизни. Как вы считаете, когда лучше посадить жену себе на шею, до ЗАГСа или после? Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Ну, это такая история, когда потянешь. То есть, и либо до ЗАГСа, либо... Какая разница? Если ты хочешь посадить женщину себе на шею, мы сейчас с этим термином разберемся, потому что звучит какая-то, ну, как странность какая-то. Анна на шее там у него сидит. Да? Если ты это тянешь, и ты от этого кайфуешь, ты сразу и сади, две туда посади, три посади, если финансов как бы хватает. Если ты готов, если ты можешь, если тебе приятно, чтобы она сидела на шее, и ты из этого получаешь выгод значительно больше, чем просто отработающий вот этот боевой, как бы вот этот, ух, пингвина в оранжевом жилете. Если тебе это выгодно, ну, сади. Вот, например, мне выгодно, чтобы моя жена не работала. По совокупности эмоций я испытываю большее счастье, когда я могу прийти домой, там все как бы там чистенько, аккуратненько, там сидит счастливая женщина, которая занята массой удивительных вещей. И она, возможно, занята работой, но в свободное от счастливой семейной жизни время. Я говорю, дорогая, а может сейчас поедем в кафешечку, пицца 4 сыра, какао без присыпочки, а вот этот салатик греческий без помидорчиков, как я люблю, сидим, послушаем джаз, побалдеем, потом поедем так, как выдры. Ой.
3: На это извини, меня как бы это самое, конец месяца, сейчас надо квартальный отчет задним числом, приеду к 4 часам убитая, с варикозом на ногах, потому что еще это надо разгрузить партию мыла.
2: Вот зачем мне такая работающая жена? В каком... Вот, поэтому сади ту, которая... которая, сидя на шее, дарит тебе впечатление больше, чем просто работающая. Потому что кому-то надо работающая.
3: А что, баба не должна работать? А как мы холодильник возьмем в ипотеку? Я один, а вдруг я умру, а она нет.
2: Поэтому, как так? Вы до ЗАГСа или после?
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: поет и шутит Елена Борщева.
1: Любил Андрей красиво жить, одеться по-богатому, но наплевать на это все патологоанатому.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Я смотрю на бледное личко Владимира Ильичка. Владимира Ильичка.
0: Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Я, конечно, не волшебник, но однажды я превратил массаж спины в свадьбу, двух детей и ипотеку.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Миленький анекдот про цвет волос. Хотя, честно говоря, вот эта цветовая дискриминация, вот я считаю, что это неправильно. Девушки все прекрасно. Просто бывают не очень умные, а бывают очень умные. Все. Блондинка говорит мужу: «Дорогой, давай усыновим 3-месячного английского ребенка». «И что ты с ним будешь делать?» «Ну, когда он начнет говорить, я буду учиться у него английскому». Рубрика «Очевидное и невероятное». Сыну главы Росгидромедцентра 35 лет. Ощущается, как 33. На самом деле 27. Временами дочь. Друзья, как говорится, здоровье не купишь. Но бывают и исключения. Представьте, пожилой еврей Семен Маркович в обычной двухкомнатной хрущевке смотрит телевизор, вдруг звонок в дверь. Он открывает, там стоит мужчина в челме, в халате и говорит: «Самуил Маркович», он говорит: «Да. Я помощник арабского шейха, шейх при смерти, ему нужна срочно кровь. Кровь у него редкая, такая кровь только у вас. Если вы дадите ему свою кровь, он выживет». Он говорит: «Да ради бога, пожалуйста, берите сколько надо». Ну, значит, пришли врачи, забрали кровь, тот уехал. На следующий день Самуил Маркович сидит, смотрит телевизор, опять звонок в дверь, он открывает дверь. Там опять стоит мужчина в челме, у него в руках чемодан. Говорит: «Самуил Маркович, вы спасли жизнь шейху, вот вам чемодан, шейх просил передать». Он открывает, там 1 000 000 евро, он говорит: «Слушайте, ну как-то неудобно». «Не-не, берите, вы спасли шейху, миллиардеру, что это? Такой 1 000 000 для него». Ну, говорит, ну, спасибо. Ну, проходит год, Самуил Маркович сидит, смотрит телевизор, опять звонок в дверь, он открывает дверь, опять стоит этот чувак в челме, говорит: «Дело в том, что шейху опять с кровью». Он говорит: «Пожалуйста, берите». Все, пришли врачи, забрали, тот уехал. На следующий день опять звонок в дверь, он открывает дверь, там стоит опять мужчина в челме, и в руках у него тортик. Он говорит: «Пожалуйста, Самуил Маркович, вам просил шейх передать». Он говорит: «Спасибо большое, но просто как-то странно, в прошлый раз 1 000 000 евро, а сейчас тортик». На что помощник шейха отвечает: «Ну, извините, кровь начинает действовать».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: На работе меня называют 007. Ноль мотивации, ноль желания работать, 7 перекуров в час.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: А я говорю, чтобы нашими людьми руководить, надо с утра немного принять. Не для удовольствия, чтобы понимать своих трудящихся. Так сказать, для обострения восприятия и облегчения выражения. С 8 утра, как положено. Вот вы слышали, ругается на производстве, там директор кроет, подчиненный возражает. Это все трезвые люди. Слегка выпившие никогда такого не допустят. Кто ж будет налетать на другого, если у их обеих хорошо на душе? Празднично с утра. С утра празднично. Вот что производство красивое, кабинеты чистенькие, девушки нарядные, проходная игрушечка, чтобы была. Вахтерша, баба Даша, сексуальная. Это чтобы все в порядок привести. Сколько времени и средств надо? А так все с утра по чуть-чуть, послегка. Ну, только чтобы солнце побыстрее зашло. И все, и не нужны расходы на приведение территории в порядок. Значит, вот эта грубость исчезла, это раз. Для руководителя, который руководит, это главное. Он только кричит из окна. Контакт? Мы все, есть контакт. От винта? Мы все, есть от винта. Значит, можно истребовать, и тебя поймут. Можно направить человека, и он пойдет. Может, он и не сразу дойдет. Но тебе это не важно. Важно, что он пойдет доброжелательно. А ты доброжелательно останешься. Потому что такое все вокруг, такой коллектив. Поцелуй через каждые 5 метров. Кто вошел во двор, встретили. Вышел со двора, простились. А если у кого-то что-то с семьей, только вместе садимся обсуждать. И целуемся, и плачем. Директор доберется до нас, узнает, в чем дело. Заплачет. Тоже живой. Конечно, я бы вас обманул, если бы не сказал, что есть среди нас еще люди, которые не пьют. Вот понаблюдайте. Я сам видел одного такого 3 года назад. Аж синий. Глаза горят, руки растопырены, сам скрюченный. За ними, конечно, уже и последить можно. Не может быть, чтобы он просто так не пил. Он или к нам заброшен, или от нас. Вот он себя раскроет, он сболтнет. Хотя трезвый народ скрытный, не поймешь, что у него на душе. Мы откровеннее. Ну, конечно, тот, который лежит в канаве, может, не сразу выразит, что у него накопилось. Но постепенно выразит, и двое-трое наших, лежащих рядом, все это поймут. Потому что у нас все внимание идет человеку, а не той дурной машине. Потому что среди наших от механизации высокая травматизация. Значит, все лишнее надо убрать со двора. Особенно в литейке. Сколько наших не мало перепрыгнуть тот ручей. До середины долетали и исчезали, к чертовой матери. А кто и в шестернях вращался подолгу? Не по долгу службы, а по долгу времени. Выключить все, залить все водой, чтобы сохранить праздник, чтобы солнце большое и мелкие отдельные недостатки сливались в один и пропадали вдали на радость веселым, доброжелательным людям с блестящими с утра глазами.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежинске 5 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Настоящий отпуск – это когда покупаешь шорты и панамку, а не новые обои и ламинат.